0: к учебной деятельности ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети шести лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
1: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
0: А физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
1: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
0: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной, просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего, и чаще всего психологи смотрят еще не только на мотивацию и желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками.
1: Угу,
0: вот
1: да,
0: в чем и плюс, говорят,
1: да, много.
0: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которому мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он встал, пошел заниматься своими делами. Играть, то есть там что-то
1: то
0: делать.
1: То есть он не понимал, что когда тебя просят, нужно делать?
0: Просто не хотел. Он не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть и выполнить какие-то задания.
1: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
0: Да, потому что у него возникают новые отношения, отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они более, наверное, такие жесткие в каком-то смысле, да. И ребенок уже не играет, он сидит, хотя первый класс, опять же, он дает время на игру детям, да, создает для этого условия, но, тем не менее, учителя нужно слушаться, выполнять его требования, слушать его внимательно, не перебивая, слушать ответы своих сверстников, не перебивая. Вот с такими навыками ребенок и должен пойти в школу. И этому приучают уже, ну, где-то в подготовительной группе строго, да, что это нужно уметь делать.
1: Кроме того, слушать, ребенок, наверное, должен еще понимать, что когда он находится в классе, он, например, не может достать там яблоко из портфеля, начать есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
0: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть ему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь свое время, да. Заниматься, играть, спать, и это не нужно путать эти понятия.
1: Кстати, моим дочкам, вот они у меня не ходили так вот на полное время детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
0: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
1: пораньше
0: постепенно...
1: укладывать их спать и пораньше уже, да, будить перед школой.
0: Угу. Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
1: А сейчас
0: должны...
1: только на это и обращают внимание.
0: К сожалению, существуют, да, требования в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать, да. И мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел. То есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать, и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться. Это важно. И вот социальная зрелость. То есть умение...
1: Что сюда входит?
0: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества. Ну, и хорошо. Принять на себя постепенно роль еще
1: если
0: ученика.
1: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка... Ну, подучить, что ли, общаться перед школой.
0: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревают достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как плохо, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прерываются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
1: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучению его письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
0: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать до 100, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. Ну, то есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да. Уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это статус, социальный статус ученика, который также связан еще с кризисом 7 лет. Да, потому что, ну, все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненен для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
1: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
0: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. То есть желание учиться у них пропадает, и зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
1: приходят... уже устают.
0: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению, все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да, учить буквам, учить читать.
1: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорите, что вы работаете над этим.
0: Одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии, в нашей дошкольной, существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные проблемы дошкольника. Но здесь мы используем сказку для того, чтобы познакомить ребенка со школой, просто вызвать у него интерес к школе. Там программа, которая рассказывает о том, что жил-был ежик, он жил-был в классе, он родился и жил в школе, и смотрел на то, как учатся другие детки. Ему было интересно, и он мечтал, что когда он вырастет, он будет не просто ежиком, а он будет учителем, и у него будет своя собственная лесная школа. И рассказываем о том, что когда он вырос, он действительно стал учителем, он организовал свою школу, и что в этой школе была там сорока, которая давала звонок, был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз идти в школу, как с этими страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
1: То есть это вы даже и готовите, уже проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка,
0: да,
1: в школе.
0: Да, это не, еще связано с правилами, да, поведения в школе. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам, да, должны быть тихие, тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, где мы вводим детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении, начальная школа открылась, для того, чтобы дети также познакомились со школой, мы вводим их на урок, в школьную библиотеку, на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
1: Да, это тоже очень важно в школе.
0: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, потом должны это воспроизвести, вот такие элементы какие-то, даем прописи, да, конечно, даем печатный вариант букв, неписьменные, какие-то элементы прописываем, но все только, скажем так, основа дается какая-то. В школе уже более глубоко, наверное.
1: То есть главная задача – это повысить мотивацию.
0: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими, какими-то новой социальной роли, их очень привлекает в этом возрасте.
1: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или если у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
0: Ну, в первую очередь, когда, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть, а причин этому может быть много, конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более 3 как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то угу. случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частный, индивидуальный.
1: Почему то есть здесь уже... Проблема? Нужно вмешательство специалиста, родителям самим не справиться.
0: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, ну, допустим, не хочет общаться или боится общения, возможно, это вообще нарушение аутистического спектра.

0: спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
1: Это уже такие диагнозы, которые разные родителям не разобрать.
0: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми. Почему? Может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться? Или его не приняли в игру, или что? Почему он замкнулся? Или у него действительно какие-то серьезные нарушения? То есть это требует обследования определенного. То есть нужно знать точно причины и как с этим потом бороться, да, с этими проблемами.
1: Спасибо, Диана. Это очень важная для каждого родителя тема – понять, когда же ребенок может наконец-то пойти в школу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пусть Бог даст нам мудрости и чуткости в отношениях с нашими детьми.

Добро пожаловать. А сейчас, друзья, я хочу обратиться к одному из важных предметов, предметов веры. Она нужна нам. Мы нуждаемся в вере порой каждый день. Иногда все так идет хорошо, и что мы как будто бы и не, ну, все так хорошо, мы не задумываемся. Когда все дела идут гладко, когда все вот получается, и тогда вот уже вера в действие, как бы все уже осуществилось, но как только встречается нужда, и нужда, которую мы сами не можем, у нас нет возможности, то нам нужна вера. Нам нужны не просто вот деньги в тот момент, не просто нужна пища в тот момент, в чем мы нуждаемся, но нам нужна вера, чтобы получить и то, и другое, и третье. Нам нужна вера. Если, допустим, мы нуждаемся в покое, нам нужна вера, потому что верой в покой входим мы, уверовавшие, так написано. Через веру мы входим в божественный покой, шалом, через веру. Итак, вера нам нужна, чтобы успокоиться. Вера нам нужна для всего. Это важный элемент нашей жизни. Это необходимый ключевой момент. И когда мы учимся о вере, тогда это откладывается в нашем сердце, и тогда мы своевременно сможем ее применить. Вы знаете, у нас есть в запасе что-то, что не всегда нам нужно. Например, инструменты. Если вы спросите пастора Эдика, у него есть разные инструменты, больше, чем у меня инструменты. Я думаю так, он мастер-специалист. И не всегда все нужно сразу. И есть такой инструмент, который, ну, какой-то ключик отдельный, или гай, или отвертка, или что-то особенное, что вот пригодится в определенное время. И недавно меня дочка позвонила, говорит, у меня сломались весы. Я говорю, ну, наверное, батарейка. Наверное, батарейка. И так и получилось. Она привезла весы, мы, значит, посмотрели батарейку. А батарейку не открутить, потому что нужен специальный инструмент. Там маленький-маленький шурупик такой. И у меня были гости в этот момент из Финляндии. А у них к ключам автомобиля прикручена маленькая отверточка. Вот просто такая, знаете, малюсенькая. Она вот с половину пальчика мизинца. И у этой отверточки есть две возможности. Крестик и минус такой. И вот этот брат, он взял этой отверточкой и потихоньку раскрутил. И да, он говорит, там нужна была такая таблеточка. Он говорит, 20-32. Я не знаю эти размеры. Вот. И что вы думаете? Еще Бог сделал маленькое чудо такое. Ну, какое чудо? Мы вечером получили продукты. Я смотрю, в мешке с продуктами валяется новая таблеточка вот эта, полностью в упаковке. Вот поверьте, но это правда. И я такой ее распечатал, поставил. И пишу дочке, весы работают. Смотрите, но суть вот в чем, что вот эта отвертка, она необходима. И уже крупная отвертка не подойдет. И нож не помогает. Мелкий-мелкий такой маленький шурупчик. Так вот, вера, она нам нужна. Она нужна такая многогранная вера. И когда, если мы будем небрежны о ней, и у нас все просто хорошо, как человек говорит, я богат, разбогател, там церковь Лаодикийская, ни в чем не имею нужды. Но вы знаете, Бог говорит, я советую купить у меня что-то. Ты на самом деле беден, нищ и даже наг. И вот поэтому вера, как и любовь, как и другие качества, потому что вера, надежда, любовь, это всегда пригодится. И поэтому у нас всегда есть вещи, которые вот у женщин особенно, да и у мужчин, в машине есть аптечка. Она не всегда нужна. Когда все хорошо, да, но иногда понадобится пластырь. Иногда понадобится, может быть, даже бинт, и, не дай Боже, жгут, это когда перетягивают сильно. Но, или если не тебе, то кому-нибудь в дороге, кто, может быть, встречная машина или авария. И вы знаете, это очень нужно. Огнетушитель требуется, чтобы он был в комплекте, и он не всегда нужен, ведь пожары редко случаются в автомобиле, но они бывают. И вот тогда понадобится именно то, что нужно. И мы сегодня говорим о вере. Вера, она необходимость. И я хочу проповедовать на тему, что вера – это необходимость. Это то, что нам нужно всегда иметь в запасе. Потому что Господь говорит в книге Откровения, когда придет Антихрист, и когда он начнет убивать святых, написано, ему дано было вести брань со святыми и победить их. В смысле, он возьмет власть физическую.
и это будет 3,5 года великой скорби, то что нужно будет тогда народу? Что Господь говорит, что там понадобится нам? Если мы достигнем, там написано, там нужно терпение и вера святых. Терпение и вера. И вот когда придет такое время гонений на верующих или скорбей, нужно терпение, нужно выдержать до конца, и нужна вера. Откровение 13:10. Итак, вера – это необходимость, она понадобится. Вера нам нужна по многим причинам. К Иисусу однажды пришли, и там много раз приходили люди, чтобы что-то получить. И Он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Вера как будто бы это код. Это вот как по пин-коду вы получаете или по карточку у вас. По вашему коду, по вашему банковскому коду вы получаете. И вот Бог говорит, по вере вашей да будет вам. Мы получаем. Это Матфея 9:29. По вере. Это значит, у Бога есть, но нам нужно вот, нам нужна будет вера. И есть разные причины, почему нам нужна вера. И самое главное, без чего мы никогда не спасемся, это вера спасающая, то есть вера в праведность. Написано, всякий, кто будет веровать сердцем и устами исповедовать, то есть он скажет, да, я верующий, да, я христианин, да, я верю в Иисуса Христа, да, Иисус мой Господь. Вот этот человек, он спасется. Представляете, достаточно сказать слово. Человек, когда он умирает, не успеет сделать добрые дела. Он не успеет заплатить, он не успеет вернуть долги. Он не успеет попросить прощения даже у людей. Но он вот попросит прощения у Бога. Он в последний момент, и он поверит, Господи, я каюсь, прости меня. И всякий, кто призовет имя Господа, он спасется, потому что сердцем верят к праведности. То есть, чтобы получить праведность, нужно поверить сердцем. И вот эта вера сердца, она нам очень важна, она необходимость. Смотрите, если мы не спасемся без веры, значит, вера необходима. Если мы не можем получить без веры, а Господь говорит, верите ли, что я могу это сделать? Он говорит, верите ли, что я могу это? Веришь ли, что я могу это сделать? И сейчас я хочу сказать, почему именно. Попробую открыть причину, суть, почему нужно именно верить. Друзья, сказано в Римлянам, что сердцем верят к праведности. То есть вера – это уверенность в невидимом, это состояние сердца. И Бог именно хочет видеть вот такое состояние сердца, и именно это его устраивает, и тогда происходит спасение сердца. Именно такая позиция сердца человека, чтобы он получил исцеление. То есть Богом созданная позиция – это Божий уровень определенного духовного состояния, то есть сердечного состояния. Почему и сказано «больше всего хранимого храни сердце твое» – притча 4:23, потому что из него источники жизни. И поэтому вера – это не просто убежденность в разуме. Есть люди убеждены в математических законах, там, физических законах, химических процессах. Это что-то внутри. И вот это состояние, оно соответствует Божьим стандартам, и тогда Бог благословляет человека. Вы знаете, сказано в Писании, что именно верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются. Я говорю верующим в широком смысле слова. Не те, которые верят, что Бог есть только, потому что бесы тоже верят, что Бог есть, но тем, которые верят, что Бог воздает, что Бог вам воздаст за то, что вы молитесь, за то, что вы даете, за то, что вы жертвуете, за то, что вы прощаете, за то, что вы любите. Он воздает. И вот поэтому, смотрите, верующие благословляются. Давайте скажем вслух. Верующие благословляются. Верующие благословляются. Даже если мы возьмем вот эти два слова, это целое откровение. Именно верующие люди благословляются вместе с верующим Авраамом. И это уже история Авраама, о чем мы иногда будем с вами вспоминать. То есть это пример, как он поверил. Итак, вера – это состояние сердца, называется уверенность в невидимом. Когда человек болен, нужна уверенность в невидимом. Когда человек видит, это уже не вера.
Точно так же и надежда. Написано, надежда, когда видит, она не есть надежда. Потому что, когда человек видит, а что ему надеяться? Он уже видит. Об этом сказано Римлянам 8:24. Мы спасены в надежде. То есть мы спасены уже на небеса в надежде. Вот, допустим, когда у вас есть уже билет на самолет, например, у вас уже все вещи упакованы, все у вас уже как бы, вы уже предвкушаете. Возможно, что вы полетите в какую-то страну, не знаю, в Турцию, в Грецию, в Италию, в Испанию, куда-то полетите, вы уже в надежде, вы находитесь в надежде. У вас уже есть это, но вы в надежде. Вы еще не там, но вы там в надежде. Надеюсь, все будет хорошо. И вот Бог говорит, что мы спасены от земли уже в надежде. А надежда, когда видит, не есть надежда. Потому что, когда человек видит, то что ему надеяться? Итак, надежда невидима. Согласитесь, правда же? Я пойду в церковь, я надеюсь, что я увижу вас. Вот я шел в надежде, что я увижу Ивана, потому что он мне сказал, что он придет. Да, это правда. И я пришел в офис и думаю, надеюсь, Иваня там в зале. И когда я уже увидел, то надежда уже исполнилась. Уже мне надеяться не нужно. Но когда я не вижу, то я надеюсь. Когда я не вижу, что человек там где-то болеет, но я в надежде и в вере. И вот это состояние сердца, оно нужно Богу. Оно угодно Богу. Давайте поговорим о чем. Смотрите, на земле существуют разные отношения между людьми. Есть торговые отношения. Есть дружеские отношения, коллеги, рабочие отношения, есть дружеские отношения, есть родственные отношения, есть очень близкие отношения, вот как семья, например. Есть разные отношения. Теперь смотрите, когда мы говорим о торговых отношениях, я сравнивать буду с верой. Когда мы говорим о торговых отношениях, то продавцу, хозяину торговли, все равно кто придет, добрый, злой, вот плати, берите товар. Человек купил продукты, что-то еще, и плохо, если он купил алкоголь или что-то. То есть им все равно. Они продают, это торговые отношения. У Бога все иначе. Дальше, если мы идем к рабочим отношениям, тогда мы начинаем уже думать, вот, я хочу работать в хорошем коллективе. Нас уже интересует уже как-то характер людей. На земле люди, кто не знает Бога, они не говорят о сердце, мало говорят о душе, они в основном говорят о характере. Ну, так они выражают то, что мы подразумеваем Божьим сердцем, ну, или душа. Они говорят характер. Когда они в коллективе, они хотят попасть в хороший коллектив, они хотят, чтобы у них был хороший начальник. Кто хотел, чтобы у него был хороший? Мы все хотели, про все. Потому что здесь уже нужны отношения, уже возникают отношения, которых будет зависеть настроение коллектива, настроение твое, как ты будешь приходить на работу, как ты будешь возвращаться. Вот. И если начальник мало платит денег, если он резок, очень требовательный, это обижает человека, он унывает, ему хотелось бы поменять работу, он чувствует себя обиженным, несправедливо. Так вот, смотрите, торговые отношения – это одни. Человек купил – ушел, продавец продал – ему все равно. А вот Богу не все равно. Богу не все равно, с каким мы сердцем. Теперь мы перешли с вами к рабочим отношениям. Бригадир, прораб, начальник – уже теперь мы переходим теперь, хорошо, в отношении не то чтобы работы, а хобби. Вот скажем, хобби. Когда моряки идут в плавание, допустим, яхтсмены, у них одно из правил есть – это тщательно выбирать команду, с кем вы пойдете в море. И на курсах капитанов они обучают, что вы подбираете, с кем вы пойдете. Потому что вот некоторые говорят, ой, я пойду, я с вами, ой, я хочу, я так хочу находить, поехать на яхте. Но вот они вышли в море, начался легкий шторм, началась морская болезнь, или, значит, что-то вот сломалось, или радиорубка сломалась, или что-то не работает. И вот начинается истерика, начинается паника, высади меня на берег, я не хочу. Ну вот, то есть вы понимаете, начинается стресс. И тогда уже им уже... А для них это привычная ситуация. Они говорят, ничего, сейчас мы это сделаем, сейчас мы починим, вот, сейчас мы то... И тогда очень трудно находиться. То есть состояние души, сердца, оно влияет на коллектив. То есть поэтому люди должны быть стрессоустойчивы. Они...
Поэтому, когда приглашают кататься на яхту, приглашают в хорошую погоду, потому что у человека может испортиться это настроение, и он может не понять вот этого красоты. И поэтому стараются покатать людей, когда хорошая погода, чтобы ему было комфортно. А когда человек привыкает, закаляется, он уже готов выйти в море, когда... Так вот и Бог. Он нас, когда детки рождаются, они попадают в самые лучшие условия. Для них все, вот, оберегают их. Но потом начинают потихоньку их на улицу выводить, там вот расти, вы знаете, как в садик водить, и появляются уже некоторые стрессы, некоторые опасности, какие-то такие испытания. Хорошо, итак, мы говорим, первое, торговые отношения, второе, рабочие отношения в коллективе, третье, ну, хобби, там, увлечение, спорт, например, или секция спортивная, или что-то. Дальше, отношения друзей, дружеские отношения. И вот когда вы хотите иметь друга, то вы уже думаете, вот характер, чтобы у него был именно характер не обидчивый, не вспыльчивый. Вы уже выбираете себе, как бы, чтобы вот можете, чтобы этот человек, хотите, чтобы он был вашим другом. И... А если касается близких отношений, то есть человек выбирает супругу или мужа, то человеку очень важно, какой у человека характер, какое у него сердце. И я теперь хочу провести параллель с верой. Для Бога очень важно, какое у нас состояние сердца. Потому что Он с нами не ведет торговые отношения. Он не просто развлекается с нами, что вот мы поплыли в лодке, или там поехали на велосипедах, или решили подняться на гору, ну, в смысле альпинизм. Господь, Он будет с нами действовать при определенном состоянии сердца. Вы также будете общаться с людьми, если вы на одном уровне, то есть у вас сердцем чувствуете друг друга, и вы тогда переходите в доверительные отношения. Так вот, состояние правильное сердца – это состояние веры. Когда мы находимся в вере, тогда это устраивает Господа. Вот по каким-то причинам, я просто прообраз привел, Богу вот это именно подходит. И тогда мы как бы поднимаемся на тот уровень, где движется Господь, и Он начинает нас наполнять, благословлять, исцелять. Павел говорит, проверяйте себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте, разве вы не знаете, что Христос в вас? Поэтому состояние веры – это состояние, угодное Богу. Это вот то самое состояние правильного характера, образно сказать, правильного состояния души, которое соответствует Божьему действию, то есть вот Господь там движется в этой сфере. Если нету веры, то есть нету веры во что-то великое, тогда этого не произойдет в нашей жизни. И поэтому Павел говорит в послании Римлянам, 5 главе, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Это первое качество. Оправдавшись верой. То есть какими бы мы ни были, что бы ни было раньше в нашей жизни, вот как бы ни были далеко от Бога, как бы мы ни ошибались, нам нужно поверить, чтобы получить милость. Нам нужно поверить. Бог любит нас, но Он хочет, чтобы мы поверили, чтобы мы доверились Ему. И когда человек говорит я верю», то он будет спасен. А другой говорит «Нет, я не верю. Я не верю, что Бог меня простит». Ну, как один мужчина говорил в Брянске, мы его проповедовали, он говорил нашему знакомому, я не верю, я был в Чечне, воевал, вот там такое происходило, ну, он рассказывал, я вот то и то делал плохое, я не верю, что Бог меня простит, и поэтому я в церковь не пойду. То есть так он себя осуждал. С одной стороны, осудить грех в себе, это правильно, а с другой стороны, нужно поверить, что Бог это может простить. Скажите аминь. Кто хочет воздать славу? Просто воздать славу Богу. Воздай. Понимаете? А если мы будем понимать, что мы неправы, но мы не будем верить, что мы оттуда выберемся, что Бог нас поднимет, мы не сможем подняться, потому что вера — это, написано, с полной верой приходим к Богу, очистивши сердца, и входим во святое святых с полной верой. И поэтому вера сейчас — это сильная вера, это выход. Это выход из ситуации. И поэтому, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вы знаете, мне, как христианину, как пастору, мне никогда не было любопытно, какие грехи там человек совершил.
Мне это не нужно, как бы, знать. Самое главное, чтобы он покаялся перед Богом. Скажите аминь, да? Аминь. Мне важно было, вот если люди очень настаивают, и они очень хотят поговорить и что-то исповедать, ну, свой груз, я, конечно, соглашусь. Но я понимаю, что всегда грех — это что-то такое неприятное, и мне, например, это по-человечески, это неинтересно. У меня нет любопытства и нет интереса. Я думаю, так же и у вас. Ну, если есть неправильное любопытство, там, о людей, об их пороках, об их ошибках, это нездоровый интерес. Но иногда нужно выслушать людей. И вот, и у нас была в церкви одна женщина, которая, она была такая открытая, искренняя. Она была прямая очень такая женщина. И я у нее никогда не спрашивал, что, как она грешила. Но она так говорила легко, по крайней мере, мне говорила, сколько у нее было грехов, сколько там, извините, сколько абортов было, что если бы я на это смотрел бы, вот знаете, и по-человечески, и начал бы ее осуждать, а я старался, как будто я не слышу. Я верил, что Бог ее простил. Это было много такого. Она просто это говорила. Она искренне говорила. Вот с таким... Я не знаю, говорила ли она кому-то еще, но мне она говорила, и я все равно ее любил, эту бабушку, и уважал. Но она, можно сказать, вот таким образом исповедовалась. Так вот, что мне оставалось делать? Только верить, что Бог ее простил. Она покаялась. Правда же? Ободрить ее. И мы... Вот. Если бы человек пришел и не верил, и сказал, я не верю, что Бог меня простил, я вот так поступил, а я так поступил, тогда нет прощения, нет спасения. Просто вера — это необходимость. И поэтому благодать Божия, милость, настолько велика. И особенно если попасть в тюрьму, например, ну, прийти проповедовать, то там такие судьбы, и там такие грехи, преступления, что без веры там вообще невозможно. То есть там нужно верить, что Бог и этого любит, и убийцу любит, понимаете, и насильников любит. Вот, извините, но я прямо говорю, священник приходит туда, и ему могут исповедоваться. Вы знаете, преступники исповедуются, руководители банд, организаторы убийств. Они приходят очистить свое сердце. И там вот в эстонской тюрьме здесь, в современной, там у них есть несколько алтарей. То есть есть православных, есть... лютеранский, по-моему, алтарь, и протестантский. В общем, люди разные. Если они считают, что они православные, то к ним придет православный священник. Если они считают евангельскую церковь, евангельскую. Но понимаете, вот там люди сидят, и мне сказали про одного мужчину, что у него пожизненное заключение. Я не буду называть сейчас его фамилию. Ну, пожизненное. И тем не менее, прошло ряд лет, много лет прошло, и теперь я знаю, что он на свободе. Вот Бог дал ему милость. Вот. И я не хочу думать, какие совершил он грехи и преступления. Это не мое право, я не судья. Это наверняка было ужасно и хуже, чем мы можем что-то подумать или слышать. Но он принял Иисуса много лет там. И он ходил в эти собрания. И он каялся, и он ходил, понимаете? И ко мне обращались мужчины и женщины. И если бы я смотрел на них вот глазами по-человечески, как люди в этом мире, не по вере, то это... И, понимаете, одна женщина, она рассказывала мне. Рассказывала о себе, как она совершила убийство, понимаете. Она стала потом христианкой. Вот. И это было ужасно слушать. Так вот, как я должен относиться к таким людям? По вере. По вере. Что Бог же простил разбойника на кресте, да? Бог же простил Савла, который одобрял убийство там. И Иисус говорил, прости их, они не знают, что делают. Так вот, нам нужна вера. Если мы не будем иметь веру, то мы будем осуждать людей, мы будем о них плохо думать, мы будем от них отворачиваться. Мы не будем проявлять к ним должную любовь. А Библия говорит, вера действует любовью. Вера действует любовью. Поэтому есть такие пасторы, капелланы, которые пошли вот именно в тюрьмы, пошли к самые низкие слоя общества, потому что они верят, что Бог прощает. Вера. Одна молодая девушка в одной миссии в Швеции, она работала. Потом она вернулась в свою Латвию. И однажды я у нее спросил, где вы, где ты, расскажи о служении. Она говорит, я служу на улицах Риги для проституток, чтобы их привести к Иисусу. Это молодая, очень красивая латышская девушка. И она вот служила для падших женщин.
Можно, если не иметь веру, то можно вот так их осуждать, там вот эти падшие, что они там. Да не надо думать, что они делают, не надо думать, как они жили. И к Иисусу приходили блудницы и грешники. Скажите аминь, да? И он отношение показал веры. И поэтому вера нужна во всем. То есть нужно быть выше этого. Нужно быть выше. А если мы начнем осуждать людей, то это уже религиозность, это уже фарисейство. Это уже вот то лицемерие, когда Господь обличал. И это не является верой. Но Бог хочет, чтобы мы верили. Это отношение веры к людям, отношение к погибавшим, отношение к больным. Хорошо, если мы посмотрим на больных человеческими глазами, скажем, о, это такая ужасная болезнь, от нее нет излечения, там кто-то подумает, рак или что-нибудь. Нет, это не вера. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть глазами веры. А для этого нам нужна вера. Откуда исходит вера? Многие знают, вера от слышания Божьего Слова. Римлянам 10:17. Мы слушаем Слово, наша вера растет, и тогда совершаются чудеса. Я недавно опять немножко читал о Смите Вигельсфорте. У него 23 человека были воскрешены из мертвых. 23 человека. Бог совершал чудотворение через него. У него была сильная вера. Он постоянно читал Слово. Говорит, он постоянно читал и молился. У него была сильная вера. И вот вера, она необходимость. Если мы хотим что-то получить, верите ли, что я могу это сделать, говорит Иисус. То есть вера нас поднимает. Ведь Богу не жалко дать нам чудо. Но наша вера, наше состояние сердца должно быть поднято на такой уровень, на котором движется Господь. Вы знаете, чтобы спутник, который посылают спутники, он мог двигаться вокруг Земли, он должен преодолеть определенное расстояние и выйти на орбиту. Вы знаете это, на орбиту. И он, тогда вот это земное притяжение, оно преодолевается, да? Так, он преодолевает слои атмосферы, и он выходит в свободное парение. Вот. И тогда он движется на таком уровне, которая позволяет ему вот все осуществлять, вот эту работу. Видеосъемки, там радиосигналы, значит, телекоммуникации, интернет. Я про образ, что нужно подняться на этот уровень. То есть Бог, Он движется в уровне веры. Если мы Его ищем в обиде, в огорчении, мы Его там не найдем. Если мы найдем если мы ищем Его в страхе, то есть вот страх, боязнь, паника, там Его нет. Это не сфера Божия, скажите аминь, да. Он там не обитает. Это не его область жизни. Область поражения – это не Божья область. И если мы туда вот погружаемся в сомнения, в страх, в неверие, то там нет Бога, нет исцеления, нет чудес. И Бог поэтому хочет дать нам веру, чтобы мы всегда поднялись выше. Еще немножко. Поэтому смотрите, Римлянам 5:1. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Я просто вам аккуратно намекнул, какие бывают вот люди, и если бы они не верили, то нет спасения. Поэтому мы только через веру. Мы оправданы, мы помилованы. Это не то, что мы сделали сами, это то, что Бог сделал, но мы это приняли верой. Вы знаете, я ехал в церковь и думал о том, как это сравнить. Ну, сравнить можно с тем, что папа купил, допустим, автомобиль сыну или подарил ему там велосипед ребенку. Ребенок не мог это сделать, но он на велосипеде. Он, о, мой велосипед, да, но он его не заработал, он его не купил, но он его получил даром по любви отца. Это бы хорошо, правда же, друзья? Так и вера. Мы не заслужили праведность. Мы никогда бы ее не заслужили. Потому что, представьте, заслужить праведность, получить праведность, это значит получить всю вечность с Богом. Ты будешь жить вечно, вечно, вечно, вечно, миллионы, миллионы лет в таком прекрасном месте, где Господь. Ну разве мы, наши дела могли бы стоить вот всю вечность? Сколько дел мы должны сделать? Миллионы, миллиарды? Нет, не хватит, чтобы купить себе миллиарды лет на небесах. Вы понимаете? Поэтому Бог нам дает даром, по благодати, верой, через веру во Христа Иисуса. И поэтому вот эта вера, она драгоценная. То есть человек поверил, и он говорит, я верю, Господь, я благодарю Тебя, я принимаю это по вере. И дальше сказано, 2 стих, Римлянам 5:2, через которого мы верой получили доступ к той благодати.
которой стоим. Вера обеспечивает доступ. Это вот пин-код или ключ. Обеспечивает доступ, код доступа к той благодати Божьей, в которой мы стоим. Вот то, в чем мы стоим сейчас, в те дары, которые Бог дал церкви сейчас, это то, что мы получили по вере, доступ к этой благодати. Если я буду беспокоиться о своей вере, назидать себя в вере, и каждый из нас служители, и каждый член церкви, то мы получим доступ к большей благодати. Потому что у нас будет вера. Я много лет не задумывался и даже не думал о том, чтобы Бог показал мне сон или открыл мне что-то. Я не думал об этом, и я этого не имел. Но когда Йонги Чо пророчествовал, что после 2000 года, ну, когда 21 век вот наступает, что Бог начнет давать сновидения, и мне это коснулось. И я задумался, я очень серьезно задумался. Это не просто сейчас, вот мельком, это каждый день. Я подумал, надо же как. Он так об этом смело говорит. Ну как я могу видеть сны? Я задумался, я стал молиться. И вдруг Бог начал мне показывать, ну, ситуацию там молодежи, что-нибудь еще, которые конкретно потом исполнились. И я стал думать, Господи, что же это такое? То есть, смотрите, получили доступ к благодати. И так есть сновидение. Я вообще боялся пророческого слова, потому что это боишься заблуждения, боишься ошибиться, боишься кого-то обнадежить. Но приходит вера. Пророчествуй по мере веры. Так мы слышали, да? И вдруг, когда Бог что-то открывает, и ты решаешься поверить, и ты решаешься человеку что-то сказать или сделать, ну, по вере, и вдруг это прямо точно происходит, ну, именно то, что вот нужно было, тогда мы ободряемся. Господи, слава Тебе! Это Ты! Значит, это был Ты. И тогда приобретается навык, такой опыт, когда мы чувствуем, различаем голос Господа, но нам нужно в это верить. Итак, мы верой получаем доступ к благодати, к дарам Святого Духа, верой. Если мы... Причем наша вера должна быть не такой, что... Ну, мы верим, Бог избрал брата, Бог избрал сестру. А именно вера, что, Боже, Ты избрал меня, открой мне, дай мне понять. Потому что люди верили, что Бог с Моисеем. Они говорили, пусть Он с тобой говорит, пусть. А мы вот боимся, они испугались там. Вот ты иди, ты с Господом разговаривай. Это не было вера, согласитесь, правда же? То есть, конечно, они видели, Бог действует через Моисея, такие чудеса, но они решили, они испугались. Так вот, Бог хотел, чтобы они все были царством священников, все. Они все знали Бога, но они испугались, они отвернулись от говорящего, так написано, отвратили. И Павел говорит, смотрите, вы не отвернитесь от говорящего. Вот. Потому что если через ангела было слово переподано, и вот они не поверили, то как же будет мы от глаголящего с небес? То есть Христос пришел и говорил, ну, Бог же будет строг. И поэтому нам нужна вера. Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же?

ну, Бог же будет строг, и поэтому нам нужна вера. Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же?

Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же? Вот так вот и вера Божья. Сначала мы готовы, мы видим только свою ситуацию, мы видим только свою нужду. И мы думаем, кто бы за нас помолился? Ну, кто бы нам помог? Но когда приходит вера, то вы включаетесь в это и говорите, вы готовы молиться, вы готовы сражаться. Вера — это она огромная. И я не буду продолжать, я заканчиваю слово. Но смотрите, Библия говорит, праведный будет жить верой. Вот это настоящая жизнь, это жизнь веры. Когда Бог говорит, и мы идем в этом направлении. Это Римлянам 1:17. Итак, мы будем жить верой. Я не буду раскрывать это жизнь, когда человек верит. Когда человек не верит, он умирает духовно. Он физически живет, но он как бы духовно мертвый. Что мы делаем верой? Мы верой побеждаем, только верой побеждаем весь этот мир. Все, что мир делает, со всеми ужасами, со всеми войнами, со всеми греховными обольщениями, со всеми, не знаю, преступлениями, искушениями, богатством. Библия говорит, это победа, победившая мир, это вера наша. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Веры Божией достаточно, чтобы быть выше всего этого, чтобы побеждать весь мир. Слава Господу! Правда, друзья? Итак, без веры мы не сможем победить греховный мир, а с верой очень легко. Девушки, юноши, дети даже, они как бы победители, потому что они имеют веру. Кто верует? Кто побеждает, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий, то есть Иисус есть главный, Он есть победитель. Итак, мы верой ходим, в прошлый раз мы слышали, ну а почему нужна вера? С чего бы я должен был, может быть, и начать проповедь, о чем написано, почему мне нужна вера? Потому что вера — это уверенность в невидимом, а мы живем в мире, где мы не видим духовный мир. Мы должны доверять Богу. Мы слышим, что Бог говорит, но мы не видим, поэтому нам нужна вера. Я хочу обозначить немножко. Смотрите, находясь в теле, мы устранены от Господа. То есть так, как мы в физическом теле, так как Адам согрешил, то тело физическое, оно стало устраненным от Господа. И он потерял славу Божию. Все согрешили, потеряли славу Божию, Божие присутствие. И теперь нужно, мы как бы на ощупь идем в этой жизни, как бы на ощупь. И вдруг приходит Господь и говорит нам слово. И слово становится свет ноге, светильник ноге и свет стезе. И Он нам говорит, и мы это делаем. Допустим, как так ситуацию сказать? Бывало такое, что один человек говорит, а второй рулем управляет. Ну, не было возможности. То есть один умеет управлять, но плохо видит. А рядом человек, он ему подсказывает и говорит, слушай, так, немножко правее давай, ты чуть-чуть левее так. Ну, там у человека там проблемы, например, со зрением, очки забыл. И он ему, а он водитель, у него права. Вот его прав нету, но он хорошо видит. И он говорит ему, так, давай, давай, чуть-чуть правее. Так, осторожно, там впереди поворот. И такие бывают. У мужчин разные всякие такие у них ситуации бывают. Так вот, бывает, что когда мы должны слушать и верить. И вот так же на корабле. Он ему говорит, там, ну, рулевому говорит человек, курс. Рулевой не видит, я вам рассказывал. Он за рулем, он не видит компас ночью. Компас прикреплен к каюте. И до этого компаса, скажем, 2, может быть, метра. А человек сзади сидит, он за рулем, руль держит. И у него очки, у него запотели очки, ночь. Он не видит, ему нужно курс держать, 110, допустим, компас. И поэтому тот, кто там видит, он ему говорит. Он говорит, 110. Потом говорит, он идет. Он говорит, 115. Это значит, он уже уклонился от курса. Он тогда меняет, ну, направление руля, чтобы выйти опять на 110. И так они вышли так мы вышли к пристани. Мы вышли на маяк прямо. Это ночь, шторм. Шли на одном стакселе, на одном вот переднем парусе. Настолько сильный ветер штормовой. Все эти волны, барашки. Но капитан знал, но он не мог видеть. А я должен был ему говорить. И он кричал мне, через несколько секунд кричал, курс 120, он тогда резко менял, уходил на 110. То есть так поворачивал, я говорю, 110, все, он тогда держался. И вот там ветер, сопротивление. Поэтому это вера. Он мог мне верить или не верить, но он мне верит.

И также самолет, штурвал, они сажают, они говорят курс, и он слушается. Ему кажется, что он там выше, а на самом деле он ниже. Или наоборот, ему кажется, он ниже, а на самом деле самолет еще выше, еще рано, значит, делать там, опускать подкрылки. И поэтому диспетчер ведет его. Он с башни ему говорит, вот такой-то курс, такой-то градус, вот, там ты приземляешься. И он как бы ведомый. Не ведущий, а ведомый. Его ведут. И самолет опускают. В крайнем случае, если что-то авария, тогда он ручное управление берет. Так вот, человек не видит. Он может быть над облаками, но ему говорят, каким курсом следовать. Это доверие, это вера. И сейчас, друзья, заканчивая проповедь, нам нужно вот именно постоянно слушать Господа, чувствовать, что Он говорит. И тогда мы придем правильным курсом, достигнем Божьих целей, получим Божьи результаты, увидим чудеса и знамения, увидим спасение людей, потому что мы следуем голосу Господа. Спасибо за внимание. Аминь. Давайте прославим Его. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценной вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все-таки несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть, неважно, девушка это или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть, для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть у меня, да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы там. Ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливым, большой части.
10: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж — это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать. Я хочу путешествовать. Вступить в брак — так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
10: у нас,
3: ладно.
10: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно. Это супер было бы, идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот, знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение. Я в моменте. В моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми. И про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
10: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20...
7: Мама с 19.
3: И типа, и все так делали, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
10: Слушай, ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда хочу поесть.
3: Это может быть реклама. Это может быть реклама.
0: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже говоришь, навязывают, что тут 30. А кому-то навязывают, что 19, точно так же бабушка дома сидит и говорит,
7: и там... И родственники, да. Все-все-все вокруг.
0: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
10: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, угу. Там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби. Чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака... У другого-то человека они тоже есть.
3: Угу. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы, вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот а если меня, ты кстати, только другого ожидаешь? Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама
3: я
5: же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. И он такой, сейчас встаю, встаю. Это тоже другая
10: крайность. Это может быть
3: крайность.
10: Просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
10: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучиться.
3: Обязательно закончить образование.
10: Но нужно понимать, мне кажется, в этот момент какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да ты, вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите
10: про себя.
5: Да.
10: И про себя,
5: и
10: соответственно,
5: тоже так. И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
10: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные, и тоже также такие же должны быть у партнера, и социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
0: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что надо становиться лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
3: То ли он просто убегает от
10: ответственности.
3: А бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот я знаю людей,
10: риски
3: которые встречаются 5 лет. Они женятся и разводятся через год. А
10: потому
3: есть люди, которые женятся
10: всегда
3: за месяц, и у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
10: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна.
5: Вот прям чего?
10: Достойно выйти замуж, достигнуть
3: за
10: своей цели. Да, за богатого.
3: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
10: Нет, достойно выйти замуж, достойно цели, которой ты хочешь, достойно своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзеры, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда, есть везде.
1: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
10: Здесь работает Олин пример, здравый смысл. когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский. И в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает. Вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то. Нужно понять, напрягает ли тебя лично это.
3: Ты же никогда не найдешь себе такого, что тебя вообще никогда не будут напрягать. Там мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
10: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
11: Я решила, мне некомфортно с людьми.
3: А я вообще не понимаю,
11: что мне запереть
3: и работать. Откуда ты берешься, если по природе мы социальные?
11: Да.
3: Мы социальные человек,
11: в принципе.
3: Да. А на обитаемом острове
10: да.
3: один ты
10: свихнешься. Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да? Помощь другим людям, реализация в обществе.
3: Ну и жить с кем-то.
10: Друзья. Не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда. То есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
3: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
10: Это ты сам отвечаешь
3: на
10: этот вопрос.
3: То есть мы сейчас приходим к тому, что ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится жениться, женится. Я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак, это не всегда будет некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
5: Это да? Знаешь еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
10: Да.
5: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь достичь.
3: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
0: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть честной с собой в каждый день своей жизни. Как бы ты можешь проснуться сегодня и понять, что сегодня, мне кажется,
5: сегодня
0: что я
5: брак не нужен.
0: На шаг ближе стала к тому, что... я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что... мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж, что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку, и что сейчас именно ты готова, что вот это время — это норм, как бы.
10: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну, как бы вот я сейчас скажу,
12: Так, девчонки, до 25 замуж надо выйти.
10: А человек к этому не готов. Он не может строить отношения. Ну, травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
1: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
10: Да.
1: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками, потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там, общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну... Тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что это может затянуть,
1: потому что
0: в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно,
1: нравится,
0: ты любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома, как вообще такое, то есть это тоже... Это клево, я согласна абсолютно, да. Что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны, тут есть и такая, что,
10: да, такое что привыкание.
0: Надо
10: подловить вот этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну, как бы, чтобы понимать.
3: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноком, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... Несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем. И я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, а также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
5: Да нет.
3: Нет.
10: Нет, я думаю, Оля находит
5: время. Дети сильно жизнь осложняют.
3: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
5: В самом начале только.
3: Да, но...
5: Но в самом начале они же молчаливые.
3: Ты с ними
5: так, тебе не мешают думать.
3: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
5: Ну, это же думать тоже не мешает.
10: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное — определиться, что хочешь именно ты и как.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
1: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу, смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной.
3: Меня делает счастливым делать что-то непривычное, необычное, ну, то есть... Расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и мне прям очень прям делает счастливый тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
5: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весны всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять, как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
10: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое. Я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

0: Перед нами раскинулась цветущая Израильская долина. Одна из самых важных сельскохозяйственных центров государства Израиль. И с ней связано много очень важных исторических и библейских мест. И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Израильская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!

Изреэльская долина находится на севере нашей страны, и она является, скажем так, ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изреэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изреэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изриельская, а на дальнем плане, на дальнем

Вот в фоне находится Гиват Хаморе, такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадьянитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению, он собрал большое войско, и я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море». Вот эта гора в долине. И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии, кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов. И для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустили с этой горы к ее подножию, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек. Все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

удивительные события произошли здесь в современности, с 1936 по 1939 год. Это было время, когда эта страна находилась под британским мандатом, и было большое арабское восстание против британцев. В это время арабы нападали не только на британцев, но и также громили еврейские поселения. И вот один из офицеров британской армии, разведчик, его звали Орд Чарльз Вингейт, он был назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гидеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гидеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном. И действительно, он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля. Удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Вингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем. Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа, на горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Йонафана, Аминадава, Малхишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Йонафана, Саула, и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей, и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле, он оплакал Давида и Саула известной плачевной песней, которая начинается словами «Как пали сильные».

Вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм-учитель». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка. Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, в общем-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына-подростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил себя как пророк. Поэтому эта гора, гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая себя, мы доказывали не словами, а делами.

0: Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриель. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриельская долина. Долина довольно плодородная. Изриель значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриельской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно. Ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя Ахава. Его жена Езавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриеле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриеля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Езавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Егу. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Егу прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Егу, и также Езавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник, то есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Изриель, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не туристическое место. И без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Вот видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
0: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
1: Да.
0: Тель-Изриель оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите, это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриеля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Гиват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Гиват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Гиват-Хаморе есть вот этот поселок Наин, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изриэльская или долина Мегидо. Вот она тянется аж до горы Кармель, которая на дальнем горизонте справа.

Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена эта церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие. Описано в Евангелии, говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору, кормил, да, было очевидное Божие вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь. Хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра, который пропускал свет. И таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алебастровую крышу,

прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен, он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к

0: фрагменты истории и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
1: Ах, хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам, там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно от тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

Евангелие от Матфея 17, начиная с 14 стиха. «Когда они вернулись туда, где их дожидался народ, один мужчина упал перед Иисусом со словами: „Господи, сжалься над моим сыном. Он эпилептик. Он сильно мучается, часто падает то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его“. Иисус воскликнул: „Какой же вы неверующий и развращенный народ! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне“. Иисус запретил демону, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. В переводе этого места использован довольно запутанный язык, потому что сначала говорится, что мальчик эпилептик, а потом уже говорится, что он одержим демонами. Мы не верим, что каждый, кто страдает эпилепсией, обязательно должен быть одержим демонами. В некоторых переводах этого нет. Там, напротив, говорится о том, что мальчик не эпилептик, а лунатик. Вообще, греческое слово, которое переведено как «эпилептик» или «лунатик», на самом деле означает «помешанный». В некоторых библиях, где есть комментарии, это особо отмечается. Итак, он не эпилептик и не лунатик. Он помешанный. Что же такое помешанный? Что это значит? Помешанный – это такой человек, у которого есть расстройство разума. Он не был ни эпилептиком, ни сумасшедшим. У него была проблема в мышлении, которая толкала его на саморазрушающее поведение. Когда он оказывался рядом с водой, что-то в его разуме говорило броситься в то, что имело потенциал его убить. А когда он оказывался рядом с огнем, расстройство в его разуме толкало его броситься в этот огонь, который тоже имел потенциал убить его. В 14 стихе сказано, что когда они вернулись к множеству народа, к ним вышел один человек. А там было множество народа, но из него вышел только лишь один человек. Большинство исследователей Библии считают, что множество – это примерно около 3000 человек. А надо сказать, что в те времена считались только мужчины. Можно предположить, что то множество было похоже на толпу людей в этом зале. Та ситуация была бы примерно такой же, как если бы Иисус сошел с горы Преображения прямо в этот зал. И один человек отодвинул бы всех в сторону со своего пути. Просто бы отодвинул в сторону. Он думал: «Да, мои друзья будут меня осуждать, но я все равно пойду. Они скажут, что я фанатик и переступил черту, но я все равно пойду, потому что я не хочу притворяться, что я не нуждаюсь в присутствии Иисуса, потому что я нуждаюсь в нем». Успех заключается не в том, чтобы быть среди множества. Я хочу прояснить, что Бог заинтересован в этой толпе из 7000 молодых людей точно так же, как Он заинтересован в маленькой молодежной группе, которая собирается на квартире. Аллилуйя. В некоторых церквях очень маленькие молодежные группы. В этих церквях плохая аппаратура и непрофессиональная группа прославления. Молодой пастор, который особо не знает богословия, плохо понимает, о чем он говорит, но зато они все горят любовью к Иисусу. Итак, Бога интересует не множество людей, Его интересует один человек,

человек, который осмелится выйти из этого множества. Скажу даже больше. Конечно, Бог заинтересован в вашем маленьком молодежном собрании, но еще более Он заинтересован в том, что происходит в вашей комнате. И точно так же, как Бог хочет посетить собрание молодежной группы, Он хочет посетить вашу комнату, и в этом Он тоже всегда заинтересован. Когда вы едете в машине, Ему интересно сесть в вашу машину. Когда вы гуляете по лесу за вашим домом, Ему интересно пойти за вами и наблюдать за вашими мыслями. Ему это интересно. Итак, не думайте, что Богу больше интересны толпы людей. Ведь в Евангелии часто говорится о том, что Он уходил от толпы. Иисуса действительно интересовало, зачем люди приходили к Нему. Его не интересовало множество фарисеев со своими доктринами. Ему не нужно было множество народу. Ему нужен был лишь один человек, который все-таки был готов выйти из толпы. И вот, один человек вышел из толпы, и все остальные были закрыты, они держали свои проблемы при себе. Они держали дистанцию между собой и Иисусом. Наши церкви полны людей, которые живут собственной жизнью, скрывают проблемы и сохраняют дистанцию. Они говорят: «Не говорите мне о грехе, не говорите мне о святости, не говорите, что я должен повиноваться, служить и жертвовать. Слушайте, лучше дайте мне кофе, вот это мне действительно поможет. Дайте мне кофе с пирожком, и я потерплю 45 минут вашей проповеди, но не более. Я хочу чего-то плотского, потому что я живу по плоти. Я хочу, чтобы служения в церкви были плоскими, потому что мое христианство все насквозь плотское. Иисус же ищет таких, как слепой Вартимей, которого пытались остановить, но он кричал еще и еще громче. Я хочу прояснить для вас тот факт, что вы пришли сюда не для того, чтобы быть множеством, а для того, чтобы пережить личную встречу с Сыном Живого Бога. Один мужчина вышел из толпы, и когда он вышел из толпы, он сказал кое-что потрясающее. Он сказал: «Господи, сжалься над моим сыном». В данном случае слово «Господь» не имеет отношения к его божественной природе. Это слово означает, что вы подчиняете себя конкретной власти. Например, Сара звала Авраама господином. Моя же жена, кстати говоря, этого никогда не делает. Да, я пытался ее заставить, но лишь изредка она называет меня господином, потому что она непокорная. Нужно за нее помолиться. Другими словами, тот мужчина говорил: прежде чем я что-то попрошу у тебя, я хочу показать, что я признаю твой авторитет. Многие люди говорят: если ты исцелишь меня, тогда ты Господь. Если ты благословишь меня, тогда ты Господь. Если ты избавишь меня от долгов, то тогда ты Господь. Если ты дашь мне мужа, то тогда ты Господь. Я же, напротив, я ищу поколение, которое признает Иисуса Господом до того, как Он что-то сделает для них. Да, я хочу машину, но даже если мне придется ходить в церковь пешком всю мою жизнь, ты все равно мой Господь. Да, я нуждаюсь в исцелении, но даже если мне придется принять аспирин, чтобы прийти в церковь, ты все равно Господь. Еще прежде чем поговорить о проблеме своего сына, мужчина сказал, что признает Иисуса Господом. Сейчас многие люди хотят, чтобы он был их спасителем, но очень мало людей хотят, чтобы

он был их господином. Мужчина сказал: «Господи, смилуйся над моим сыном, он эпилептик, он лунатик, он помешанный, у него неполадки с разумом». Да, он сильно страдает, он часто падает в огонь и в воду. Далее говорится, что мальчик одержим бесом, однако обратите внимание, что демон не говорил ему прыгнуть с горы. На месте демона, например, я бы так и сделал, именно это я бы и советовал, потому что у меня есть разум. Но вы знаете, на самом деле демоны очень глупые существа, и не нужно их бояться. Достаточно взглянуть на одного из них, чтобы понять, он был настолько глуп, что был изгнан с небес. Ему не хватило разума. Я не самый умный во всем мире, но я вам точно могу сказать, что я достаточно умен для того, чтобы остаться на небесах, если попаду туда, а не чтобы оттуда упасть, как молния. Я вот на месте демона сказал бы этому мальчику спрыгнуть с горы. Да, так поступают нормальные демоны, на мой взгляд. Или, например, сбросься под машину. А в те времена, я думаю, сказали бы, бросься под верблюда. Или ударь того большого парня прямо в лицо его. Мужчина жил в среде, где было множество вещей, которые он мог сделать, чтобы умереть. Но Библия сообщает нам, чтобы мы знали замыслы сатаны, как было на самом деле. Если мальчик падал в воду или в огонь из-за демонического влияния, то, возможно, стоит обратить внимание на тот факт, что ваше постоянно продолжающееся деструктивное поведение может быть все-таки идеей ада, а не вашей собственной персональной мыслью. «Нет-нет-нет, мы не хотим входить в эти дебри, брат», — говорят некоторые. Они говорят, половину своего служения Иисус никого не исцелял и не избавлял от демонов. И мы ни от чего не избавляем. Мы только даем советы. Мы говорим, что причина вашего состояния в том, что ваш ребенок одержим демонами. И вообще-то, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот почему приходит этот демон. Его ловкость потрясает. Мальчик постоянно падает то в воду, то в огонь. Причина, почему он падает то в воду, то в огонь, заключается в расстройстве его разума, который полностью нарушен. Слово «покаяние», которое является переводом греческого слова «метаноия», означает «изменить свое мышление». Меня не учили этому в церкви. Напротив, меня учили, что покаяться значит повернуться и пойти в другом направлении. Однако, это последствия покаяния. Это не покаяние. Потому что многие люди идут в правильном направлении, но с неправильными мыслями. Я вырос в консервативной церкви, где люди хорошо себя вели, но плохо при этом думали. Они исполняли все правила, но обращались с людьми как с грязью. Внешне они казались благочестивыми, но внутри были грубыми. Они ведут себя так, словно они лучше всех остальных, потому что не носят косметику. Нет, вы ужаснее всех остальных, потому что не носите косметику. Все, что мы сделали, это сказали изменить поведение людей. Но не мышление, а поведение. Мы начали учить морали, спутав ее с праведностью. Некоторые люди могут сказать, «Ну а что тут такого ужасного, что я падаю в огонь или в воду, ведь я никого при этом не убиваю и никакого зла я не совершаю? Я же ведь просто встречаюсь с этим парнем или с этой девушкой. Ну что тут плохого?» Мы же просто целуемся.
Это же просто кабельное телевидение. Я вовсе не смотрю порно. Это вовсе неплохой журнал. Да, тут просто девушки в купальниках. Некоторые, может быть, и без купальников. Ну а что в этом такого? Что такого в этом? Это просто вода. Это просто огонь. Что в них такого? Когда я оказываюсь рядом с ними, что-то в моем разуме говорит мне, что это вовсе не плохие вещи. Это несерьезные вещи. Я смогу их преодолеть. Я ведь не извращенец какой-то там. Просто да, иногда я удовлетворяю свои физические, физиологические потребности. Нельзя сказать, что мы с моим парнем или с моей девушкой занимаемся сексом как-то по-взрослому, потому что я все еще девственница. Поймите, если дьявол напрямую говорит вам, и вы его слышите, давай, занимайся сексом вот с этим парнем, с этим молодым человеком, и вы бы при этом отказались, то тогда, понимаете, он подходит к вам с другой стороны. Он подходит и говорит, ведь этот парень ходит в твою молодежную группу в церкви. Слушай, ваш грех не будет так страшен. Вы просто разделите его на двоих. И вот он поднимает руки во время медленной песни, и она тоже поднимает свои руки во время медленной песни. И оба они поют, оба они в прославлении. Не заходите слишком далеко, проповедник, это же просто вода. Но ведь что-то в вашем разуме все равно говорит вам, что компромисс — это всегда большой вред. Америка сейчас находится в таком состоянии, потому что церковь допустила слишком много компромиссов. Как мы можем учить молодежь оставить их стиль жизни и начать наш образ жизни, когда наш стиль жизни уже ничем не отличается от их стиля жизни? Я начал размышлять над этой концепцией огня и воды, о том, почему огонь, почему вода, почему бы просто не прыгнуть с горы. Апостол Павел говорил в 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих, «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть он сопоставляет огонь с сексуальной страстью. Это не я привел такое сравнение, это апостол Павел. Так что со всеми вопросами и пожеланиями обращайтесь к нему по адресу apostolpavel.com. Павел сравнивал огонь с сексуальной страстью. Когда Библия использует природные явления, чтобы сравнивать их со сверхъестественными явлениями, это называется антропоморфизмом. Да, это теологическое понятие, которое часто используется, чтобы сравнить явления природы с человеческими страстями. Например, огонь с сексуальной страстью. Бог изначально вложил сексуальную страсть внутрь каждого из вас. Но дьявол извращает Божьи замыслы. Он говорит, давай, бросься в воду, давай бросимся вместе. Дьявол говорит, это же нормальное желание. Все это делают, все сбрасываются. И у твоей мамы тоже был парень. Значит, и у тебя он тоже должен быть как можно раньше. Послушайте, но разве вы хотите, чтобы ваш брак был похож на брак вашей мамы? Возможно, ваши родители вели беспорядочную половую жизнь в школе, и теперь вы смотрите на результаты их деятельности. Они бросаются друг в друга тарелками. Количество разводов в церкви равно количеству разводов в мире, потому что церковь шла на компромисс и не говорила, что сексуальная страсть — это не игрушка, в которую безопасно играть. И это может закончиться очень и очень плохо. Итак, мальчик падал в огонь, враг пробирался в его разум и говорил ему упасть в огонь. И только что мы с вами разобрали антропоморфическую связь между огнем и сексуальной связью. Но следующее слово — это вода. И это даже еще более опасно.
Вода сама по себе – это нормально, это обычно, это незначительно. Если огонь может действительно убить вас, то вода не может просто так взять и убить вас. Вода – это вообще-то хорошая вещь. И прямо сейчас я просто возьму и выпью водички. Врачи говорят больше пить воды. Когда вы отравитесь, они говорят, пейте больше воды. Если вы хотите сбросить лишний вес, пейте воду. Если вы хотите лучше спать и иметь больше энергии, пейте побольше воды. Вода – это нормально, это нейтрально. Это обычно, и это безобидно. Я думаю, что в этой истории Бог использует этого молодого человека, чтобы показать поколение, которое дьявол толкает упасть в эти две области – огонь и вода. Дьявол говорит, сексуальная страсть – это нормально, вода – это нормально. Да, но только до тех пор, пока вы остаетесь наверху, и она не затапливает вас. Вода для вас нормальная, пока вы на плаву. Но что, если это нормальное начнет давить на вас, раздавливать вас своим грузом? Церковь воспитывает целое поколение людей, которые должны быть просто нормальными, просто такими же, как все, не высовываться. Тебе нужно постоянно молиться. Сынок, будь нормальным. И позволь ты своим детям тоже быть нормальными. Ходить на свидание – это нормально. Целоваться – это нормально. Смотреть телевизор по 6 часов – это норма. Слушать любимых исполнителей, которые поют о наркотиках, о сексе и убийствах – это нормальненько. Мы с вами живем в культуре, где произошла подмена понятий, когда моральное разложение называют уже нормой. Но вы знаете, если это нормально, то я не хочу быть таким нормальным, потому что нормальные люди не исцеляют людей. Нормальные люди не воскрешают мертвых. Нормальные люди не устраивают в своих школах и общежитиях великое пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Нормальные люди не собираются вместе и не молятся до тех пор, пока аборты в Америке перестанут быть легальными. Нормальные люди не собираются и не молятся до тех пор, пока в их колледжах настанет огненное пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Мне нужны новые герои, на которых можно равняться. Мне нужны новые проповедники. Аллилуйя. Нам нужны новые стандарты праведности. Нам нужен кто-то, кто встанет и скажет, «Я даю вам разрешение быть самыми радикальными и ненормальными, самым радикальным и ненормальным поколением, которое когда-либо жило здесь».

Силовая связь и Джон Джейкобс.

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы прибыли в ваш город, чтобы объявить войну против дьявола. Давайте все встанем. Дайте мне «и». Скажите «и». Скажите «с». Скажите «у». Скажите «с». Что получилось? Кто царь царей? Кто Господь Господ? Поаплодируйте ему. Я хочу, чтобы вы сейчас уделили внимание нам. Посмотрите на Крэга Линли. Когда Крэгу было 18 лет, его рост был 185, и он весил 55 килограммов. Он даже не мог отжать от себя простую штангу без веса. Ему поставили диагноз анорексия и сказали, что он проживет 7 или 10 лет. Знаете, почему это так было? Потому что его родители были наркоманы и алкоголики, пока ему не исполнилось 11 лет. Послушайте, в 5 лет, я не знаю, что вы делаете сейчас, в 5 лет, родители, что ваши дети делают? Играют во дворе, ловят бабочек, играют в песочнице, я не знаю. Я не помню, когда мне было 5. Но родители Крэга Линли сделали его самым молодым барменом в Америке. Они давали ему в руки бутылку виски, наряжали его и учили его, как смешивать напитки и управлять баром. Последующие 7 лет он был барменом. Они называли его самый молодой бармен Америки. Многие из вас знают, что это не ведет к хорошему будущему. Знаете, что дьявол хочет изуродовать вас, чтобы вы носили шрамы всю жизнь. Я скажу вам это по правде, что дьявол хочет изуродовать вас и дать вам боль. Но знаете, что произошло? В 12 лет он повстречался с другом, который рассказал ему, как он может избавиться от шрамов, что есть путь, который превратит шрамы в звезды. Я хочу, чтобы вы не разговаривали, посмотрели сюда и послушали рассказ Крэга Линли. Поделись с ними своим рассказом. Вы сегодня веселитесь здесь? Вы самые лучшие. Оклахома-Сити – лучший город. Как сказал Джон, каждые выходные я ходил на озеро со своей матерью и отцом, а все остальные дети надевали свои спасательные жилеты и шли плавать. А я было ночевал, значит, одевать свой спасательный жилет, но он посадил меня в угол, и он брал бутылку виски и бутылку кока-колы и учил меня, как смешивать напитки. В 12 лет я мог смешать любой напиток. Я видел, как люди падали и становились пьяными. И я привык сидеть у отца на коленях, подсказывать ему, как добраться до дома. Это был стиль жизни моего отца. В Библии говорится, какая польза от человека, который завоевывает весь мир, но теряет свою душу. И это подходит к моему отцу. У него были деньги, прекрасные машины, лодка, дом, но пустота была внутри. Как многие люди в этом мире сегодня, у них пусто внутри. Они ищут наивысшей точки блаженства. Это конечная пустота в их жизни, но что может заполнить ее? Еще одна выпивка, еще один наркотик. Иисус Христос может заполнить ее, который умер за вас 2000 лет назад на кресте на Голгофе. И мне надоело быть барменом, мне надоело наблюдать со стороны, что происходило с моей семьей. Я жил в большом доме, но не имел дома. Дом – это можно где найти любовь, а здание, где можно найти крышу над головой, я там жил. У нас даже не была цельная семья, мы просто иногда делали что-то вместе. Я помню, когда мне было 12 лет, я пришел домой, и мне все надоело, я устал. И в один понедельник в школу пришел новенький, и он отличался от всех других, и я не мог понять, в чем же дело. И я решил познакомиться с ним поближе. И он постоянно улыбался, довольно была глупкая улыбка, как Рико. Он постоянно усмехался, он постоянно улыбался. Я не мог понять, почему он улыбается. Но однажды, когда я поссорился с отцом, я пошел к этому товарищу домой. Я постучал его в дверь, он отворил дверь, и я сказал ему: «Я хочу узнать, почему ты постоянно смеешься и улыбаешься. Почему ты постоянно улыбаешься? Ты что, тупой или глупый, или что?»
Почему ты постоянно улыбаешься? И этот 12-летний мальчик сказал: Грей, когда Иисус живет в твоем сердце, заставляет тебя улыбаться, несмотря на то, что происходит. Несмотря на то, что происходит. И у меня появилась надежда, что-то засветило. И я пошел на озеро в следующие выходные, как обычно. И я собирался задать своему отцу вопрос, который должен был изменить судьбу нашей семьи. На обратном пути с озера, когда я делал коктейли, все были пьяны. Мы удачно провели время. Но я сказал отцу, когда постучал его плечу, я решил, что если я хочу привлечь отца к Иисусу, так что я перегнулся через сиденье, похлопал его по плечу, и он сказал: «Что ты хочешь?» И я ответил: «Я хочу спросить тебя кое-что. Почему ты никогда не брал меня в церковь? Почему ты никогда не брал меня в церковь, папа?» И я поймал его, потому что он начал запинаться и заикаться, и он не знал, как быстро ответить. И он говорит: «Твоя мама берет тебя в церковь иногда, и этого достаточно. Мужья, имейте достаточно мужества привлечь свою семью в церковь, потому что это ваша задача. Имейте достаточно мужества, чтобы быть главой семьи, привести свою семью в церковь». И я сказал, знаешь что, если у тебя не хватает мужества взять меня, значит, я не должен туда идти. Это было неверно. Моему отцу сказать такое нельзя. Он был очень вспыльчив. Он сорвал свою руку с руля, и он хотел ударить меня в лицо. И вдруг его кулак остановился. И он сделал то же самое. И его рука тряслась, он хотел сделать это еще раз. И его рука остановилась. Как будто что-то или кто-то поставил руку между моим лицом и его кулаком. И это был кто-то, это был Иисус. И знаете, в чему я поверил? Я поверил, что Иисус в тот день смотрел вниз на этого 12-летнего мальчика, как он смотрит сегодня. И он видит насилие и жестокость в домах людей. И он говорит: достаточно, достаточно насилия. Настало время остановить это все. И мой отец задрожал. Он посмотрел на меня. Его глаза были огромные. И я видел слезу в первый раз, катившуюся по его лицу. Он не сказал ни слова на пути к дому. Когда мы приехали домой, он пошел в ночной клуб, как обычно поступал. 17 лет своей жизни он работал в развлекательной программе бара. И он пошел в этот ночной клуб, и он был барабанщиком. И у ансамбля был перерыв, и одна женщина подошла к отцу в вестибюле и сказала: «Знаешь что, я хотела тебе сказать, Иисус любит тебя и может изменить твою жизнь». Все начали смеяться, начали шутить, и они начали шутить, а он не смеялся, потому что 6 часов тому назад его сын сказал ему: «Папа, почему ты меня никогда не брал в церковь?» Он вернулся домой и разбудил нас всех в 2 часа ночи и сказал: «Через 6 часов я хочу, чтобы вы встали, надели свою лучшую одежду, и мы в первый раз пойдем в церковь. И я отвезу вас в церковь в первый раз». Я помню, как я встал, как я готовился, я был так рад. Я слышал своего отца, говорящего по телефону с единственным знакомым человеком, который ходил в церковь. Его звали Лэри. И он сказал: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» Он думал, что ему действительно нужно спросить позволение прийти в церковь. Это смешно сейчас, но отец не знал даже, почему мы празднуем Рождество. И совершенно неожиданно он спросил: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» И парень сказал: «Конечно, приходи». Мы все оделись. На нем были джинсы, и у него были длинные волосы. Он был необычный мужчина, он носил с собой пистолет постоянно, длинные волосы, длинная борода. Он был суровый парень. Я помню, как мы выезжали на дорогу, и он хотел найти какую-нибудь причину, чтобы не поехать в церковь. Он сказал: «Если они начнут смеяться над моими волосами и бородой, и джинсами, я никогда не возвращаюсь в эту церковь. Я никогда не пойду в церковь, пока живу». Он очень нервничал. Я помню, как мы поехали по дороге, мы подъехали к церкви, вошли в нее. Это была деревенская церковь в Данкине, Оклахома, недалеко. 50 человек было в ней. И пастор проповедовал о том, как Иисус Христос может изменить вашу жизнь. И перед тем, как он проповедовал, он представил лидеров церкви. Это была маленькая деревенская церковь. И знаете, что было на людях одето? Длинные волосы, бороды и джинсы. И Бог хочет, чтобы вы были удобно себя чувствовали, когда вы слышите Евангелие. И он проповедовал о том, как Иисус умер на кресте, и он был на этой земле. И как с него выдрали бороду, и как одели терновый венок, и как прибили его руки и ноги, и как он умер жестокой смертью.
Но он сказал, что на третий день он снова поднялся. И что он взвалил тяжесть мира на свои плечи, чтобы у нас была жизнь и спасение. И знаете, Иисус может дать вам сегодня любовь, радость и покой, которого вы не найдете в бутылке в виски. Иисус может дать вам любовь, радость, мир и покой. Вы не найдете это в бутылке алкоголя, или в сигарете, или в наркотиках, или в банке пива. Вы не найдете любовь, радость и мир, но вы найдете на кресте, где умер Иисус. И я хочу вам сказать, когда пришло время принять Иисуса, он, пастор сказал, если вы хотите принять Иисуса, поверьте своим сердцем и покайтесь в грехах. И я смотрел на моего отца, и отец посмотрел на мать. Его руки были сжаты. И он сделал следующее. Он взял руку моей матери, взял мою руку, и он поднял руки. И мы приняли семью Иисуса. Мы вышли в проход всей семьей, мы преклонились всей семьей. И этим вечером мы приняли крещение всей семьей. Но нет ничего лучше, чем принятие крещения вместе с матерью и отцом. Это великолепно. Мой отец был суровым мужчиной. Он сказал всего 2-3 слова после крещения, потому что все слова в его языке были ругательные. И я спросил его, почему ты больше не ругаешься, почему ты не выражаешься, как привык? И он мне сказал, когда Иисус пришел в мою жизнь, это подобно, как будто вы одели носок на руку и вывернули его наизнанку. Вы не хотите делать и говорить, что делали раньше. Иисус поменял нас. Он вывернул нас наизнанку. И примите Иисуса как Господа и Спасителя. Спасибо. Первым делом Джон Джейкобс постарается разорвать эти номерные знаки на две части. Мы не делали этот трюк в течение 5 лет, потому что Джон сильно повредил руку. Это очень опасно и требует большого количества сил, чтобы разорвать их на две части, потому что это металл. Потом сразу после этого у нас есть 2 телефонные книги. Это толстые телефонные книги из Оклахомы, которые скреплены вместе, и он попробует разорвать их на части. Давайте поддержим Джона Джейкобса! Я ненавижу это, я хочу, чтобы вы это знали. Я могу порезать свои руки. Я просто не люблю это делать. Но я разорву эти 2 номерные таблички. В каждом штате таблички все прочнее и прочнее. Но я разорву эти номерные знаки, и я разорву телефонные книги. И когда вы снова возрождаетесь христианином, Бог забирает записи всех ваших грехов, и Он разрывает их, как будто их никогда не было. И это хорошие новости для всего мира и для Оклахомы. Поехали!

0: shout. Yes, way. Oh, that was the best. All right, nobody moving. Now listen to this.
1: Я прошу всех оставаться на местах. Я хочу закончить рассказом. Я хочу рассказать историю. У меня есть хороший друг, его зовут Донни. Он был задней четверной одной из ведущих футбольных университетских команд. Его называли «человеческая пуля». Он мог протолкнуть мяч 70 метров. И что же? Он был на пути в НФЛ. Но знаете, что случилось? Он превысил норму наркотиков. Кто-то подсыпал что-то в его наркотики. И что же произошло? Его легкие покрылись свинцом. Они отвезли его в больницу, и врач сказал: «Мы ничего не можем сделать, ты умираешь». Он сказал: «Я лежал там, и было такое чувство, как будто слон наступил мне на грудь». Доктор сказал, что я умру. Донни сказал: «Иисус появился в моей комнате. Я никогда не видел Иисуса, я никогда о нем не знал. Почему-то Иисус пришел ко мне и сказал: Донни, я собираюсь исцелить тебя и спасу тебя. Я хочу, чтобы отныне ты проповедовал обо мне». Он был моментально исцелен, и он принял Господа. И сейчас мой друг разъезжает по всей стране, проповедуя в институтах и в университетах о реальности Христа. Он очень популярный оратор. Не более двух недель назад, двух лет назад, он выступал в студенческом городке. И молодой парень подошел к нему и сказал: «Донни, не смог бы ты навестить мою бабушку? Она в больнице умирает от рака, и она не спасена». Донни сказал: «Я очень занят». Но Господь сказал ему: «Я хочу, чтобы ты пошел». Он спросил: «В какой комнате она, в какой палате?» После обеда мой друг Донни отправился навестить старушку, того молодого человека, бабушку его, которая умирала от рака. «Дамы и господа, пристегните свои ремни, потому что я рассказываю правду». Он вошел в комнату, и Бог раскрыл его духовное видение. Многие из вас знают, что вокруг нас находится духовный мир, который не видим обычными глазами. Вы знаете это, что есть духовный мир. Он вошел в комнату, и эта маленькая женщина, ее голова была обрита, она умирала от рака, она выглядела как палка. И над ее кроватью был яркий свет, светящийся яркий свет, направленный кверху. Под ее кроватью он видел языки пламени.

выходящие прямо из-под ее кровати, и когти пытались достичь ее. И Бог по какой-то причине раскрыл его духовное видение, но воскликнул: «Боже, что это?» И Господь сказал в его сердце:

Он спросил: «Боже, дай ей еще одну минуту». И она, он сказал: «Ты меня слышишь?» И она сжала его руку. Он сказал: «Ты хочешь принять Иисуса и попасть в рай?» Она сжала его руку. И он сказал: «Молитесь со мной. Попросите Иисуса войти в ваше сердце. И скажите: я рассказываю во всех своих грехах, и я верю, что ты умер для меня». Вы молились этому? И она сжала его руку. И он хотел высвободиться от нее. И ему пришлось силой вырвать руку, потому что зазвонил звонок. И четыре медсестры вошли и сказали: «Уходите отсюда». Бог дал ей всего одну минуту перед смертью. Он вышел из палаты, и комната была заполнена ярким светом, и Бог сказал его сердцу: «Она была на своем пути в ад, но она была перехвачена в последнюю минуту. Теперь она со мной. Теперь она со мной». Дамы и господа, сегодня у меня есть 7 причин, по которым я не боюсь смерти. И я не боюсь того, что я попаду в ад, потому что мой дворец уже построен. Но вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что некоторые из вас покинут это здание сегодня, и в один из дней вы умираете и попадаете в ад. И сегодня я рассказал вам о многих причинах, почему я не хочу, чтобы вы попали в ад. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы поверили в Него и приняли Его, и чтобы вам не видеть ада, и вы получили бы бесконечную жизнь. Вы должны быть счастливы, что Бог заплатил такую цену. Он купил наше спасение. И я попытаюсь разорвать эти цепи, этих наручников, но Иисус протянул мост над трещиной. Он был жертвенным ягненком. Сегодня Джона замкнут в 2 пары наручников за спиной. Вы можете спросить полицейского, который обычно не замыкает наручники так, но для разрыва наручников существует специальная техника. Примерно 70% силы, 30% техники. Техника имеет большое значение. И когда вы разрываете их впереди, вы можете использовать ваши большие мышцы плечей и рук. Но когда руки замкнуты в наручниках за спиной, то очень тяжело. Сила должна быть примерно 900 килограммов, чтобы разорвать цепи в центре наручника, и это очень опасно. Вы можете повредить нервы запястья и сломать запястье. Но Джон может это сделать. Ты можешь это сделать, Джон. Here we go.

0: 15-я серия. Подлинное сокровище.
1: Информация для блока памяти компьютера. При починке машины времени профессор Бамбл опять потерпел неудачу. Положение критическое. Пассажирам это надоело.
2: Вот. Видите? Я так и думал. Мой френистат изношен.
3: Что? Значит, наше возвращение?
1: Невозможно.
2: Не отчаивайтесь. Гений вроде меня что-нибудь придумает.
3: Его можно починить?
2: Или просто купить новый.
3: Что?
1: Я куплю его.
3: Вот чудак. Во времена Иисуса не было радиодеталей.
1: Ты права.
2: Верно. И каталога товара почты тоже не было.
3: Потом у нас все равно не осталось денег, чтобы что-нибудь купить. Более того, иссякли наши припасы. Теперь придется есть один раз в день.
4: Горки хочет есть трижды в день.
1: Дефицит меня не касается. А вот это касается.
2: Пора усвоить урок. Жизнь прожить, не поле перейти.
3: Хватит лекций, чините машину.
2: И второй урок. Никогда не повышай голос на старших.
3: Простите.
2: Что нам нужно сделать в первую очередь? Я думаю, раздобыть продукты. Почему бы вам, малыши, не сходить в Иерихон и не попытать счастье?
4: Что бы нам купить на обед, Джастин?
3: Как же мы можем делать покупки, если нет денег?
4: Может быть, найти кого-нибудь, кто дает деньги в долг?
3: О, точно!
4: Так.
5: И ты тоже получил?
6: Давать взаймы – это большая помощь.
5: Спасибо за Кхею.
6: Храни его Бог.
3: Вот.
4: Это здесь.
3: Попросим его. Закхей, извините. Закхей, это вы?
7: Да, Закхей, это я. Скажите мне, вы пришли сюда платить налоги?
3: Нет, нам сказали, вы можете дать денег взаймы.
7: Так и сказали. Что ж, вы обратились по адресу. Что? Вам смешно, не так ли? Да, я мал ростом, но я достаточно велик, чтобы наводить ужас на тех, кто платит мне налоги.
3: Вы нас простите.
7: И сердце у меня большое. Я даю людям в долг, а вы надо мной смеетесь, потому что я...
4: Вот. Спасибо.
3: Теперь мы сможем купить еды.
4: Спасибо вам, Захей. Счастливо.
7: Одну минутку. А подпись?
3: Что? Какая подпись?
7: Вот здесь. Это долговая расписка. Хотите денег, распишитесь.
3: Но я не умею читать на этом языке.
7: Таков заведенный порядок. Не читай, просто распишись. Здесь сказано, вы должны 100 динариев.
3: Ладно, распишусь. Джастин, Кейси. Вот, правильно.
7: Отлично, отлично.
3: Пошли.
4: Ага. Меня подождите. У нас есть что поесть.
3: Ага, продуктов хватит на месяц.
4: А вдруг мы поторопились? Что если профессор починил летающий домик?
8: Я подарю ему большой поцелуй.
3: А?
5: Но, Рахиль, послушай меня.
9: Не хочу тебя слушать.
5: Я, но, Рахиль, надо же поговорить о нашей свадьбе.
9: О нашей свадьбе? Нет, нет, Алфи. О.
5: Рахиль, будь практичной. Я получил большое наследство. Я всем тебя обеспечу.
9: Алфи.
3: Вот тебе. Вот.
9: О, Боже.
3: Пошли с нами.
4: Вот еще, мистер.
5: Уй. Больно. Откуда взялись эти щенки?
4: Теперь ты в безопасности.
9: Большое вам спасибо.
3: Ну что ты? По-моему, этот человек большой грубиян.
9: Представьте себе, что родители хотят выдать вас замуж за такого.
4: Как же так?
3: Наверное, у него много денег или высокий пост.
9: Он очень богат. И мои родители думают, что это самое главное. Я всегда слушалась родителей, но я ни за что не выйду за него замуж.
4: Может быть, ты любишь другого молодого человека?
9: Да.
10: Ты угадала, Энджи? Кто же тот счастливец, которого любит такая красавица?
4: Ой, я уверена, что он очень красив, ну прямо как принц. Он везет тебя на белой лошади в свой замок, где вы будете жить счастливо.
9: О, он совсем не такой.
4: А?
9: И он даже не знает, как сильно я его люблю.
11: Смотри, идет Закхей, чтобы набить карманы деньгами.
2: Ты просто завидуешь, что у тебя нет таких карманов.
7: Они смеются надо мной. Пусть. Сплетни меня не остановят. Я должен стать богатым.
0: Ну что, Янус, ты готов на сделку?
2: Если ты согласен на мою цену.
0: Можно посмотреть еще раз?
2: Рад тебе угодить. Вот. Прямо для царицы.
7: Это действительно великолепно. Прекрасный рубин для прекрасной дамы. Только вот цена слишком высока.
2: Ну, знаешь, Алфей счел цену подходящей.
0: Алфей? Ни в коем случае. Ну, ладно, ладно, я заплачу столько, сколько ты хочешь. Вот задаток. Остальное принесу завтра.
2: Хорошо. Лишь бы ты заплатил мне больше, чем Алфей.
7: Есть только один выход. Собрать все, что мне должны, любым путем.
2: Вы хотите, чтобы мы вернули занятые деньги?
10: Мы их заняли всего пару часов назад.
0: Ты дал долговую расписку. В ней определены сроки.
4: Посмотрим.
0: Пункт первый. Долг подлежит возврату по требованию. Пункт второй. Нарушение пункта первого удваивает сумму.
10: О, нет! Мы не могли прочесть твою бумагу. Ты нас обманул. Но платить нам все равно нечем.
0: Угу. Тогда отдайте расписку. Раз вы не можете заплатить, я возьму в залог эту чудную штучку, пока не вернете долг.
7: Меня?
10: Это нечестно.
0: Я отдам его, как только уплатите.
10: А если не сможем?
4: Профессор, сделайте что-нибудь.
2: Ну, что же я могу сделать? Ну, ничего. Я сделаю другого робота и назову его в твою честь.
4: Что-что?
1: О горе, несчастье, караул. Никто не любит...
0: Хватит упираться. Идем со мной.
2: Нет, мы нет, не забудем тебя, робота. Сэр.
4: Мы вернем тебя назад.
8: Я не хочу, чтобы ты уходил.
1: Увы, у меня нет выбора.
8: Я люблю тебя, сэр.
10: Скоро увидимся. Надеюсь.
4: А? Это же Рахиль.
10: Привет, Рахиль.
4: Почему ты здесь?
9: Джастин, Энджи, Закхей унес сэра по моей вине.
10: Что?
4: То есть как это?
9: Это из-за меня Закхей вдруг сделался таким жадиной.
4: Не понимаю.
9: Он хочет жениться на мне и поэтому стремится разбогатеть. Но меня не интересуют деньги.
4: А? Рахиль, может быть, твоя тайная любовь это как раз...
9: Да, это Закхей.
4: Правда?
9: Я знаю, люди говорят о нем плохо. Но на самом деле он очень добрый человек. Знаете, когда я была маленькой,

тебе? По делам тебе, коротышка!

0: Будь я ростом повыше, хулиганы никогда бы тебя не тронули.
1: Ты самый храбрый мальчик, Захей. Спасибо, ты спас меня от хулиганов.
0: Ой, Рахиль, неужели?
1: Да.
0: Скажи, ты вечно будешь моим лучшим другом?
1: С радостью, если ты обещаешь всегда защищать меня.
0: Конечно.
1: Фиалки, это навечно, правда?
0: Правда.
1: Фиалки. Вот что Захей вплел в мои волосы. Но мои папа и мама были против нашей дружбы. Мой отец высмеял его, дескать, он всегда будет недомерком, который ничего не добьется. Вот почему он стал ростовщиком.
0: Ясно.
1: Люди ненавидят его, он нечист на руку. А виновата во всем я.
2: Рахиль, а что если мы расскажем Захею о твоих чувствах?
3: Да, пусть он знает, как ты мучишься.
1: О, да, пожалуйста.
4: Что? Бросить ростовщичество? Но я же больше ничего не умею.
3: Но Рахиль хочет именно этого.
2: А еще она хочет, чтобы ты перестал обманывать бедняков.
4: Теперь ясно, зачем вы пришли. Вы не хотите отдавать долг?
3: Нет, Захей, мы просто пытались...
4: Молчать! Эта машинка останется у меня, пока мы не будем квиты. Пошли вон! Мне некогда слушать чепуху. Мне нужно идти на день рождения, Рахиль!
5: Вот так пир устроили родители Рахиль.
6: Смотри, они пригласили всех подходящих женихов.
5: А какие подарки принесли?
6: Все это угощение дорого стоит.
5: А как же, они ведь хотят найти подходящего мужа для дочери.
6: Она такая милая девушка.
2: Рахиль сегодня такая красивая.
1: А по-моему, она печальна.
5: Я думаю, она ждет, когда Захей придет на праздник.
7: Я принес в подарок арфу. Она напоминает мне чудесный голосок, Рахиль.
8: Замечательно.
9: Да, но арфа не прибавит еды на столе.
10: Я принес чистый шелк, мягкий, как кожа Рахиль.
9: О, восхитительно.
8: Да, но пока в нем не заведется моль.
11: Почему ты грустишь в этот праздничный день, Рахиль?

0: Ах, Алфей, спасибо, что пришел на день рождения, Рахиль.
1: Как же я мог не прийти? Я думаю, мой подарок, Рахиль, понравится.
2: Не сомневаюсь, он наверняка дорогой.
1: Мой подарок – это подарок на будущее. Я хочу построить великолепный дворец, чтобы вы в нем жили.
0: Построить дворец?
2: И что же, мой муж и я сможем жить в нем?
1: Конечно, как только мы с Рахиль поженимся.
3: Одну минуту.

0: Мой подарок для Рахиль лучше, чем обещанный дворец.
1: Правда?
2: Ты, наверное, шутишь.
0: Смотрите.
2: Какой большой рубин.
1: Прелесть.
0: Разве можно сравнить самый большой рубин в Израиле, если не в целом мире, с обещанным дворцом? Обещание, обещание. Рубин принесет тебе счастье, Рахиль.
3: Тебе не нравится мой подарок?
1: Оставь его себе.
3: Ну, Рахиль.
4: Кажется, Рахиль вообще не хочет от тебя подарков, даже дорогих. Наверное, потому что...
0: Замолчи! Я знаю, почему ты смеешься надо мной. Потому что я был бедным сиротой.
4: Не только. Я должен прямо сказать тебе, Закхей, ты маловат ростом для Рахиль.
0: Рост ничего не значит.
4: Ты никогда не вырастешь, ты все еще мальчик.
0: Я тебе покажу.
4: А, ну попробуй.
1: Закхей, ты цел? Закхей! Закхей, постой! Что же делать? А? Что мы можем сделать?
5: Пожалуйста, найдите Закхея и передайте ему эти фиалки. Он поймет.
6: Свободен, наконец-то свободен.
1: Где сейчас Закхей, сэр?
6: Лучше бы никогда я его больше не видел.
7: Мы должны найти его.
1: Знать бы, куда он пошел.
6: Я не знаю, где может быть Закхей, но зато Иисус здесь.
1: Иисус здесь?
7: Я уверена, что он сможет помочь Рахиль.
0: Я так хотел, чтобы ты носил этот чудесный рубин в своих волосах. Долгие годы я мечтал сделать тебя счастливой. Но вот моя мечта растаяла. Я недостоин тебя. Ты никогда не будешь моей. Что же мне делать? Иисус. Он исцеляет от болезни. Но может ли он исцелить разбитое сердце?
8: Что это ты, братец?
0: Я пытаюсь увидеть Иисуса.
8: Ростовщик, научись хорошим манерам.
0: Простите, я не хотел вам мешать. Мне пройти.
9: Истинно говорю вам, первая заповедь... Любите Бога всем сердцем и душой.
0: Ну что ж, сынок, ты хорошо придумал.
9: Возлюбите ближних ваших, как самих себя.
0: Воистину, Господи.
8: Приятно слышать, что сборщик налогов одобряет.
10: Заткнулся бы ты, коротышка!
9: Понятно. Закхей, спускайся и спеши. Сегодня я буду ночевать в твоем доме.
11: То есть как это? Не может быть.
0: Это серьезно? Ты всегда желанный гость. Господи, я так рад. Боже мой, какое счастье.
12: В доме грешника. Он войдет.
0: Скорее, надо спешить. Скоро они придут. Ой, какой вкусный. Он здесь.
3: Добро пожаловать в дом ростовщика. Вино высочайшего качества. Мясо отменнейшее. Надеюсь, оно вам понравится. Угощайтесь. Детки, и вы тоже.
1: Спасибо, Захей.
6: Да не ем, но смотрится хорошо.
3: Что случилось?
7: Смотри, Иисус не ест.
3: Как? Господи, все ли в порядке? Может, ты желаешь чего-то другого?
4: Боюсь, Захей, ты неправильно понял учителя. Иисус пришел в твой дом поговорить с тобой.
3: А Петр?
12: Захей, позволь, я объясню. Хорошо, что ты хлопотал, чтобы угостить нас, но это было вовсе не нужно.
4: Верно. Друзья всегда друзья. Им не нужно восхищаться вином или мясом. Хватит и малого.
9: Захей, это относится абсолютно ко всем. Сейчас я говорю о Рахиль. Драгоценные рубины для нее ничего не значат.
3: Это от...
7: Да, Рахиль просила передать тебе.
3: Фиалки.
1: Она сказала, эти фиалки для нее дороже всех драгоценных камней.
3: Милая Рахиль, я забыл, какое у нее чистое сердце. А я-то думал осчастливить ее сокровищами. Иисус, половину моего состояния я отдам беднякам. И если я обманул кого-нибудь при сделках, я верну ему вчетверо больше. Теперь я знаю, что значит любить. Любить.
9: Ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Входи, пожалуйста.
3: Рахиль.
5: Захей.
3: О, дорогая Рахиль. Ты не против?
5: Конечно, нет.
3: Да, так гораздо лучше.
5: Захей, я правильно поняла, что значат эти цветы.
3: Ты будешь моей?
5: Навечно.
10: Тили-тили тесто, жених и невеста!
1: Рахиль, Захей, ура, ура!
5: Ой, ты не ушибся?
3: Все в порядке. И не просто в порядке. Теперь мне есть кого любить и о ком заботиться.
1: Счастливый Иисус! Надеюсь, мы скоро встретимся.
7: Спасибо за все!
6: Свежая информация. Иисус снова преподал полезный урок. Подлинное сокровище не в сундуке, а в сердце.

0: а фильмы про ангелов и демонов бьют рекорды по просмотрам. Они щекочут людям нервы, вызывая любопытство, смешанное со страхом. Насколько на самом деле опасен духовный мир, невидимый человеку? Узнаем сегодня. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, я не склонен к тому, чтобы смотреть какие-нибудь сомнительные передачи про экстрасенсов, но я вижу очень много рекламы, которая идет и по телевидению, или можно ее увидеть в транспорте. Людям предлагают такие передачи, чтобы посмотреть что-то потустороннее. И несмотря на то, что часто можно увидеть даже какие-то разоблачения подобных передач, все равно людей влечет какой-то тот невидимый мир. Все равно они открывают, включают телевизор на новые передачи и смотрят. Почему людей влечет к таким передачам?
1: Ну, это можно определить по греховной природе человека. Потому что Писание говорит, что все мы согрешили, и один из моментов греховной природы – это гордость, гордыня. Люди пытаются, что, вторгаясь в сферы духовного мира, то, что они не видят физическими глазами, они хотят как бы узнать будущее. А узнав будущее, что управлять своей жизнью, как боги здесь на земле. Есть такая поговорка. Если бы я знал, где я упаду, то я бы соломку подстелил. То есть люди хотят увидеть будущие проблемы, чтобы как-то их избежать или подготовиться. То есть это первый такой аспект. Апостол Павел об этом говорит, что есть категория людей, которые пытаются вторгаться в сферу служения ангелов.
0: Да.
1: Они говорят, что они надмеваются плотским своим умом. То есть вот как раз гордость. И они пытаются влазить в те сферы, которые они не видят. Второй момент, почему так люди заинтересованы сверхъестественным духовным миром, что люди хотят через это получить некую духовную силу и влияние. То есть, чтобы управлять ситуацией, оказывать воздействие на других людей и через это иметь какую-то выгоду. То есть, может быть, финансовую, там, или по службе своей, или привлечь внимание представителей противоположного пола, да, вот как есть такое понятие, заговорить другого человека, чтобы он обратил внимание. То есть, люди движимы своими корыстными интересами и своей гордыней.
0: Но, обращаясь к таким силам, люди, например, пытаются решить свои проблемы. Кто-то болезнь, кто-то постоянную неудачу. Называя это с глазом или еще чем-то. Какие открываются у человека лазейки, через которые вот эти нечистые духи могут проникнуть в жизнь человека?
1: Ну, прежде всего, когда человек сам начинает, не понимая вот этого духовного мира, влазить в этот духовный мир через определенную оккультную практику, через восточные религии, ну, которые практикуют выход души в астрал из тела. Когда люди идут гипнотизером, то есть когда... Но в состоянии гипноза гипнотизер манипулирует душой этого человека, отключает его самоконтроль и начинает управлять его внутренним миром, его поведением. Вот. Очень опасно это занятие астрологией. То есть попытка заглянуть в будущее самому, не с Богом, и управлять будущим самому. Также очень опасны такие ситуации, когда человек теряет, можно сказать, самоконтроль и свое сознание. То есть это алкоголизм, наркомания, когда человек находится в такой стадии алкогольного или наркотического опьянения, что он не помнит, что с ним происходило, что он делал, что он говорит, где он был, чем он занимался. Вот. Очень опасны такие сверхпроявления эмоций. Психологи называют это состояние аффекта. То есть, когда человек может настолько быть захвачен эмоциями, да, что он не контролирует то, что с ним происходит. И вот в этот момент может, если это неверующий человек, еще раз говорю, нечистый дух может войти в жизнь человека.
0: То есть, пребывая с Богом, все ж таки ты имеешь защиту. И Бог, даже если ты не контролируешь ситуацию, может тебя защитить.
1: Потому что в Библии есть обетование. Бог говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе.
0: Да.
1: Бог говорит, если ты в моей руке, да, ничто не может.
0: Героиня сегодняшней истории попалась на крючок, как говорят, с первой дозы. И заплатила за это страшную цену. Давайте посмотрим.
2: Оксана Семенец мечтала стать врачом и сразу же после школы поступила в медицинское училище. Но осуществить мечту ей не удалось.
3: В медучилище я попробовала наркотики. Мне уже было неинтересно учеба, мне уже надо было где-то брать деньги, покупать их, чтобы быть в нормальном состоянии.
2: Деньги добывались любым способом. Воровство, аферы, вымогательство. К концу первого курса Оксана не могла прожить и дня без дозы. Зависимость была сильнее, чем мечта стать врачом. Когда Оксану отчислили из училища, ей оставался один путь – в криминал.
3: Занимались мошенничеством, воровством. Отбирали, забирали. Забирали квартиры, переписывали на других, продавали. И деньги, конечно, спускались на наркотики. Совесть не мучила, не было такого. Было такое внутреннее состояние, очень жестокое. И жалости не было вообще.
2: Оксана и стала интересоваться милицией. Чтобы уберечь дочь от тюрьмы и страшной компании, мама Оксаны хотела, чтобы та вышла замуж. Женщина надеялась, что семья и забота о ребенке помогут Оксане покончить с наркотиком.
3: В то время у меня был парень, который со школы еще любил меня, бегал, знаете, как называли, влюбленный гном. То есть, как бы хороший мальчик. Вот родители дружили с родителями, и мне пришлось выйти замуж за него.
2: Вслед за Оксаной муж тоже стал принимать наркотик. Молодая мама вернулась к прежнему образу жизни. Наркотики, разбой, кражи. Трехмесячный сын был совершенно заброшен, и Оксана отвезла его к своим родителям.
4: Рос я так с бабушкой. Бабушка меня воспитывала. Очень переживал. Хотелось бы тоже, как бы, чтобы и мама была там, и отец. Так сложилось. Мне где-то было лет 6-7. Она приезжала, забирала меня гулять, но ненадолго. Мы гуляли там, фотографировались. Но в тот момент, когда мы гуляли, я был очень счастлив. Очень. Конечно, хотелось, чтобы было дольше. Но я же не понимал, что это так. Она сейчас погуляет, уедет и все. Радовался тому, что было.
3: Домой приезжала очень редко, приезжала тогда, когда, можно сказать, были куражи. То есть я заработала там энную сумму денег, я приехала ночью, дала маме на воспитание ребенка и уехала. То есть я дома могла не появляться по полгода, по году. То есть, это нормально для меня было.
2: 5 лет употребления наркотиков сделали Оксану полностью зависимой и практически неуправляемой.
3: Видела, как мои ребята, те же ребята, которые когда-то были, мы были в группировках, меня уже потихоньку отталкивают, то есть я уже не нужна уже в таких, как бы, вот, в таком обществе. И нам давали такие мелкие работы, и дошло до того в моей жизни, что мы начали курировать девочек путан на трассах. Они заработали, там какую-то часть денег они должны были нам отдать. Если не отдавали, мы забирали наглую, отдавали им цыганам, тем же барыгам, поменять на наркотики их, то есть это было для нас. А что с ними там происходило, нас это мало кого и волновало. Были случаи, которые девочки не возвращались. Волновал наркотик, нас волновали деньги. Нам надо было сделать так, чтобы мы нормально жили, чтобы мы дышали, чтобы мы питались.
2: За такой образ жизни вскоре пришла расплата. Оксана попала в больницу с воспалением легких. При обследовании у нее обнаружили ВИЧ.
3: Я поняла, что это серьезный приговор, что это уже, как бы можно сказать, конец моей жизни. Меня это обозлило. Почему я?
2: Отныне преступления Оксаны стали еще более циничными и жестокими.
3: То есть меня ничего не останавливало. Раньше, чем мы смотрели девочки, которые стояли на трассе, мы присматривались, у кого-то там детки были, еще как-то где-то что-то может, мы понимали, кто-то вышел для того, чтобы заработать, детей прокормить там. Когда я уже вышла с больницы, то есть для меня ничего нет. Ни дети, ни нищие не останавливали меня.
2: Оксана балансировала на грани. ВИЧ, наркотики, преступления. Казалось, дальше уже некуда. Хуже только смерть. И она не заставила себя ждать.
3: Я начала закалываться в такой степени, начала принимать все барбитуры, которые есть. Помимо наркотиков, я еще ела таблетки. И вены, конечно, они быстро у нас сгорели. Вен не было. И мне пришлось открыть пах. Я открыла пах, буквально туда укололась пару раз. На следующий день я встала, уже у меня нога опухла. И дальше уже начались такие вещи, там за 3-4 дня буквально я просто горела, нога

0: распухла, теряла сознание практически. Друзья где-то, ну, с теми друзьями, с которыми я жила на квартире. То есть любимый, как бы сказала, на то время я считала, что у меня есть любимый, вот, тоже ушел с квартиры.
1: То теряя сознание, то приходя в себя, Оксана буквально ползком добралась до телефона и позвонила матери.
2: Мне даже не хочется вспоминать, что это было. Для меня это было вообще что-то с чем-то. Ужас.
1: Каким бы ни было уродливым дитя, мать бросится на его защиту. Чтобы попасть в квартиру Оксаны, матери пришлось выбить окно. Она нашла дочь без сознания. Уже в больнице выяснилось, что началась гангрена.
0: Так мутно все это помню. В палате был ужасный запах стоял, потому что это была гангрена. То есть вонь такая была. Четко помню, она умрет, ничего не делайте, готовьтесь идти домой маме. Мама плакала, то есть они вообще думали, что я ничего не слышу.
3: Оксана словно специально стремилась себя уничтожить. Каждый следующий ее поступок был страшнее предыдущего. Андрей, именно вот так, наверное, и выглядит демоническое влияние на человека.
4: Да, Библия очень четко говорит, как ведет себя враг душ человеческих, дьявол. То есть, прежде всего, говорится, что он есть обманщик. И поэтому сейчас самый распространенный обман, который действует в нашем мире, это он заключается в чем? Счастье человека зависит от количества удовольствия. То есть, чем больше у тебя удовольствия, тем ты более счастливый человек. Об этом говорит вся реклама. Чем больше ты будешь кушать, чем больше у тебя будет машин, домов, поездок, чем больше у мужчины будет женщин, у женщины будет других мужчин, чем больше будет денег, ты будешь счастливым человеком.
3: То есть... Об этом кричит даже кричат социальные сети.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Вот какой я счастливый.
4: Вот где я сейчас отдыхаю, что я кушаю.
3: Завидуйте мне.
4: Да, да. Вот этот самый большой обман. То есть люди пытаются набраться больше удовольствия для того, чтобы быть счастливым.
3: Андрей, я хочу тебе сейчас прочитать вопрос одного из наших телезрителей, который хочет получить ответ на свою ситуацию. Дмитрий описывает свое состояние и спрашивает, что же ему делать. «У меня очень тяжелая депрессия и апатия. Мне очень сложно с ними жить. Мою голову забивают дурные мысли, от которых постоянно тревога и боль. С ними очень сложно жить. Бывало такое, что я на время справлялся и забывал об этом. Но они приходили вновь и вновь».
4: Ну да, по этим проявлениям видно, что что-то в его жизни произошло. Поэтому я бы, конечно, ему рекомендовал не затягивать решение этой ситуации, а найти в своем городе церковь, где есть опытный служитель, и попросить такой глубокой духовной консультации, чтобы он мог рассказать, чем он занимался в прошлом. То есть это может быть оккультизмом или там... беспорядочная сексуальная жизнь, или он обращался к гипнотизеру. Вот тоже я был в одной церкви, и служитель церкви попросил меня побеседовать с молодым человеком, который сидел в конце зала. После служения подошел к нему, он так озирался по сторонам, говорит, пошли со мной. И так вот он шел молча так. И когда он привел меня в свою квартиру, я был в шоке, потому что там был мусор, там были окурки валялись, все стены были разрисованы пентаграммами. И вот он из своего такого воспаленного такого разума начал мне говорить, что однажды он попал на сеанс гипнотизера, и когда его ввели в состояние транса и вывели, после этого он стал слышать голоса. Он убегал от этих голосов и так далее. То есть вот пришла в его жизнь такая вот демоническая активность. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у опытных служителей, исповедаться. И когда будут обнаружены вот такие вот духовные двери, надо в этом каяться пред Богом. То есть призвать имя Иисуса Христа. Потому что Иисус очень четко говорит, когда сильный охраняет с оружием свое имение, свои владения, ничто не может как бы расхитить. Но когда более сильный приходит, то тогда забирает свое имение и оружие. А Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится любое колено небесных, земных и преисподних. Потому что Иисус сильнее любого беса, демона и так далее. Поэтому, когда наш телезритель попросит Иисуса Христа войти в его жизнь, исповедует его Господом и Спасителем, и когда он исповедует, чем он занимался, и после этого будут, может быть, сожжены эти книги по гаданию, по астрологии, всевозможные амулеты, и когда в его доме будет совершена молитва верующих, еще бы хорошо там провести несколько молитвенных служений, чтобы сказать, духовный мир очистился в этой квартире, то, конечно же, придет освобождение и духовное исцеление.
3: Спасибо большое, Андрей, за ответ. Страх и депрессия и отчаяние преследовали нашу героиню Оксану Семенец. Смогла ли она победить и выжить? Узнаем прямо сейчас.
2: Врач как сказал, что ничего делать не будем, потому что, уже все, уже поздно обратились к врачу, вернее. А я попросила что-нибудь сделать, она говорит, что сделать? Можем только, может, попробуем ногу отрезать. Я, конечно, подумала, а потом я решилась. Делайте все, если уж терять ребенка нельзя. Лучше без ноги пускай будет. Правда, я так подумала.
0: Именно этого подготовки к операции, к ампутации, приходили верующие женщины. То есть, они в основном общались с мамой, там, вдохновляли ее, там, чтобы она там не переживала. Даже везли уже на ампутацию в операционный зал. То есть, они также присутствовали в этом дне, молились.
1: Слова тех молитв поднимали в сердце Оксаны новые, неведомые чувства. С ее глаз словно спала пелена, и она впервые увидела себя и свои поступки со стороны.
0: Когда меня везли, я что-то меня как бы такое что-то внутри подняло, как вот я увидела себя сверху. Я увидела, настолько была моя, когда я была жестокая, гордая. Такая сейчас униженная, обиженная, вся такая, какой-то такой, как бы сейчас я понимаю, что это такая духовная грязь, которой я была. Говорила, Господь, пожалуйста, оставь меня живу. Я поняла, что у меня есть Антон, сын. Вот, и каялась где-то внутри. Просила просто, чтобы он меня оставил жить, что я буду воспитывать сына. Вот единственное, что я помню, что я просила.
1: Операция по ампутации ноги прошла успешно. Оксана осталась жить. Но все ее благие намерения и обещания Богу забылись сразу же по возвращению домой. Не Оксана заботилась о сыне, а ее маленький Антон как мог помогал ей.
5: Где-то там может воды подать или что-то подержать. С одной ногой или с двумя. Я просто был счастлив от того, что она рядом.
1: Но Оксана не могла этого оценить и не видела причин для радости.
0: Задала вопрос, почему ты меня оставляешь жить в таком состоянии? Вот почему? Но где-то подсознанием еще понимала то, что это то, что я посеяла, я пожинаю сейчас своей жизни. Но жить с этим я не собиралась. Как бы я хотела все равно умереть.
1: Сломленная, искалеченная Оксана еще не знала, что ее жизнь уже поворачивается в другом направлении. Но однажды в их доме появились верующие люди, которые пришли навестить Оксану и ее маму.
0: Вот и меня заинтересовало. Вот мама их завела, они пришли. Со мной как-то нормально так поговорили. Дали мне понять, что я сейчас вообще нахожусь в том состоянии. Вообще, брала ли я, давно ли я брала зеркало, задали мне вопрос в руки. Давно ли ты брала расческу? Ну, такие вещи, которые мне надо было услышать. Такие жесткие вещи в мою сторону. Где-то думаю, ничего себе, как вот ты хам. Я хотела мне сказать, ты хам, ты как вообще себя вести? Я вот такая несчастная, вот я сижу тут на кровати, ты вот. И он как-то мне так все это говорил, что оно меня затрагивало внутри. И сказал, я ничего не знаю, я завтра прихожу, ты должна быть одета, обута, я тебя забираю, ты поедешь завтра в церковь.
1: Тот разговор прозвучал для Оксаны как вызов и вернул ее к жизни. На следующий день, как и обещали, ребята заехали за девушкой и отвезли в церковь.
0: Я так сильно плакала.
6: Прости, долги наши, так же, как мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава по веки веков. Аминь.
0: Конечно, жалею, что потеряла сколько времени, занималась таким.
1: Именно в церкви у Оксаны появились новые друзья, которые помогали и поддерживали ее. Один из них стал навещать молодую женщину каждый день.
7: Я смотрел на нее, как на человека, которому надо помочь. Сначала она не хотела, конечно, даже жить. Она считала, что, если девушка, женщина уже без ноги, то она уже, если инвалид, она уже никому не надо. И потом уже, когда мы начали ездить везде, на служение, в церковь, тогда потихонечку пришли другие чувства, такие близости, дружить начали.
0: Постоянно смотрели какие-то фильмы, там, какие-то проповеди, вот такое вот. Ну, общение постоянно происходило. Вот. Меня он учил ходить на костылях сначала, потом уже на палочках научили меня ходить, потому что была эта коляска сначала. Вот. И как бы мы так вот общались каждый вечер, как-то это было все уже дружеские какие-то отношения. То есть я могла рассказывать там, какая была, то, что меня тревожило.
1: Они стали настоящими друзьями. А когда Оксане пришлось надолго уехать в другой город, Виталий понял, что ему не хватает ее. Он испытывал уже нечто большее, чем просто дружеские чувства. И когда Оксана вернулась домой, она услышала первое в своей жизни признание.
0: Это было долго, это было 2 часа разговора, но разговор ни о чем. Что-то хочет сказать, а не может. Все попало, говорит, там, за служение, там, ну, за что-нибудь, только не за это. И он уже сел и сказал мне.
7: Я тебя люблю.
0: То же самое сказала, тоже, что ты мне нравишься. Ну, мне кажется, это что-то как бы чуть ненормально, потому что я человек как бы без ноги, тебе не надо, тем более ВИЧ. Это были разговоры, это был долгий разговор, и он настаивал.
7: Я, наоборот, в ту сторону думал, не я заражусь, а наоборот, ее Господь исцелит.
1: Настойчивость Виталия победила все страхи Оксаны. Она вышла за него замуж и родила ему 3 совершенно здоровых деток. За 9 лет совместной жизни у Виталия не обнаружили ВИЧ. Произошли перемены и в отношениях со старшим сыном Антоном.
0: Я каялась перед Антоном, это ему было лет 10. Прости меня за то, что я бывшая наркоманка, за то, что я не уделяла время тебе, то, что тебя не воспитывала, за то, что там, может, был без таких подарков, которые бы хотел бы и ты иметь там. Было покаяние, слезы были перед сыном, было сокрушение.
5: Ответил, когда она просила прощения, ее слова, то, что все нормально, чтобы она успокоилась и не переживала вообще по этому поводу. Я не обижаюсь на нее. С 11 лет, как она приехала, она сразу, пыталась мне помогать. Она пыталась дать, чего не было там, может быть.
0: В данный момент я счастлива, потому что я живу. И живу не для наркотика, а живу для людей. Мы ездим по тюрьмам с мужем, мы служим в тюремном служении. Наша миссия – ездить вдохновлять. Это есть то, что меня поддерживает. Это есть мое, как бы, в этом я, этим я живу.
7: Очень сильно ее люблю. У меня в мыслях не было о другой подумать женщине.
2: Да, я вижу, что он ее любит. Хороший.
7: Я благодарен Богу за то, что я, благодаря ей, приобрел настоящего друга, добрую жену, заботливую жену, верную жену. Она подарила мне счастье, настоящее семейное счастье. И себя, и детей.
2: То, что было, конечно, и сравните, что сейчас, это совсем другое.
0: Для меня Иисус – это отец, в первую очередь. И знаю, что это заботящийся отец, который имеет во благо, жизнь во благо для меня. Это было для меня слово, которое я первое услышала в церкви, что он имеет жизнь во благо. Лучшее намерение у него только. Поэтому я поверила этому слову и сегодня живу с ним и верю дальше.
3: Оксана сказала, что поняла, в какой духовной грязи она находилась. Андрей, наверное, вот такое прозрение и понимание своей ситуации – это первый шаг к борьбе против демонического влияния.
4: Да, конечно. Потому что человек должен вначале осознать, где он находится, то есть как далеко он ушел от Бога. Опять же, в притче о блудном сыне написано, что когда блудный сын, он расточил все имение, которое забрал у отца, и он нашел одного там более-менее богатого человека, который пас свиней и попросил своего наемного рабочего, чтобы пасти этих свиней и кушать вместе со свиньями из этого корыта. И написано, в такой ситуации он, придя в себя, осознал. То есть вот в жизни с Оксаной что-то было подобное. То есть оказавшись на самой глубине жизни, куда уже падать некуда, там просто смерть, все. Вот пережив все вот эти вещи, вот, она вдруг осознала, что дальше так она жить не может, как и блудный сын. Он сказал, я не могу больше так жить. Я согрешил. Я встану и пойду. И Оксана решила, чтобы жизнь ее поменялся. Я просто был настолько поражен милостью и благодатью Божией к жизни Оксаны, что находясь в таком состоянии, будучи инфицирован СПИД, не имея одной ноги, Бог даровал и потом полноценную семью, здоровых детей. Я опять же вспомнил тот стих, о котором мы говорили чуть выше. Иисус говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус о себе говорит, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
3: И сейчас мы будем молиться за тех людей, которые испытывают на себе влияние духов по тем или иным причинам. Андрей, я приглашаю тебя помолиться за таких людей.
4: Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу человеколюбивому, который любит каждого человека, который любит каждого грешника. И мы знаем, что Твое желание, чтобы каждый человек был спасен, чтобы он веру принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал Твоим детем, Господь, и получил истинную свободу от всякой демонической активности. Да. Боже, мы молим Тебя сейчас за наших телезрителей, у которых серьезные проблемы, которые потеряли сон, у которых и серьезные болезни, Господь, одержимости, Господь, зависимости, Боже, чтобы сейчас они пришли в себя, Господь, и решили, что так продолжаться больше не может, чтобы они решили, встану и примирюсь с Богом. Я прошу Тебя, даруй им дар веры, Господь, чтобы в этот момент они призвали имя Иисуса Христа. И Слово Твое говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Господь, я прошу Тебя, даруй нашим телезрителям силу, Господь, прийти в поместную церковь, Господь, найти служителей, Господь, и попросить о помощи. Я молю Тебя о служителях церкви, чтобы они, движимы любовью к этим людям, Господь, могли полноценно послужить им, чтобы пришла Твоя божественная победа в их жизнь, чтобы пришла жизнь с избытком, как Ты сказал, Господь. Мы молили Тебе, Господь, нашего имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Аминь. И нашим телезрителям хочу сказать о том, что, друзья, если вы испытываете в своей жизни демоническое влияние, не затягивайте. Идите в церковь, идите к служителям, открывайте Библию, ищите Бога в своей жизни, потому что другого способа освободиться от демонического влияния, кроме как прийти к Богу, не существует. Только Бог, только свет может сделать эту работу. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление. Никогда не забывайте о жене Лота. Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал, «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить, вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет: «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал: «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником: «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал: «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал: «Блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос: а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза. Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины.
а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». «Выходи из этого места и не оглядывайся». В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение! Когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление, не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, Он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как

Сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени, моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам. Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав, «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимень с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимень овдовели. Тогда Наимень обращается к своим молодым снохам и говорит, «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. Послушайте это. И твой Бог будет моим Богом. В тот момент происходит сверхъестественное преобразование.

Внимание этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руф идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз. Хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там в ее родословии поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое неважно. Ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Маав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея: «Как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную?» Ни один не скажет: «Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью». Но Руфь проповедует вам сегодня. Руфь говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь, вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота,
как предостережение. Но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье,

Не, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас, и вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руфь. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит, Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам, «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами. Надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом, ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам. Он сказал мне, что здесь будут Руфи, и здесь будут мужчины, сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку

Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова

In the dust, at the foot of the cross, where mercy paid for me.

Добро пожаловать, дорогие друзья! Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт, и они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея. Вы прекрасны. И я говорю, называю вас девушками, конечно. Знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все изначального состава? Ты изначального, и ты изначального. А, так что две изначального состава, и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно, с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песня в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что это такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне о следующей песне. Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

Да, группа «Свидетель», группа «Witness». Большое спасибо, девушки. Я очень рад, что я смотрю этот выпуск передачи «Gospel в Америке». А вы? Мы прекрасно проводим время. И сейчас вы увидите адрес. Вот он появился. Я хочу, чтобы вы помогли мне сформировать нашу следующую программу. Потому что я хочу, чтобы вы рассказали мне о музыке, которую мы не показываем на нашей программе. И, может быть, мы не пригласили какого-то исполнителя. Напишите мне, расскажите мне, что вам нравится. Или расскажите мне, что вам не нравится. И потому что вы пишете...

Ваши письма попадают в лотерею, и потом мы будем их вытаскивать, и мы будем посылать компакт-диски и кассеты с музыкой артистов из нашей передачи тем, кто написал эти письма. Так что, возможно, вы можете это получить. Давайте поприветствуем на Gospel в Америке Джоанна Карлсон.

Это просто прекрасно. Я хочу вам сказать, что евангельская музыка мне нравится даже больше сейчас, когда я стою здесь на перекрестке музыки Gospel. Мы называем эту передачу Gospel в Америке, где различные исполнители евангельской музыки, вне зависимости от вида их музыки, приходят и встречаются, и они заявляют об их любви к Богу и об их отношении с Богом. Я надеюсь, что вам нравится наша передача и что вы напишите мне по адресу на вашем экране. Я записал несколько евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». И я всегда любил эту песню. Это самая милая поэтическая песня «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Издавна христианская церковь практикует возложение рук. Что значит это действие? Насколько оно важно? Может ли человек быть крещен духом без возложения рук? Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Прежде чем коснуться вопроса о взаимосвязи возложения рук и крещения духом, хотелось бы проследить историю этого действия, Александр, и очертить круг смыслов, которые оно выражало. Могли бы вы нам помочь это сделать на основании Священного Писания?
1: Да, мы это с вами сделаем, но давайте прежде два предварительных замечания. Вы слышали, наверное, такую пословицу, выражение, афоризм, что немцу хорошо, то русскому смерть.
0: А бывает наоборот выражение звучит.
1: Да, ну главное, смысл сохраняется. Вот когда мы касаемся вопросов обрядовости, действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян и в русских, совершенно иное отношение к этому, нежели у западных людей. На примере простом можем это вспомнить, крестного знамени. Вы помните, какой огромный раскол был в Русской Православной Церкви, причиной которого стало несколько вопросов ритуального действия. Один из них – это как накладывать крестное знамение. В то время те люди, которые являются старообрядцами, будь то поповцы или беспоповцы, они это делали двуперстием. Мы помним вот это, двуперстием.
0: Да.
1: А Никоновская реформа говорила, что необходимо креститься трехперстием. И это стал одним из ключевых вопросов в этом расколе, до сих пор сохраняющим свою актуальность.
0: Да.
1: К примеру, в то время как на Западе, знаете, как на Западе католики крестятся?
0: В двухперстном и слева направо.
1: Католики крестятся, как правило, либо вот так, сложив все пять пальцев вместе, либо вообще открытой ладонью.
0: Поочередно сменяется лево направо,
1: правда? И для них нет разницы, как сложить и

0: короче. То есть вот этот первый момент. У русских проблема. И ввиду этого вопрос о возложении рук, казалось бы, второстепенный. Он вдруг обретает некоторый такой огромный масштаб. Это первый нюанс. И второй нюанс. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они могут иметь разные смыслы. Вот, например, рукопожатие. Смотрите, а что мы с вами рукопожатие сейчас делали? Зачем? Ну, что оно значит? Ну, обычно что значит рукопожатие?
1: В культуре наше приветствие.
0: Приветствие. Чаще всего имеет смысл приветствие. А давайте представим себе такую картину. Вот уже люди поприветствовались, они в общем зале, и кого-то вызывают, награждаем там Иванова Ивана Ивановича в связи с присвоением ему такой-то степени. И вот он вышел, ему медаль вручили, орден вручили, он спустился, и ему начинают все руки жать. Но они же его уже видели, они уже приветствовали. Рукопожатие в данном случае что?
1: Ну, как благодарности.
0: Поздравление.
1: Поздравление, да.
0: Оно же не обозначает уже приветствие, да?
1: Да.
0: Оно обозначает поздравление, да? И уже имеет совершенно иной смысл. Поэтому для нас очень важно помнить, чтобы не превращать вопрос рукоположения в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И второе, нам нужно вычленить смыслы, которые он имеет. Давайте для этого обратимся к Библии. Итак, книга Левит, первая глава. Книга Левит насыщена вот этим вот обрядовым действием рукоположения, возложением рук. Смотрите, первая глава, сразу четвертый текст мы читаем. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Или третья глава, второй текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у двери скинии собрания». И так далее. Здесь же восьмой текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинии собрания». Уже другая жертва заколается. Тринадцатый текст. «И возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинии собрания». То есть, смотрите, вся книга Левит, в принципе, испещрена ритуальным действием возложения рук. Мы видим, что оно связано с принесением жертвы. И совсем не обязательно с жертвой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех или жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи.
1: Да.
0: Но все равно совершается возложение рук. Дальше. Давайте откроем, к примеру, Левит, 24 главу. Итак, мы увидели, руки возлагались в связи с жертвоприношением, притом разного характера. Даже при тех, где нет необходимости исповедания греха. Левит 24:14. Ну, а вы пока думаете о том смысле, которое это действие могло иметь и имело при жертвоприношениях. Левит 24:14, смотрите. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями».
1: Вообще мотивы, но идеи другие.
0: Да, то есть, если, к примеру, при жертве за грех человек возлагал руки на животное или руку на животное, то мы понимаем, что он исповедовал свой грех, и была идея передачи.
1: Символически, да?
0: Да, моего греха, возложения на животного, так?
1: Так.
0: То здесь, смотрите, абсолютно иной смысл. Человек, который виновен в грехе, на него все возлагают руки, свидетели, для того, чтобы потом он был побит. Здесь нету идеи переноса. Здесь идея как раз-таки оставления греха на нем. Да? И сопровождается это свидетельством. Только свидетели это делают. Да? К примеру, числа 8 глава, 10 текст. Данный отрывок связан с новой, уже третьей идеей, где происходит избрание. Числа 8 глава, 10 текст и 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». 12 текст. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов». То есть, смотрите, картина.
1: Интересная
0: последовательность. Весь народ возлагает свои руки, поднимает свои руки на левитов. В свою очередь, левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они же ничего не передают им. Правильно? Они же ничего не оставляют на них. Здесь уже иной смысл.
1: Ну, смысл, конечно, явно что-то другое.
0: Идея отделения. Правда ведь?
1: Видимо, так.
0: Идея отделения этих людей для служения. При этом она исповедуется как бы солидарно всем Израилем. А в то время как возложение рук уже этих левитов на жертву уже имеет другое значение. Да, вот это как раз-таки очищение от греха, передача греха. То есть мы видим, ну давайте еще числа 27 главу. Одно и то же действие, хотя оно варьируется, иногда одна рука кладется, иногда обе руки кладется. Руку или руки. 27 глава книги чисел, 22-23 текст. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». А здесь уже идея передачи, преемственности. Моисей, прежний Иисус. Вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля. И теперь ту роль, ту функцию, функции, которую играл Моисей, будет играть Иисус Навин. Вот это идея передачи, делегирования, да? Да. Вот, то есть мы видим, как одно и то же действие, или схожие, однокоренные действия, могут выражать разные идеи. Так? В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Луки. Обыкновенно исцеление происходит вместе с возложением рук. Евангелие от Луки, 4 глава, 4 текст. Иисус проповедует, а после к нему приходит огромное количество людей с определенной целью. Евангелие от Луки, 4:40, чуть ошибся я. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». А здесь?
1: Исцеляет Иисус.
0: А что это значит, это действие, возложение рук?
1: Со стороны Иисуса?
0: Да.
1: Ну, то, что вот все ему принадлежит и все.
0: Но оно может, с одной стороны, обозначать, ну, даже через, так мы бы сказали, через косую линию, с одной стороны, изъятие болезни, принятие на себя, а с другой стороны, дарование здоровья. Так ведь?
1: Возможно.
0: В этот момент. То есть здесь руки выступают как некоторое посредничество между исцеляющим и исцеляемым. Так? А, ну, это постоянно так происходит. Например, тут же Луки 13:13. Если там были многие толпы людей, приходящие к Иисусу, на которых Иисус по очереди возлагал руки, то 13:13 рассказывает нам историю уже отдельной женщины, больной. И вот мы читаем 12 текст. «Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». То есть он как бы забирает и дает ей здоровье, получается. Да, опять-таки, вот это вот посредничество.
1: Символизм возложения рук, видите, такой имеет вот большое разнообразие. Да,
0: вот вы верно сказали, что мы имеем здесь дело не с магией, не с мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук, которое может обозначать разное. Ну, известное действие рукоположения в сан священника, отделение, как это было в Ветхом Завете, так это сохраняется в Новом Завете. Ну, давайте откроем Деяния, 6 главу. Это история, связанная с избранием 7 диаконов, вы ее хорошо помните. 5 текст перечисляет этих диаконов, их имена, а дальше 6:6, «и поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». 6:6. Да. Да? Избрание, отделение на служение апостолов. Диаконов. Апостолами диаконов. Или здесь же Деяния 13:3. Мы этот текст открывали. Это то место, где Дух Святой приказал отделить Павла и Варнаву, Савла тогда еще, и Варнаву на служение. И вот 13:3 мы читаем. «Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». Вот это идея, опять-таки, отделения. Отделение, свидетельствование об отделении. Или 1 Тимофею 5:22, где апостол Павел пишет письмо юному коллеге, который тоже является пастором, священником, соработником, сотрудником Павла, где он делает очень важное замечание относительно рукоположения. 1 Тимофея 5:22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». Да, то есть необходимость исследования человека перед тем, как совершить рукоположение, чтобы не было этого. И при крещении духом тоже совершается иногда, мы сейчас это убедимся, тоже совершается возложением рук. Таким образом, мы видим, что возложение рук имеет разные смыслы. Иногда это идея передачи, переноса, действие медиатора, передатчика, избрание, отделение, свидетельствование, да, дарование. Вот. И при том человек, когда происходит, человек, как правило, посредник, потому что избирает ведь Господь. А человек признает это избрание и как бы это демонстрирует через это действие.
1: Да, интересно, видите, вы показали такой вот формат разнообразия в Священном Писании, представленный рукоположение, да? Потому что человек может всегда как-то относиться к этому как-то односторонне, да? То есть, вспоминая, там, может быть, Ветхий Завет, у него там запечатлилось в памяти, что вот обычно, чаще всего это вот надо, может быть, возложение рук над животным, и если все заканчивается, оказывается, нет, видите, как много. Хорошо, Александр, спасибо. Видите, вы и в прошлых передачах говорили с вами о крещении Святым Духом. Вот, кстати, вот некоторые люди, вот возложение рук и крещение Духом, вот они не отделяют вот эти понятия от одного до другими, и считают они некое такое целостное, единое. Как Священное Писание вот представлено вот этот вопрос? И как быть с этим вообще?
0: Для этого я, знаете, какую процедуру предлагаю? Чтобы мы могли посмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом и увидеть, где происходит какое действие, чтобы понять, является ли возложение рук необходимым, неотъемлемым атрибутом крещения Святым Духом. Уже сразу, самое первое крещение Святым Духом, мы с вами говорили, это Пятидесятница. Деяние, 2 глава, давайте откроем. Первые 4 текста 2 главы. Есть ли там возложение рук при этом крещении Духом?
1: Я не припоминаю.
0: Нет, там никакого возложения рук нету. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть никто из людей ни на кого рук не возлагает. Есть некое действие сверху от Иисуса Христа, который источник крещения Святым Духом. Эти огненные, как бы огненные, напоминающие огненные языки, на них нисходят над головами, и происходит крещение Святым Духом. Вот они. И будете крещены Святым Духом. Угу. То, что говорится в 1.5. То есть вот самое первое крещение Святым Духом, мы видим, никакого возложения рук нету. Собственно, так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Духом. Он уже вышел на берег, он уже помолился на берегу, и Отец посылает Духа снисходящего на него. Никаких рук здесь не было. Дальше. Мы видим первое крещение, такое уже церковное, происходит здесь же, во 2 главе, после проповеди Петра. Петр заканчивает свою проповедь. Это 2 глава, 38 текст. Отвечая на вопрос, что же нам делать, он говорит: «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего возвращенного». Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит, что было совершено крещение Духом. Потому что именно крещение Духом вводит человека в сообщество. Именно оно является свидетельством, что эти люди стали христианами. Помните Римлянам, 9 глава: «А кто Духа его не имеет, тот и не Христов». И поэтому говорит: вот охотно принявшие, вот чудеса, вот они все вместе, они едины. Мы тоже не видим действия возложения рук. во втором примере

0: крещения. Самаряне, 8 глава. Вот в случае с самарянами, 8 глава, это длинный отрывок. Помните, сначала приходит Филипп и совершает крещение, водное крещение. А потом, некоторое время спустя, приходит Петр и Иоанн. И вот мы читаем с 9 текста, с 14 текста: «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Угу. Здесь есть
1: возложение. Да, здесь интересно, здесь уже есть.
0: Здесь есть возложение рук. Следующий пример – это эфиоплянин. Здесь же, в этой главе, которого крестит тот же самый Филипп. И вот мы читаем с 35 текста. «Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Есть возложение рук? Есть или нету? Как вы скажете? Нету возложения рук.
1: Нет, нет. Да, вот интересно.
0: Нету возложения рук. А дальше происходит крещение Савла, 9 глава. 9 глава, ну, с 8 по 20 текст. У нас интересует больше конец.
1: Какой текст?
0: Ну, с 8 по 20, но смотрите, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился».
1: А здесь уже есть.
0: Да, есть возложение рук, и при том крещение Духом Святым происходит раньше, нежели крещение водой. В данном случае есть. А, к примеру, коснемся Корнилия, это 10 и 11 главы Деяний. Давайте 10 фрагмент прочитаем, 44 текста. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящими языками, величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Есть возложение рук? Или нету? Нету возложения рук.
1: Да, ну вот интересно просто мне вот это чередование, вот есть, нету, да,
0: и дальше
1: почему
0: Аполос,
1: так вот?
0: Аполос, отдельная история. Ну, давайте, может, откроем Деяния 18 главу и 24, и 19 главу. Аполос — интересный случай, он проповедует об Иисусе Христе, даже не будучи крещен в воде, не говоря уже о Духе Святом, да. 18 глава, конец, и 19 глава. Ну, давайте с 19 главы сначала, там касательно этого вопроса. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали им: мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они даже не были крещены водой, не говоря уже о крещении Духом Святым.
1: Но весело.
0: При этом проповедовали об Иисусе Христе, но это отдельная история.
1: Мне смотрите, любопытно, почему такая.
0: То есть в большинстве случаев, в 4 из 7 нету рукоположения, возложения рук.
1: В 4 из 7?
0: В 4 из 7 нету.
1: Но 3 есть.
0: Но 3 есть. То есть мы понимаем следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святым Духом? Не обязательно. Это ритуальное действие, которое, начиная с Ветхого Завета, имеет целый ряд смыслов.

0: в том числе идею отделения, избрания, наделения, переноса, свидетельства и прочее, прочее, прочее. Да? То есть посредничество, чаще всего посредничество. Это все посреднические функции. Вот. Поэтому, конечно, иногда как бы Бог осуществляет свою деятельность через церковь. Мы помним, что крещение Духом Святым исходит от Иисуса. Не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, еще кого-либо. То есть не эти люди, возлагая руки, крестят их. Нет. Их крестит Господь Иисус, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, иногда нет возложения рук. Это не препятствие и не необходимое условие для крещения Святым Духом.
1: Хорошо. Это вы, Александр, видите, обрисовали вот все, что представлено в Священном Писании. Это тогда, это в прошлом, это вот апостольская церковь. И мы видим, что в иных случаях есть возложение рук, в других случаях его, ну, отсутствует это возложение рук. Но у нас есть современная сегодня церковь. Вот практика возложения рук сегодня в современной церкви, вот, ну, каково там ее назначение, его действие там?
0: Ну, она может иметь место. Вот здесь очень важно следующее отличать, следующий момент. Ввиду вот этой, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Проблема Востока и Запада. Русский очень часто возводит какой-то ритуальный элемент, ну, в такое это, что там похороны. И вы знаете, обыкновенно связывают руки, ну, чтобы не распадались. Вот. И бывает так, что мертвецу вдруг забыли. И гроб опустили, и гроб закопали. И потом этот человек и снится. Кому-нибудь там, жене, матери.
1: Родственникам.
0: И снится. И они думают, вот, все, они это ритуальное действие не сделали. Элемент. Ну, какая разница этому человеку там? Какая разница уже? Этому телу там, в земле, никакой разницы нет. Но русский человек, славянин, забивает себе голову. Поэтому, вот покажите мне вашу правую руку. Покажите. А, у вас есть кольцо.
1: Есть.
0: А у меня нет кольца. Вы женаты, и я женат. У вас трое детей, у меня трое детей. Как вы думаете, кольцо помогает сохранить верность супруге?
1: Ну, понятно, что это же не магическое какое-то, магический предмет, который вот он прямо там помогает человеку там что-то.
0: Как у Толкина, «Властелин колец».
1: Да. Да,
0: там,
1: да,
0: надел кольцо, шух.
1: Нет, это же символ просто для того, может быть, для...
0: Но вот все-таки, может, есть какая-то статистика, вы слышали, что носящие кольцо в 3 раза меньше изменяют жены, чем не носящие.
1: Впервые вообще такое слышал о таком, может быть, понятии. Хотя очень интересно.
0: То есть это просто ритуальное действие.
1: Конечно, да.
0: И человеку, который решил совершить грех, оно не помеха и не,
1: ну, конечно,
0: и его наличие никак.
1: Да, если бы в какой-то культуре 12 бы колец бы там нужно.
0: Теперь
1: было,
0: давайте мы будем создадим два движения: носящих кольца и не носящих кольца. И начнем серьезное разделение о том, как эти еретики неправы, которые носят кольца. Они не носят кольца.
1: Да, можно такое вот создать.
0: А ношение кольца как-то увеличивает любовь к супруге, может быть. Вы замечали по себе? Вот снимаешь и все. Надеваешь и ох ты, и цветы хочется подарить. Нет? То есть мы говорим об символическом значении, а не о мистическом действии.
1: Да.
0: То же самое с возложением рук.
1: Мистическом, магическом.
0: Да, да, с возложением рук. Это элемент, ритуальный элемент, который говорит о посредничестве чаще всего. Поэтому он может быть, не проблема. Но если его нет, то не нужно делать из этого трагедии. Потому что крещение Духом – это инициатива Господа, который сердцеведец и который тем самым свидетельствует о том, что этому человеку через крещение Духа даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. И он вводится в Новый Завет и становится частью Церкви.
1: Да, Александр, спасибо. Интересно, видите, ну, насколько вот Священное Писание, оно, во-первых, и разнообразно, и, по крайней мере, вот в каких-то моментах оно имеет совсем, ну, может быть, разное значение. Но, Александр, хочется все же поблагодарить вас, что вы помогаете нам разобраться вот даже вот в этих маленьких, может быть, тонкостях, которые бы казались бы, ну, на первый взгляд, они незначительны, но в то же время какой оно имеет резонанс, да, в нашей истории, в истории христианской церкви, в прошлом и в настоящем. Но в то же время при тщательном чтении Священного Писания все становится на свои места. Александр, спасибо вам. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, Спасибо за то, что вы были с нами. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы доверяли свою жизнь Господу. Иногда может казаться, что жизнь с Богом – это обязательно только обрядовая жизнь. Но это бывает далеко не так. Отношения с Богом – это, в первую очередь, живые отношения, доверительные в нашем общении с Ним, в молитве. Поэтому пусть ваша жизнь будет всегда с молитвой. Обращайтесь к Нему, общайтесь с Иисусом, и вы увидите, что Господь в вашей жизни обязательно участвует. Он отвечает на наши молитвы. Будьте благословенны, вдохновение вам и читайте Священное Писание.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это». Поэтому это и произошло. Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально.
Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят: «Позор!» Но вы должны ответить: «Нет позору. Я знаю, что мой позор снят». Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор, цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: «Нет позору». Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение.
Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки «зависимый», «неверный», «разведенная», «плохая мать». Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач! Добрый день, Иаков! Добрый день, мошенник! Время идти в школу, Иаков! Тебе пора, обманщик!» Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик!» И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого. Но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы».
Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с

чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом.
«Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной,

нет позору. Я прощен. Я искуплен. Я ценность. Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

«Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет. Приобрести привычку за всеми наблюдать.

не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый – не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно. Затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, ну, далеко не полный, тех советов, которые вот помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. Ну и приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда, но не может человек жить один. Нам кто-то нужен. Ну, и не говорите об общении с кем-то, ну, не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе коллектив, друзья тоже коллектив, кружок народного творчества или кройки и шитья тоже коллектив, ну и так далее. Это абсолютно. Вот интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Мне слово вот это не очень нравится. Ну, скажем так, какие-то законы там относительно одежды, они же есть. Ну, есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в данном случае относительно общества церковного не человек ищет Бога, а Бог ищет каждого из нас. Кто-то может возразить, что я начал искать Бога и нашел Его и Его Церковь. Подождите, подождите, не спешите. Я вас понимаю, я сам рад бы так был сказать. Со временем вы увидите, что это не вы начали искать Бога, а Бог искал вас раньше, чем вы Его начали искать. И в определенный момент Он открылся вам, когда вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это Он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы Ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее. Нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас, чтобы вернуть его к себе. Как сказала одна мудрая женщина, ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы...

чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом он о нас все знает, это мы о нем не знаем. Он не бунтарь, что касается конфликтов, то он не просто в них не вступает, он от нас, он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белою кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И целью пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества. И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение. Вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только... Конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни, кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь. Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием. Ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями, но не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе, как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я-то тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга «Исход», 20 глава. Помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой,
который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Но, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать: а, извините, а не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос тут весьма сложный, непростой. Или, например, так: а что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих? И там в гостях пригласят, ну, за стол, где будут какие-то угощения. Стол будет накрыт. И вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника? Я съем, и этим получается... окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, ну, есть человек, совсем не думающий о поклонении идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо. И потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну, что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну, так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма, ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше. Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо. Ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал. А потом решил, со временем и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто. И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тот и спрашивает. А вот тот второй.
Вроде внешне бы все соблюл, а внутри –

Хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующая вместе с сомнениями? Прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников, пришедший, решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет, вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой, чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый, решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит... О, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да
по большому счету все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит: прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Ну кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел апостол поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну, и кто-то вот говорил, что там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое, кто творил чудеса, Иисус или Бог Отец? Тоже мнения разделились, так как одни думали, что Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова, а чудеса якобы совершал Бог Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые, чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается. Апостол Павел вот и говорит, ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по Его божественному пути. И человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный, нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин. Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать». Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас, невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни, и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и
Она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник польскому врачу-педагогу Янушу Корчуку. В начале Второй мировой войны он был известен во многих странах. Он написал более 20 книг о воспитании, имел диплом врача и работал в больнице. Ну и в какое-то время своей жизни он основал дом сирот для еврейских детей. И так уж вот получилось, что вместе со своим домом сирот он оказался в Варшавском гетто. Ну, можете себе представить, что ожидало их. Но, тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал: это человечище с большой буквы. Ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? «Думая о себе, Иисус молился: „Отче, доминует чаша сия“». Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: „Но не как я хочу, а как ты“». Ум говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Поговорим о Езекии, о царе, чьи слезы достигли Бога. Читая историю этого удивительного человека в Библии, еще раз убеждаешься, насколько удивительный Бог, которому мы служим, и убеждаешься в том, что Он действительно слышит молитвы людей, когда те искренне к Нему обращаются. История Езекии не менее удивительна и содержит не меньше потрясающих уроков о взаимоотношениях человека с Богом, чем история какого-либо другого выдающегося персонажа Священного Писания. Хотя его история для многих людей, читающих только лишь Евангелие, может быть, или какие-то отрывки из Ветхого Завета, его история где-то затерялась там в книге Царств, Паралипоменон, в книге пророка Исаии. Не так много, казалось бы, и места ей уделено. Но его история очень знаменательна для нас. Мы многое узнаем из его истории о Боге, о его воле по отношению к людям, о характере Божьем. Поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Езекия стал царем в Иудее в достаточно молодом возрасте. Священное Писание говорит, что ему было всего 25 лет, и на протяжении 29 лет он правил Иудеей из Иерусалима. Библия упоминает, что Езекия был крайне преданным Богу человеком. И это вызывает удивление, потому что его отец был полной противоположностью Езекии. Тем не менее, Писание упоминает, Езекия делал все так, что это было Богу угодно. Он старался соблюдать заповеди Божьи. И более того, в первых стихах 18 главы 4 книги Царств мы находим такие слова, что подобного Езекии не было среди других царей Израиля. 4 книга Царств, давайте мы с вами ее откроем и прочитаем. 4 книга Царств, 18 глава, 5 и 6 стихи. Кстати, отца Езекии звали Ахаз, один из самых нечестивых царей Израиля, у которого рождается сын и позже становится царем и становится одним из самых благочестивых царей Израиля. Разве это не парадоксально? Итак, 5-6 текст. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Видимо, даже славу царя Давида в этом отношении, в отношении приверженности к Богу, он превосходит. Но не так много места уделено его истории по сравнению с историей царя Давида. Но, тем не менее, уроки оставлены важные. «И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповеди Господь дал Моисею». Езекия всегда доверял Богу, никогда не переставал на Него надеяться, на Него полагаться. Конечно, позже мы узнаем, в его жизни был грех. Что-то очень похожее есть с его праотцом Давидом. Целая длинная жизнь, практически безупречная, в конце которой ошибка, накладывающая или бросающая тень определенную на все его предыдущие достижения. И тем не менее, Бог принимал и слышал молитвы этого человека. Давайте остановимся на двух эпизодах из жизни Езекии, которые говорят нам о его молитвенной жизни и о том, как Бог слышит молитву преданного ему человека, и как удивительно и как полно он готов ответить на нужду человека, преданного ему и ищущего его. Первая история, которой мы сегодня коснемся, она случилась на 14-м году правления Езекии. На тот момент Езекии было 39 лет, и он к этому моменту очень многое успел сделать для своей страны, для развития ее духовной и религиозной жизни, но также и для благополучия
своей страны. Во второй книге Паралипоменон мы читаем о его достижениях. Посмотрите, он восстановил работу храма, очистил его от осквернения, потому что его отец, читая историю его отца, одного из самых нечестивых царей Израиля, мы видим, как он оскверняет храм. Причем он не просто осквернил храм тем, что занес туда идолов. И до него это делали, до отца Иезекии были цари, которые это делали. Он заколотил двери храма, чтобы там вообще не проходило никакого служения. Иезекия восстанавливает служение в Божьем храме, причем делает это в первый же месяц своего правления. Восстанавливает служение левитов и священников в Иерусалимском храме. Не просто открывает двери, а по книгам Моисеевым восстанавливает порядок и чин богослужения. Восстанавливает праздник Пасхи во всем Израиле. Праздник Пасхи – это было время, когда израильтяне собирались со всех концов страны вместе в Иерусалим, встречались там и праздновали освобождение из египетского рабства. Это был очень важный национальный праздник. Так вот, со времен Соломона так не праздновали Пасху, как во дни Иезекии. Что написано, что сразу после окончания этого праздника люди, вернувшиеся в свои дома, в свои села, в свои города, они произвели у себя дома такую же реформу духовную, какую они увидели в Иерусалиме. Они уничтожают священные рощи, посвященные языческим богам, уничтожают идолов, уничтожают языческие капища, все это разрушают и восстанавливается их связь с Яхве, с Иеговой. Также Бог позволяет Иезекии вследствие его политической активности, вследствие его торговой активности стать богатым и успешным правителем. Соседние правители, соседние страны с восхищением смотрели на то, чего достигал Иезекия. Многие имели с ним договор о сотрудничестве. Иезекия был выдающимся человеком, выдающимся правителем своего времени. Иезекия сделал известный водопровод. Этот водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году при раскопках. Это оказался водопровод, сделанный и проведенный в Иерусалим при царе Иезекии. Иезекия построил множество городов, Иезекия построил хранилища для зерна, масла, для драгоценностей. Это был действительно, повторюсь, выдающийся духовный и политический лидер израильского народа. Но сейчас нас больше интересует его отношение с Богом, особенно та часть, которая касается ответов Бога на его молитвы. Итак, на 14-м году правления Иезекии ассирийский царь Синахирим решил захватить Иерусалим. Вообще вот это правление Синахирима, и не правление, эпоха Синахирима, она была похожа на какую-то чуму, которая распространялась по Палестине, потому что он захватывал город за городом, он захватывал государство за государством. Никто не имел силы ему сопротивляться. И силы Синахирима насчитывали 180 тысяч человек в его войске. Это колоссальное войско, просто колоссальное. И, естественно, силы были неравны. У иудеев не было достаточно силы для того, чтобы одержать победу. И вот теперь посланники Синахирима, представьте себе, стоят у стен Иерусалима, и они угрожают захватить город. Они оскорбляют прямым текстом, что называется, оскорбляют Иегову, оскорбляют Яхве, пытаясь сломить дух стражников, пытаясь их напугать. Они искушают людей не доверять Иезекии. Они пытаются сказать им: Иезекия вас обманывает, ваш Бог вас не спасет. Вот за этими словами слуг Синахирима стоит очень важная деталь. Иезекия, царь, пытался вдохновить свой народ чем? Оружием, крепкими стенами или именем Божьим? Именем Божьим. И вот посланники Синахирима кричат защищающим стены: Иезекия вас обманывает, ваш Бог не спасет вас.
И потом пишется письмо, которое направляется к Езекии, и там описывается, вот боги других народов. Вот какой из этих богов смог защитить свою землю? Я захватил и этот народ, пишет Синахирим, и этот народ, и тот город, и этот город, и всех богов, которые были в этих городах, в этих странах, я взял, разрубил и сжег, или разбил, если они были каменные. Почему ты, Езекия, надеешься на то, что твой Бог спасет тебя? Очень примечательно, что в этом письме мало говорится о соотношении войск, о соотношении оружия, которым обладает одна или другая сторона, а говорится о религиозных вещах, о надежде на богов. Видимо, до слуха Синахирима дошло, что главная надежда, которую питает Езекия, царь Иудеи, это надежда на Бога своего. И вот такими словами он пытается убедить Езекию, ну просто сдаться и не продолжать борьбу. И вот следующий поступок Езекии говорит о его близких отношениях с Богом, о том, что его вера в возможность Бога защищать и оберегать свой народ, она непоколебима. Езекия идет молиться Богу. Представьте себе, все факты, все, что окружает, говорит о том, что скоро город будет захвачен, город будет уничтожен, люди будут либо убиты, либо будут пленены. Конечно, Езекия боится, как любой человек, как царь, просто как личность человеческая, он боится, но у него есть вера, у него есть надежда.

надежда на помощь и заступничество Бога. Разве подобного не ожидает Бог от каждого из нас? Как часто наши страхи, они становятся такой непреодолимой горой перед нами, заслоняя Бога. Как часто бывает так, что наши страхи и проблемы, они так нас поражают, что у нас не остается ни сил, а может быть, ни желания и даже веры не остается обратиться к Богу и принести к Его ногам свою нужду. Это самое большое поражение, которое мы можем испытать как люди и как христиане, когда проблемы поражают нас настолько, что у нас не остается ни сил, ни желания, ни времени, может быть, или даже веры не остается, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но прочитаем, что Езекия говорит в этой молитве своей. 4 книга Царств, 19 глава, с 14 по 19 тексты. «И взял Езекия письмо из рук послов, прочитал его, и вошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. Молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Да, это правда, Господи, цари ассирийские разорили народы, разорили земли их, побросали богов их в огонь, но это не боги. Изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому их и истребили. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и пусть все узнают, что Ты один Бог на небесах». Какой здравый взгляд на вещи исповедует Езекия. Он понимает, что Бог только один. И да, действительно, все остальные народы были завоеваны, а их боги были брошены в огонь или разбиты, если они были каменные. Но это были не боги. Он понимает, что за этими идолами нет никого и ничего, никакой силы. Есть только один живой Бог. Во времена Езекии пророком в Израиле был Исаия. И вот Господь в ответ на вот эту молитву, которую вознес Езекия, посылает Исаию, чтобы Исаия ответил ему. И там же, в 4 книге Царств, написаны такие слова, что Исаия, сын Амоса, пришел к Езекии передать ему: «Господь услышал твою молитву». Он слышал, как ты молился против Синахирима, царя ассирийского, и он услышал тебя. И дальнейшее развитие истории можно прочитать в книге пророка Исаии. Что же происходит? В ту же самую ночь, после молитвы, которую Езекия вознес Господу, ангел Божий проходит по стану ассирийцев, и за одну ночь там гибнет 180 тысяч человек. Ни один человек из вражеского войска даже близко не подошел к Иерусалиму. Ни одна стрела не была выпущена в сторону Иерусалима. И ни один иудей не поднял меча, чтобы одержать эту победу. Победа была одержана верой и молитвой одного человека, царя Езекии. Впоследствии царь ассирийский Синахирим бежал после этого от стены Иерусалима. Он остался жив, и он был убит у себя на родине своими собственными сыновьями.
Когда Иезекия пошел молиться, он же сделал вновь, мы видим и возвращаемся к этому вопросу, он сделал правильный выбор, он стал искать защиты у Бога, он не сложил руки, не схватился за голову и не поддался давлению, которое на него оказывал Синахирим, не сдался обстоятельствам. Он пошел к Богу и стал взывать о помощи. Вообще, если честно, Иезекия сильно удивляет, когда ты знаешь, кем был его отец, мы говорили, Ахаз. Человек, который проявил огромное нечестие, я уже об этом упоминал, он досками, может так, я не знаю, может как-то по-другому, заколотил двери храма, чтобы там не происходило богослужение. Разогнал левитов, священников, служителей храма. Храм пустовал, там ничего не происходило. Мало ему было осквернения храма. Он вообще прекратил служение в нем. Иезекия, какой он видел пример в своей жизни? Что его окружало? На чем он воспитывался? Ну, явно, что вместе с язычеством входили разные языческие практики, которые могли бы развратить сердце молодого юноши, молодого человека. Но уже в первый месяц своего царствования он восстанавливает служение в храме. Это значит, что думал он об этом все время. Но ничего не мог сделать, пока был жив его нечестивый отец. Как такое может быть? Может быть, это просто чудо Божье. По-другому это не назовешь, когда из такого окружения выходит человек такой безукоризненной чистоты и такого удивительного доверия Господу. Но вот после вот этого удивительного чуда с освобождением из рук сильного царя ассирийского Синахирима, когда Бог уничтожил все его войско, что происходит дальше? Как дальше разворачивается жизнь? История жизни Иезекии. В Священном Писании сказано, что он заболел. Иезекия сильно заболевает. 4 книга Царств, 20 глава, 1 стих. Посмотрите. 20 глава, 1 стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно». И что происходит дальше? «И к нему пришел Исаия». Тот самый Исаия, который сказал, что Бог услышал твою молитву, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, не выздоровеешь. Казалось бы, что-то как-то по-другому должна закончиться жизнь этого человека. Но и в жизни этого удивительного библейского героя победы чередуются с испытаниями, какие-то достижения с проблемами и со скорбями, которые выпадают на его долю. Так произошло и в случае с Иезекией. Бог не просто знал, что с ним происходит, он посылает своего пророка Исаию, чтобы оповестить, что Иезекия должен приготовить свой дом к своей кончине. Почему это происходит? Почему Господь это допустил? Вот забегая немножечко вперед, надо сказать, что в действительности Бог предвидел падение Иезекии. Если бы не произошло то, что потом в будущем происходит, скорее всего, слава Иезекии значительно затмила бы собою и славу Соломона, и славу Давида. Бог предвидел падение Иезекии, Он предвидел, что предел терпения, борьбы с искушениями Иезекии пройдены, и он может отступить, и все то славное, что он сделал в своей жизни и чего достиг, будет перечеркнуто. К сожалению, именно так и произошло. И вот во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, мы читаем об этом, забегая чуть-чуть немножечко вперед. Второй Паралипоменон, 32, 20, с 22 стиха по 26. «Так спас Господь Иезекию и жителей Иерусалима от руки Синахирима». Ну, об этом мы только что рассуждали. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим. Дорогие вещи для Иезекии, царя иудейского. Он возвеличился после этого в глазах всего народа. В те дни
заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но, 25 стих, не воз...

воздал Езекия за оказанные ему благодеяния. Ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но потом Езекия смирился перед Господом в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Божий во дни Езекии. Произошло то, что Господь и предвидел, и Он, Его рука милостивая допустила, что Езекия оканчивал свой невероятно славный путь, путь своей жизни, славной жизни. Но что делает Езекия в этот момент? Теперь сделаем шаг назад. Мы увидели немножечко будущее для того, чтобы вынести такой урок. Необходимо со смирением принимать даже самые сложные для нас решения, которые принимает Бог. Но сделаем теперь шаг назад. Что делает Езекия? Вот удаляется Исаия, сказав Слово Божье. Исаия уже вышел из дома Езекии, уже вышел во двор, дошел достаточно далеко, и к нему обращается Бог, к Исаии, и говорит: «Я увидел слезы Езекии, моего раба. Я услышал молитву, которую он мне вознес. Вернись и скажи ему, что его слезы я заметил, и поэтому я продлю его жизнь еще на 15 лет». Удивительно. Посмотрите, Исаия, величайший пророк, один, кстати, из образованнейших людей своего времени, читая книгу пророка Исаия, можно увидеть в оригинале, конечно, каким возвышенным языком он пользуется, какой большой у него словарный запас. Он использует разные метафоры, обороты, притчи. Вот по сравнению со многими-многими другими пророческими книгами, где используется простой повседневный язык, и у Исаия очень возвышенный язык. Так вот, этот Божий пророк, который предсказал освобождение от Синахирима, и это исполнилось. Человек, облеченный Богом, большим авторитетом, он пришел и сказал Езекии: «Все, Бог постановил, Бог принял решение». Но несмотря на это, Езекия идет к Богу со своей просьбой. На что он надеется? Все, Бог вынес решение, Бог сказал, что так будет. Но Езекия настолько был в жизни своей близок ко Всевышнему, что он рассчитывал на то, что Господь его выслушает. И Господь не только его выслушал, и когда Езекия, горько плача, принес свою просьбу к Богу, Господь ответил на нее. Господь, это срабатывает. Его слезы достигают сердца Божьего и заставляют изменить принятое решение. Обратите внимание, Исаия не так на самом деле далеко и ушел, он был еще около дома, и вдруг он слышит этот голос, и его Господь обратно посылает, чтобы он объявил Езекии: «Бог увидел твои слезы, Бог услышал твою молитву и ответил на нее». Но, дорогие друзья, я далек от мысли, что любые человеческие слезы способны изменить Божье решение. В книге пророка Малахии, во второй главе, мы читаем такие слова: «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на молитву и приношения ваши. За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя». Вот здесь говорится о том, что слезы, которыми поливают жертвенник, люди вероломные, когда чего-то ищут и просят у Бога, это не трогает его сердце. Это не трогает его сердце, потому что молитва имеет силу, когда ее возносит праведный.
человек. Есть еще и такие слова в Священном Писании, что беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и поэтому Он не слышит ваших молитв.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь. К вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни, но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения.
сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье, Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов». «Я не осуществлю свою мечту». Нет, я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Я голова, а не хвост. Не говорите, это слишком большая проблема. Я не вижу выхода. Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше. Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет. Ко мне приближается неожиданный просвет. Иисус сказал в Матфея 6:22. «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее, приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким. Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв

уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет. У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал: «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат, и без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что эта проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати. Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его.
Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться. Свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали, «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок. Избавление близится, свобода не за горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля.
Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа. Она посмотрела ей в глаза и сказала, «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне, «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял». Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы. Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда?
неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете, Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации. Вот ключ, вам надо только верить. Если вы...

Не видите выхода не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках». Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером водворяется плач, а на утро — радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: ничего не меняется, лучше не станет. Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошее отношение, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал стог сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Мнения о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходятся. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: Почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход к учебной деятельности, ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети 6 лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
0: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
1: А физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
0: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
1: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной, просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего, и чаще всего психологи смотрят еще не только на мотивацию, желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками. Вот
0: да.
1: В чем и плюс,
0: общаться
1: говорят,
0: придется
1: да.
0: Много.
1: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которому мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он встал, пошел заниматься своими делами. Играть, то есть там что-то
0: делать. То есть он не понимал,

0: А что, когда тебя просят, нужно делать?
1: Просто не хотел, не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть, выполнить какие-то задания.
0: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
1: Да, потому что у него возникают новые отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они более, наверное, такие жесткие в каком-то смысле, да, и ребенок уже не играет, он сидит, хотя первый класс, опять же, он дает время на игру детям, да, создает для этого условия, но, тем не менее, учителя нужно слушаться, выполнять его требования, слушать его внимательно, не перебивая, слушать ответы своих сверстников, не перебивая. Вот с такими навыками ребенок должен пойти в школу. И этому приучают уже, ну, где-то в подготовительной группе строго, да, что это нужно уметь делать.
0: Кроме того, слушать, ребенок, да, наверное, должен еще понимать, что когда он находится в классе, он, например, не может достать там яблоко из портфеля, начать есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
1: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть ему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь свое время, да. Заниматься, играть, спать, и это не нужно путать эти понятия.
0: Кстати, моим дочкам, они у меня не ходили так вот на полное время детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
1: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
0: пораньше
1: постепенно...
0: Пораньше укладывать их спать и пораньше уже, да, будить перед школой.
1: Угу. Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
0: А сейчас
1: должны...
0: только на это и обращают, да, внимание.
1: К сожалению, существуют, да, требования в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать. Да. И мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел. То есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать, и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться. Это важно. И вот социальная зрелость. То есть умение...
0: Что сюда входит?
1: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества.
0: Ну,
1: и
0: хорошо.
1: Принять на себя постепенно роль еще
0: если
1: ученика.
0: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка, ну, подучить, что ли, общаться перед школой?
1: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревают достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как плохо, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прерываются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
0: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучению письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
1: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Mm-hmm. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать до 100, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. То есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да, уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это статус, социальный статус ученика, который также связан еще с кризисом 7 лет, да, потому что все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненен для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
0: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
1: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. Uh-huh. То есть желание учиться у них пропадает, и зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
0: приходят... В школе уже устают.
1: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной uh-huh. деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению, все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да? Учить буквам, учить читать.
0: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорили, что вы работаете над этим.
1: Одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии, в нашей дошкольной, существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные проблемы uh-huh. дошкольника. Но здесь мы используем сказку для того, чтобы познакомить ребенка со школой, просто вызвать у него интерес к школе. Там программа, которая рассказывает о том, что жил-был ежик, он жил-был в классе, он родился и жил в школе, и смотрел на то, uh-huh. как учатся другие детки. Ему было интересно, и он мечтал, что когда он вырастет, он будет не просто ежиком, uh-huh. а он будет учителем, и у него будет своя собственная лесная школа. И рассказываем о том, что когда он вырос, он действительно стал учителем, он организовал свою школу, и что в этой школе была там сорока, которая давала звонок, uh-huh. был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз идти в школу, как с этими uh-huh. страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
0: То есть это вы даже uh-huh. и готовите уже, проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка
1: да,
0: в школе.
1: Да, это еще связано с правилами, да, поведения в школе. Uh-huh. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам, да, должны быть тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, где мы вводим

0: детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении. Начальная школа открылась для того, чтобы дети также познакомились со школой. Мы вводим их на урок, в школьную библиотеку, на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
1: Да, это тоже очень важно в школе.
0: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, и потом должны это воспроизвести, вот такие элементы какие-то, даем прописи, да, конечно, даем печатный вариант букв, не письменные, какие-то элементы прописываем, но все только, скажем так, основа дается какая-то. В школе уже более глубоко, наверное.
1: То есть главная задача – это повысить мотивацию?
0: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими какими-то, новая социальная роль их очень привлекает в этом возрасте.
1: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
0: Ну, в первую очередь, когда, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть причины этому, может быть, много. Конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более три, как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частно индивидуальный.
1: Почему то есть здесь проблема? Уже нужно вмешательство специалиста? Родителям самим не справиться?
0: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, ну, допустим, не хочет общаться или боится общения. Возможно, это вообще нарушение аутистического спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
1: Это уже такие диагнозы,
0: бывают разные.
1: Родителям не разобраться.
0: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми, почему, может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться, или его не приняли в игру, или что, почему он замкнулся, или у него действительно какие-то серьезные нарушения. То есть это требует обследования определенного, то есть нужно знать точно причины и как с этим потом бороться, да, с этими проблемами.
1: Спасибо, Диана. Это очень важная для каждого родителя тема, понять, когда же ребенок может наконец-то пойти в школу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пусть Бог даст нам мудрости и чуткости в отношениях с нашими детьми.

Добро пожаловать. А сейчас, друзья, я хочу обратиться к одному из важных предметов, предметов веры. Она нужна нам. Мы нуждаемся в вере порой каждый день. Иногда все так идет хорошо, и что мы как будто бы и не, ну, все так хорошо, мы не задумываемся. Когда все дела идут гладко, когда все вот получается, и тогда вот уже вера в действие, как бы все уже осуществилось, но как только встречается нужда, и нужда, которую мы сами не можем, у нас нет возможности, то нам нужна вера. Нам нужны не просто вот деньги в тот момент, не просто нужна пища в тот момент, в чем мы нуждаемся, но нам нужна вера, чтобы получить и то, и другое, и третье. Нам нужна вера. Если, допустим, мы нуждаемся в покое, нам нужна вера, потому что верой в покой входим мы, уверовавшие, так написано. Через веру мы входим в божественный покой, шалом, через веру. Итак, вера нам нужна, чтобы успокоиться. Вера нам нужна для всего. Это важный элемент нашей жизни. Это необходимый ключевой момент. И когда мы учимся о вере, тогда это откладывается в нашем сердце, и тогда мы своевременно сможем ее применить. Вы знаете, у нас есть в запасе что-то, что не всегда нам нужно. Например, инструменты. Если вы спросите пастора Эдика, у него есть разные инструменты, больше, чем у меня инструменты. Я думаю так, он мастер, специалист. И не всегда все нужно сразу. И есть такой инструмент, который, ну, какой-то ключик отдельный, или гай, или отвертка, или что-то особенное, что вот пригодится в определенное время. И недавно меня дочка позвонила, говорит, у меня сломались весы. Я говорю, ну, наверное, батарейка. Наверное, батарейка. И так и получилось. Она привезла весы, мы, значит, посмотрели батарейку. А батарейку не открутить, потому что нужен специальный инструмент. Там маленький-маленький шурупик такой. И у меня были гости в этот момент из Финляндии. А у них к ключам автомобиля прикручена маленькая отверточка. Вот просто такая, знаете, малюсенькая. Она вот с половину пальчика мизинца. И у этой отверточки есть две возможности. Крестик и минус такой. И вот этот брат, он взял этой отверточкой и потихоньку раскрутил. И да, он говорит, там нужна была такая таблеточка. Он говорит, 20-32. Я не знаю эти размеры. Вот. И что вы думаете? Еще Бог сделал маленькое чудо такое. Ну, какое чудо? Мы вечером получили продукты. Я смотрю, в мешке с продуктами валяется новая таблеточка вот эта, полностью в упаковке. Вот поверьте, но это правда. И я такой ее распечатал, поставил. И пишу дочке, весы работают. Смотрите, но суть вот в чем, что вот эта отвертка, она необходима. И уже крупная отвертка не подойдет. И нож не помогает. Мелкий-мелкий такой маленький шурупчик. Так вот, вера, она нам нужна. Она нужна такая многогранная вера. И когда, если мы будем небрежны о ней, и у нас все просто хорошо, как человек говорит, я богат, разбогател, там церковь Лаодикийская, ни в чем не имею нужды. Но вы знаете, Бог говорит, я советую купить у меня что-то. Ты на самом деле беден, нищ и даже наг. И вот поэтому вера, как и любовь, как и другие качества, потому что вера, надежда, любовь, это всегда пригодится. И поэтому у нас всегда есть вещи, которые вот у женщин особенно, да и у мужчин, в машине есть аптечка. Она не всегда нужна. Когда все хорошо, да, но иногда понадобится пластырь. Иногда понадобится, может быть, даже бинт, и, не дай Боже, жгут, это когда перетягивают сильно. Но, или если не тебе, то кому-нибудь в дороге, кто, может быть, встречная машина или авария. И вы знаете, это очень нужно. Огнетушитель.

требуется, чтобы он был в комплекте, и он не всегда нужен, ведь пожары редко случаются в автомобиле, но они бывают. И вот тогда понадобится именно то, что нужно. И мы сегодня говорим о вере. Вера – она необходимость. И я хочу проповедовать на тему, что вера – это необходимость. Это то, что нам нужно всегда иметь в запасе. Потому что Господь говорит в книге Откровения, когда придет Антихрист, и когда он начнет убивать святых, написано, ему дано было вести брань со святыми и победить их. В смысле, он возьмет власть физическую. И это будет 3,5 года великой скорби. То что нужно будет тогда народу? Что Господь говорит, что там понадобится нам? Если мы достигнем, там написано, там нужно терпение и вера святых. Терпение и вера. И вот когда придет такое время гонений на верующих или скорбей, нужно терпение, нужно выдержать до конца, и нужна вера. Откровение 13:10. Итак, вера – это необходимость, она понадобится. Вера нам нужна по многим причинам. К Иисусу однажды пришли, и там много раз приходили люди, чтобы что-то получить. И Он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Вера как будто бы это код. Это вот как по пин-коду вы получаете или по карточке у вас. По вашему коду, по вашему банковскому коду вы получаете. И вот Бог говорит, по вере вашей да будет вам. Мы получаем. Это Матфея 9:29. По вере. Это значит, у Бога есть, но нам нужно вот, нам нужна будет вера. И есть разные причины, почему нам нужна вера. И самое главное, без чего мы никогда не спасемся, это вера спасающая, то есть вера в праведность. Написано, всякий, кто будет веровать сердцем и устами исповедовать, то есть он скажет, да, я верующий, да, я христианин, да, я верю в Иисуса Христа, да, Иисус мой Господь. Вот этот человек, он спасется. Представляете, достаточно сказать слово. Человек, когда он умирает, не успеет сделать добрые дела. Он не успеет заплатить, он не успеет вернуть долги. Он не успеет, ну, попросить прощения даже у людей. Но он вот попросит прощения у Бога. Он в последний момент, и он поверит, Господи, я каюсь, прости меня. И всякий, кто призовет имя Господа, он спасется, потому что сердцем верят к праведности. То есть, чтобы получить праведность, нужно поверить сердцем. И вот эта вера сердца, она нам очень важна, она необходимость. Смотрите, если мы не спасемся без веры, значит, вера необходима. Если мы не можем получить без веры, а Господь говорит, верите ли, что я могу это сделать? Он говорит, верите ли, что я могу это? Веришь ли, что я могу это сделать? И сейчас я хочу сказать, почему именно. Попробую открыть причину, суть, почему нужно именно верить. Друзья, сказано в Римлянам, что сердцем верят к праведности. То есть вера – это уверенность в невидимом, это состояние сердца. И Бог именно хочет видеть вот такое состояние сердца, и именно это его устраивает, и тогда происходит спасение сердца. Именно такая позиция сердца человека, чтобы он получил исцеление. То есть Богом созданная позиция – это Божий уровень определенного духовного состояния, то есть сердечного состояния. Почему и сказано «больше всего хранимого храни сердце твое» – притча 4:23, потому что из него источники жизни. И поэтому вера – это не просто убежденность в разуме. Если люди убеждены в математических законах, там, физических законах, химических процессах, это что-то внутри. И вот это состояние, оно соответствует Божьим стандартам, и тогда Бог благословляет человека. Вы знаете, сказано в Писании, что именно верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются. Я говорю верующим в широком смысле слова. Не те, которые верят, что Бог есть только, потому что бесы тоже верят, что Бог есть, но тем, которые верят, что Бог воздает, что Бог вам воздаст за то, что вы молитесь, за то, что вы даете, за то, что вы жертвуете, за то, что вы прощаете, за то, что вы любите. Он воздает. И вот
Поэтому, смотрите, верующие благословляются. Давайте скажем вслух. Верующие благословляются. Верующие благословляются. Даже если мы возьмем вот эти два слова, это целое откровение. Именно верующие люди благословляются вместе с верующим Авраамом. И это уже история Авраама, о чем мы иногда будем с вами вспоминать. То есть это пример, как он поверил. Итак, вера – это состояние сердца, называется уверенность в невидимом. Когда человек болен, нужна уверенность в невидимом. Когда человек видит, это уже не вера. Точно так же и надежда. Написано, надежда, когда видит, она не есть надежда. Потому что когда человек видит, а что ему надеяться? Он уже видит. Об этом сказано Римлянам 24. Мы спасены в надежде. То есть мы спасены уже на небеса в надежде. Вот, допустим, когда у вас есть уже билет на самолет, например, у вас уже все вещи упакованы, все у вас уже как бы, вы уже предвкушаете. Возможно, что вы полетите в какую-то страну, не знаю, в Турцию, в Грецию, в Италию, в Испанию, куда-то полетите, вы уже в надежде, вы находитесь в надежде. У вас уже есть это, но вы в надежде. Вы еще не там, но вы там в надежде. Надеюсь, все будет хорошо. И вот Бог говорит, что мы спасены от земли уже в надежде. А надежда, когда видит, не есть надежда. Потому что, когда человек видит, то что ему надеяться? Итак, надежда невидима. Согласитесь, правда же? Я пойду в церковь, я надеюсь, что я увижу вас. Вот я шел в надежде, что я увижу Ивана, потому что он мне сказал, что он придет. Да, это правда. И я пришел в офис и думаю, надеюсь, и Ваня там в зале. И когда я уже увидел, то надежда уже исполнилась. Уже мне надеяться не нужно. Но когда я не вижу, то я надеюсь. Когда я не вижу, что человек там где-то болеет, но я в надежде и в вере. И вот это состояние сердца, оно нужно Богу. Оно угодно Богу. Давайте поговорим о чем. Смотрите, на земле существуют разные отношения между людьми. Есть торговые отношения, есть дружеские отношения, коллеги, рабочие отношения, есть дружеские отношения, есть родственные отношения, есть очень близкие отношения, вот как семья, например. Есть разные отношения. Теперь смотрите, когда мы говорим о торговых отношениях, я сравнивать буду с верой. Когда мы говорим о торговых отношениях, то продавцу, хозяину торгов, все равно, кто придет, добрый, злой, вот плати, берите товар. Человек купил продукты, что-то еще, и плохо, если он купил алкоголь или что-то. То есть им все равно. Они продают, это торговые отношения. У Бога все иначе. Дальше, если мы идем к рабочим отношениям, тогда мы начинаем уже думать, вот, я хочу работать в хорошем коллективе. Нас уже интересует уже как-то характер людей. На земле люди, кто не знает Бога, они не говорят о сердце, мало говорят о душе, они в основном говорят о характере. Ну, так они выражают то, что мы подразумеваем Божьим сердцем, ну, или душа. Они говорят характер. Когда они в коллективе, они хотят попасть в хороший коллектив, они хотят, чтобы у них был хороший начальник. Кто хотел, чтобы у него был хороший? Мы все хотели, про все. Потому что здесь уже нужны отношения, уже возникают отношения, от которых будет зависеть настроение коллектива, настроение твое, как ты будешь приходить на работу, как ты будешь возвращаться. Вот. И если начальник мало платит денег, если он резок, очень требовательный, это угнетает, обижает человека, он унывает, ему хотелось бы поменять работу, он чувствует себя обиженным, несправедливо. Так вот, смотрите, торговые отношения – это одни. Человек купил – ушел, продавец продал – ему все равно. А вот Богу не все равно. Богу не все равно, с каким мы сердцем. Теперь мы перешли с вами к рабочим отношениям. Бригадир, прораб, начальник – уже теперь мы переходим хорошо, в отношении не то чтобы работы, а хобби. Вот скажем хобби. Когда моряки идут в плавание, допустим, яхтсмены, у них одно из правил есть – это тщательно выбирать команду, с кем вы пойдете в море. И на курсах капитанов они обучают, что вы подбираете, с кем вы пойдете. Потому что вот
Некоторые говорят, ой, я пойду, я с вами, ой, я хочу, я так хочу находить, поехать на яхте. Но вот они вышли в море, начался легкий шторм, началась морская болезнь,

или, значит, что-то вот сломалось, или радиорубка сломалась, или что-то не работает. И вот начинается истерика, начинается паника, высади меня на берег, я не хочу. Ну вот, то есть вы понимаете, начинается стресс, и тогда уже им уже... А для них это привычная ситуация. Они говорят, ничего, сейчас мы это сделаем, сейчас мы починим, вот, сейчас мы то... И тогда очень трудно находиться. То есть состояние души, сердца, оно влияет на коллектив. То есть поэтому люди должны быть стрессоустойчивы. Они... Поэтому, когда приглашают кататься на яхту, приглашают в хорошую погоду, потому что у человека может испортиться настроение, и он может не понять вот этого красоты. Поэтому стараются покатать людей, когда хорошая погода, чтобы ему было комфортно. А когда человек привыкает, закаляется, он уже готов выйти в море, когда... Так вот и Бог. Он нас, когда детки рождаются, они попадают в самые лучшие условия. Для них все, вот, оберегают их. Но потом начинают потихоньку их на улицу выводить, там вот расти, вы знаете, как в садик водить, и появляются уже некоторые стрессы, некоторые опасности, какие-то такие испытания. Хорошо, итак, мы говорим, первое, торговые отношения, второе, рабочие отношения в коллективе, третье, ну, хобби, там, увлечение, спорт, например, или секция спортивная, или что-то. Дальше, отношения друзей, дружеские отношения. И вот когда вы хотите иметь друга, то вы уже думаете, вот характер, чтобы у него был именно характер не обидчивый, не вспыльчивый. Вы уже выбираете себе, как бы, чтобы вот можете, чтобы этот человек, хотите, чтобы он был вашим другом. И... А если касается близких отношений, то есть человек выбирает супругу или мужа, то человеку очень важно, какой у человека характер, какое у него сердце. И я теперь хочу провести параллель с верой. Для Бога очень важно, какое у нас состояние сердца. Потому что Он с нами не ведет торговые отношения. Он не просто развлекается с нами, что вот мы поплыли в лодке, или там поехали на велосипедах, или решили подняться на гору, ну, в смысле, альпинизм. Господь, Он будет с нами действовать при определенном состоянии сердца. Вы также будете общаться с людьми, если вы на одном уровне, то есть у вас сердцем чувствуете друг друга, и вы тогда переходите в доверительные отношения. Так вот, состояние правильное сердца – это состояние веры. Когда мы находимся в вере, тогда это устраивает Господа. Вот по каким-то причинам, я просто прообраз привел, Богу вот это именно подходит. И тогда мы как бы поднимаемся на тот уровень, где движется Господь, и Он начинает нас наполнять, благословлять, исцелять. Павел говорит, проверяйте себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте, разве вы не знаете, что Христос в вас? Поэтому состояние веры – это состояние, угодное Богу. Это вот то самое состояние правильного характера, образно сказать, правильного состояния души, которое соответствует Божьему действию, то есть вот Господь там движется в этой сфере. Если нету веры, то есть нету веры во что-то великое, тогда этого не произойдет в нашей жизни. И поэтому Павел говорит в послании Римлянам, 5 главе, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Это первое качество. Оправдавшись верой. То есть какими бы мы ни были, что бы ни было раньше в нашей жизни, вот как бы ни были далеко от Бога, как бы мы ни ошибались, нам нужно поверить, чтобы получить милость. Нам нужно поверить. Бог любит нас, но Он хочет, чтобы мы поверили, чтобы мы доверились Ему. И когда человек говорит я верю», то он будет спасен. А другой говорит «Нет, я не верю. Я не верю, что Бог меня простит». Ну, как один мужчина говорил в Брянске, мы проповедовали, он говорил нашему знакомому, я не верю, я был в Чечне, воевал, вот там такое происходило, ну, он рассказывал, я вот то и то делал плохое, я не верю, что Бог меня простит, и поэтому я в церковь не пойду. То есть так он себя осуждал. С одной стороны, осудить грех в себе, это правильно, а с другой стороны, нужно поверить, что Бог это может простить. Скажите аминь. Кто хочет воздать славу? Просто воздать славу Богу. Воздай. Понимаете? А если мы будем понимать, что мы неправы, но мы не будем верить, что
мы оттуда выберемся, что Бог нас поднимет, мы не сможем подняться, потому что вера — это, написано, с полной верой приходим к Богу, очистивши сердца, и входим во святое святых с полной верой. И поэтому вера сейчас — это сильная вера, это выход. Это выход из ситуации. И поэтому, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вы знаете, мне как христианину, как пастору, мне никогда не было любопытно, какие грехи там человек совершил. Мне это не нужно как бы знать. Самое главное, чтобы он покаялся перед Богом. Скажите аминь, да? Аминь. Мне важно было, если люди очень настаивают, и они очень хотят поговорить и что-то исповедать, свой груз, я, конечно, соглашусь. Но я понимаю, что всегда грех — это что-то такое неприятное, и мне, например, это по-человечески, это неинтересно. У меня нет любопытства и нет интереса. Я думаю, так же и у вас. Если есть неправильное любопытство там о людей, об их пороках, об их ошибках, это нездоровый интерес. Но иногда нужно выслушать людей. И у нас была в церкви одна женщина, она была такая открытая, искренняя. Она была прямая очень такая женщина. И я у нее никогда не спрашивал, как она грешила, но она так говорила легко, по крайней мере, мне говорила, сколько у нее было грехов, сколько абортов было, что если бы я на это смотрел бы, и по-человечески, и начал бы ее осуждать, а я старался, как будто я не слышу. Я верил, что Бог ее простил. Это было много такого. Она просто это говорила, она искренне говорила. Вот с таким, я не знаю, говорила ли она кому-то еще, но мне она говорила, и я все равно ее любил, эту бабушку, и уважал. Но она, можно сказать, вот таким образом исповедовалась. Так вот, что мне оставалось делать? Только верить, что Бог ее простил. Она покаялась, правда же? Ободрить ее. И мы, если бы человек пришел и не верил, и сказал, я не верю, что Бог меня простил, я так поступил, тогда нет прощения, нет спасения. Просто вера — это необходимость. И поэтому благодать Божия, милость, настолько велика. И особенно если попасть в тюрьму, например, прийти проповедовать, то там такие судьбы, и там такие грехи, преступления, что без веры там вообще невозможно. То есть там нужно верить, что Бог и этого любит, и убийцу любит, понимаете, и насильников любит. Вот, извините, но я прямо говорю, священник приходит туда, и ему могут исповедоваться. Вы знаете, преступники исповедуются, руководители банд, организаторы убийств, они приходят очистить свое сердце. И там вот в эстонской тюрьме здесь, в современной, там у них есть несколько алтарей, то есть есть православных, есть лютеранский, по-моему, алтарь, и протестантский. В общем, люди разные. Если они считают, что они православные, то к ним придет православный священник. Если они считают евангельскую церковь, евангельскую. Но понимаете, вот там люди сидят, и мне сказали про одного мужчину, что у него пожизненное заключение. Я не буду называть сейчас его фамилию. Пожизненное. И тем не менее прошло ряд лет, много лет прошло, и теперь я знаю, что он на свободе. Вот Бог дал ему милость. Вот. И я не хочу думать, какие совершил он грехи и преступления. Это не мое право, я не судья. Это наверняка было ужасно и хуже, чем мы можем что-то подумать или слышать. Но он принял Иисуса много лет там. И он ходил в эти собрания. И он каялся, и он ходил, понимаете? И ко мне обращались мужчины и женщины. И если бы я смотрел на них вот глазами по-человечески, как люди в этом мире, не по вере, то это, и понимаете, одна женщина, она рассказывала о себе, как она совершила убийство, понимаете, она стала потом христианкой. Вот, и это было ужасно слушать. Так вот, как я должен относиться к таким людям? По вере. По вере. Что Бог же простил разбойника на кресте, да? Бог же простил Савла, который одобрял убийство там. И Иисус говорил, прости их, они не знают, что делают. Так вот, нам нужна вера. Если мы не будем иметь веру, то мы будем осуждать людей, мы будем о них плохо думать, мы будем от них отворачиваться. Мы не будем проявлять к ним должную любовь. А Библия говорит, вера действует любовью.
Вера действует любовью. Поэтому есть такие пасторы, капелланы, которые пошли вот именно в тюрьмы, пошли к самые низкие слоя общества, потому что они верят, что Бог прощает. Вера. Одна молодая девушка в одной миссии в Швеции, она работала. Потом она вернулась в свою Латвию. И однажды я у нее спросил, где ты, расскажи о служении. Она говорит, я служу на улицах Риги для проституток, чтобы их привести к Иисусу. Это молодая, очень красивая латышка девушка. И она вот служила для падших женщин. Можно, если не иметь веру, то можно вот так их осуждать, там вот эти падшие, что они там. Да не надо думать, что они делают, не надо думать, как они жили. И к Иисусу приходили блудницы и грешники. Скажите аминь, да? И он отношение показал веры. И поэтому вера нужна во всем. То есть нужно быть выше этого. Нужно быть выше. А если мы начнем осуждать людей, то это уже религиозность, это уже фарисейство. Это уже вот то лицемерие, когда Господь обличал. И это не является верой. Но Бог хочет, чтобы мы верили. Это отношение веры к людям, отношение к погибавшим, отношение к больным. Хорошо, если мы посмотрим на больных человеческими глазами, скажем, о, это такая ужасная болезнь, от нее нет излечения, там кто-то подумает, рак или что-нибудь. Нет, это неверие. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть глазами веры. А для этого нам нужна вера. Откуда исходит вера? Многие знают, вера от слышания Божьего Слова. Римлянам 10:17. Римлянам 10:17. Мы слушаем Слово, наша вера растет, и тогда совершаются чудеса. Я недавно опять немножко читал о Смите Вигглсворте. У него 23 человека были воскрешены из мертвых. 23 человека. Бог совершал чудотворение через него. У него была сильная вера. Он постоянно читал Слово. Говорит, он постоянно читал и молился. У него была сильная вера. И вот вера, она необходимость. Если мы хотим что-то получить, верите ли, что я могу это сделать, говорит Иисус. То есть вера нас поднимает. Ведь Богу не жалко дать нам чудо. Но наша вера, наше состояние сердца должно быть поднято на такой уровень, на котором движется Господь. Вы знаете, чтобы спутник, который посылают спутники, он мог двигаться вокруг Земли, он должен преодолеть определенное расстояние и выйти на орбиту. Вы знаете это, на орбиту. И он, тогда вот это земное притяжение, оно преодолевается, да? Так, он преодолевает слои атмосферы, и он выходит в свободное парение. Вот. И тогда он движется на таком уровне, которое позволяет ему вот все осуществлять, вот эту работу. Видеосъемки, там радиосигналы, значит, телекоммуникации, интернет. Я про образ, что нужно подняться на этот уровень. То есть Бог, Он движется в уровне веры. Если мы Его ищем в обиде, в огорчении, мы Его там не найдем. Если мы найдем в страхе, если мы ищем Его в страхе, то есть вот страх, боязнь, паника, там Его нет. Это не сфера Божия, скажите аминь, да. Он там не обитает. Это не Его область жизни. Область поражения – это не Божья область. И если мы туда вот погружаемся в сомнения, в страх, в неверие, то там нет Бога, нет исцеления, нет чудес. И Бог поэтому хочет дать нам веру, чтобы мы всегда поднялись выше. Еще немножко. Поэтому смотрите, Римлянам 5:1. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Я просто вам аккуратно намекнул, какие бывают вот люди, и если бы они не верили, то нет спасения. Поэтому мы только через веру. Мы оправданы, мы помилованы. Это не то, что мы сделали сами, это то, что Бог сделал, но мы это приняли верой. Вы знаете, я ехал в церковь и думал о том, как это сравнить. Ну, сравнить можно с тем, что папа купил, допустим, автомобиль сыну или подарил ему там велосипед ребенку. Ребенок не мог это сделать, но он на велосипеде. Он, мой велосипед, да, но он его не заработал, он его не купил, но он его получил даром по любви отца. Это бы хорошо, правда же, друзья? Так и вера. Мы не заслужили праведность. Мы никогда бы ее не заслужили. Потому что, представьте, заслужить праведность, получить праведность, это значит получить всю вечность с Богом. Ты будешь жить вечно, вечно, вечно, вечно. Миллионы, миллионы лет в таком прекрасном месте, где Господь.
Ну разве мы, наши дела могли бы стоить вот всю вечность? Сколько дел мы должны сделать? Миллионы, миллионы.

Миллиарды нет, не хватит, чтобы купить себе миллиарды лет на небесах. Вы понимаете? Поэтому Бог нам дает даром, по благодати, верой, через веру во Христа Иисуса. И поэтому вот эта вера, она драгоценная.

Вот то, в чем мы стоим сейчас, те дары, которые Бог дал церкви сейчас, это то, что мы получили по вере, доступ к этой благодати. Если я буду беспокоиться о своей вере, назидать себя в вере, и каждый из нас служители, и каждый член церкви, то мы получим доступ к большей благодати. Потому что у нас будет вера. Я много лет не задумывался и даже не думал о том, чтобы Бог показал мне сон или открыл мне что-то. Я не думал об этом, и я этого не имел. Но когда Йонги Чо пророчествовал, что после 2000 года, ну, когда 21 век вот наступает, что Бог начнет давать сновидения, и мне это коснулось. И я задумался, я очень серьезно задумался. Это не просто сейчас, вот мельком, это каждый день. Я подумал, надо же как, он так об этом смело говорит. Ну как я могу видеть сны? Я задумался, я стал молиться, и вдруг Бог начал мне показывать, ну, ситуацию там молодежи, что-нибудь еще, которые конкретно потом исполнились. И я стал думать, Господи, что же это такое? То есть, смотрите, получили доступ к благодати. И так есть сновидение. Я вообще боялся пророческого слова, потому что это боишься заблуждения, боишься ошибиться, боишься, ну, кого-то обнадежить. Но приходит вера. Пророчествуй по мере веры. Так мы слышали, да? И вдруг, когда Бог что-то открывает, и ты решаешься поверить, и ты решаешься человеку что-то сказать или сделать, ну, по вере, и вдруг это прямо точно происходит, ну, именно то, что вот нужно было, тогда мы ободряемся. Господи, слава Тебе! Это Ты! Значит, это был Ты. И тогда приобретается навык, такой опыт, когда мы чувствуем, различаем голос Господа, но нам нужно в это верить. Итак, мы верой получаем доступ к благодати, к дарам Святого Духа, верой. Если мы, причем наша вера должна быть не такой, что, ну, мы верим, Бог избрал брата, Бог избрал сестру, а именно вера, что, Боже, Ты избрал меня, открой мне, дай мне понять. Потому что люди верили, что Бог с Моисеем. Они говорили, пусть Он с тобой говорит, пусть, а мы вот боимся. Они испугались там, вот ты иди, ты с Господом разговаривай. Это не было вера, согласитесь, правда же? То есть, конечно, они видели, Бог действует через Моисея, такие чудеса, но они решили, они испугались. Так вот, Бог хотел, чтобы они все были царством священников, все. Они все знали Бога, но они испугались, они отвернулись от говорящего, так написано, отвратили. И Павел говорит, смотрите, вы не отвернитесь от говорящего. Вот. Потому что если через ангела было слово перепадано, и вот они не поверили, то как же будет мы от глаголящего с небес? То есть Христос пришел и говорил, ну, Бог же будет строг. И поэтому нам нужна вера. Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же? Человек верит, что ему нужно молиться, что нужно с утра искать Бога. Опять же, это уровень веры. Есть люди, которые еще не молятся или почти не молятся. Они младенцы во Христе. Они говорят, они просто будут рядом с нами. Но это временно. А когда в их сердце приходит сильная вера, женщина говорит, и я хочу помолиться, и я буду молиться. Научите меня молиться. Это уже вера. Аминь. Вот. Когда мы дети, мы принимаем благословение. То есть, папа, ну дай мне, или мама, помоги мне, дай мне, вот подари мне там, дай мне, пожалуйста, вот там мороженку, дай мне, лимонад купи. Я помню, был маленький-маленький, я впервые в жизни понял, что такое лимонад. Это было настолько вкусно. Если вы маленькому ребенку, вот грудному, дадите мороженку там чуть-чуть, он сразу, и он начнет искать. Он сразу отреагирует на сладость. Я говорю, мама, купи мне лимонад. Это была Россия, купи. Она купила мне лимонад. И я запомнил, как вот такие темно-зеленые бутылочки с лимонадом, там дюшес или что-то такое. Так вот, мы просим, но когда мы вырастаем, мы тогда хотим делиться. И мы говорим уже другу, пойдем купим мороженое, пойдем купим лимонад, пойдем купим ириски. Это уже вера, это уже ты готов с другом пойти и делиться. Вот так вот и вера Божья. Сначала мы готовы, мы видим только свою ситуацию, мы видим только свою нужду. И мы думаем, кто бы за нас помолился? Ну, кто бы нам помог? Но когда приходит вера, то вы включаетесь в это и говорите, вы готовы молиться, вы готовы сражаться. Вера — это она огромная. И я не буду продолжать, я заканчиваю слово. Но смотрите, Библия говорит, праведный будет жить верой. Вот это настоящая жизнь, это жизнь веры. Когда Бог говорит,

и мы идем в этом направлении. Это Римлянам 1:17. Итак, мы будем жить верой. Я не буду раскрывать это жизнь, когда человек верит. Когда человек не верит, он умирает духовно. Он физически живет, но он как бы духовно мертвый. Что мы делаем верой? Мы верой побеждаем, только верой побеждаем весь этот мир. Все, что мир делает, со всеми ужасами, со всеми войнами, со всеми греховными обольщениями, со всеми, не знаю, преступлениями, искушениями, богатством, Библия говорит, это победа, победившая мир, это вера наша. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Веры Божией достаточно, чтобы быть выше всего этого, чтобы побеждать весь мир. Слава Господу! Правда, друзья? Итак, без веры мы не сможем победить греховный мир, а с верой очень легко. Девушки, юноши, дети даже, они как бы победители, потому что они имеют веру. Кто верует? Кто побеждает, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий, то есть Иисус есть главный, Он есть победитель. Итак, мы верой ходим, в прошлый раз мы слышали, но почему нужна вера? С чего бы я должен был, может быть, и начать проповедь, о чем написано, почему мне нужна вера? Потому что вера — это уверенность в невидимом, а мы живем в мире, где мы не видим духовный мир. Мы должны доверять Богу. Мы слышим, что Бог говорит, но мы не видим, поэтому нам нужна вера. Я хочу обозначить немножко. Смотрите, находясь в теле, мы устранены от Господа. То есть так, как мы в физическом теле, так как Адам согрешил, то тело физическое, оно стало устраненным от Господа. И он потерял славу Божию. Все согрешили, потеряли славу Божию, Божие присутствие. И теперь нужно, мы как бы на ощупь идем в этой жизни, как бы на ощупь. И вдруг приходит Господь и говорит нам слово. И слово становится свет ноге, светильник ноге и свет стезе. И он нам говорит, и мы это делаем. Допустим, как так ситуацию сказать? Бывало такое, что один человек говорит, а второй рулем управляет. Ну, не было возможности. То есть один умеет управлять, но плохо видит. А рядом человек, он ему подсказывает и говорит, слушай, так, немножко правее давай, ты чуть-чуть левее так. Ну, там у человека там проблемы, например, со зрением, очки забыл. И он ему, а он водитель, у него права. Вот его прав нету, но он хорошо видит. И он говорит ему, так, давай, давай чуть-чуть правее. Так, осторожно, там впереди поворот. И такие бывают. У мужчин разные всякие такие у них ситуации бывают. Так вот, бывает, что когда мы должны слушать и верить. И вот так же на корабле. Он ему говорит... Там, рулевому говорит человек, курс. Рулевой не видит, я вам рассказывал. Он за рулем, он не видит компас ночью. Компас прикреплен к каюте. И до этого компаса, скажем, 2, может быть, метра. А человек сзади сидит, он за рулем, руль держит. И у него очки, у него запотели очки, ночь. Он не видит, ему нужно курс держать, 110, допустим, компас. И поэтому тот, кто там видит, он ему говорит. Он говорит, 110. Потом говорит, он идет. Он говорит, 115. Это значит, он уже уклонился от курса. Он тогда меняет направление руля, чтобы выйти опять на 110. И так они вышли так мы вышли к пристани. Мы вышли на маяк прямо. Это ночь, шторм. Шли на одном стакселе, на одном вот переднем парусе. Настолько сильный ветер штормовой. Все эти волны, барашки. Но капитан... знал, но он не мог видеть. А я должен был ему говорить. И он кричал мне, через несколько секунд кричал, курс 120, он тогда резко менял, уходил на 110. То есть так поворачивал, я говорю, 110, все, он тогда держался. И вот там ветер, сопротивление. Поэтому это вера. Он мог мне верить или не верить, но он мне верил. И также самолет, штурвал, они сажают... Они говорят курс, и он слушается. Ему кажется, что он там выше, а на самом деле он ниже. Или наоборот, ему кажется, он ниже. На самом деле самолет еще выше, еще рано, значит, делать там, опускать подкрылки. И поэтому диспетчер ведет его. Он с башни ему говорит, вот такой-то курс, такой-то градус, вот, там ты приземляешься. И он как бы ведомый. Не ведущий, а ведомый. Его ведут. И самолет

пропускают. В крайнем случае, если что-то авария, тогда он ручное управление берет. Так вот, человек не видит. Он может быть над облаками, но ему говорят, каким курсом следовать. Это доверие, это вера. И сейчас, друзья, заканчивая проповедь, нам нужно вот именно постоянно слушать Господа, чувствовать, что Он говорит. И тогда мы придем правильным курсом, достигнем Божьих целей, получим Божьи результаты, увидим чудеса и знамения, увидим спасение людей, потому что мы следуем голосу Господа. Спасибо за внимание. Аминь. Давайте прославим Его. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценной вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть, неважно, девушка это или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть у меня, да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что Тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы там. Ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, большой части.
10: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж — это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак — так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
10: у нас,
3: ладно.
10: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно, это супер было бы, идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот, знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение, я в моменте. В моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми. И про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
10: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20... Мама
0: да, 19. Да.
3: И типа, и все так делали, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
10: Слушай, а ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда хочу поесть.
3: Это может быть реклама. Это может быть реклама.
0: Это очень на подсознание, мне кажется, да. Просто зависит от того, вот ты тоже, конечно, навязываешь, что 30. А кому-то навязывают, что 19, точно да. Так же бабушка дома, ну, сидит, да, и говорит, и там...
11: И родственники, да. Бабушка, все-все-все вокруг.
0: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
10: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, Пен, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, угу. Там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби. Чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить, путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака... У другого-то человека они тоже есть.
3: Mm-hmm. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы, вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот а если меня, ты кстати, только другого раздражало. Ожидаешь? Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама
3: я
5: же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. И он такой, сейчас встаю. Это тоже другая
10: крайность. Это может быть просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
10: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучить.
3: Обязательно закончить образование.
10: Но нужно понимать, мне кажется, в этот момент какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да ты, вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите про себя.
10: Да. И про себя,
5: и соответственно, тоже так же. И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
10: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные? И тоже также такие же должны быть у партнера. И социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
0: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что надо становиться лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
3: То ли он просто убегает от
10: ответственности.
3: А бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Мы не, ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот, я знаю людей, риски которые встречаются 5 лет. Они женятся и разводятся через год. А потому есть люди, которые женятся за месяц. И у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
10: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна.
5: Вот прям чего?
10: Достойно выйти замуж, достигнуть
3: за
10: своей
3: богатого.
10: Цели. Да, за богатого.
3: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
10: Нет, достойно выйти замуж, достойно цели, которую ты хочешь, достойно своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда, есть везде.
12: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
10: Здесь работает Олин пример, здравый смысл. когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример. Я очень долго общалась, встречалась с парнем, который вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский. И в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает. Вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то. Нужно понять, напрягает ли тебя лично это.
3: Ты же никогда не найдешь себе такого, что ну, тебя вообще никогда не будут напрягать. Там, мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
10: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
13: Я решила, мне некомфортно с людьми.
3: Я вообще не понимаю, что мне запереть. Откуда ты берешься, если по природе мы социальные?
13: Да.
3: Мы социальные человек,
13: в принципе.
3: Да. На обитаемом острове
10: да.
3: один ты
10: нет,
3: ну, свихнешься.
10: Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе,
3: ну и жить с кем-то.
10: Друзья, не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда, то есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни. Да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
3: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
10: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
3: То есть мы сейчас приходим к тому, что... Ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится. Я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо, ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда ну, будет
10: да.
3: некомфортно, это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
5: Это да? знаешь еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть, по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
10: Да.
5: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь достичь.
3: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
0: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть честной с собой в каждый день своей жизни. Как бы, и ты можешь проснуться сегодня и понять, что а сегодня, мне кажется,
5: а сегодня
0: что
5: мне
0: я
5: брак не нужен.
0: На шаг ближе стала к тому, что... я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что... мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж. Что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку и что сейчас именно ты готова, что вот это время это норм как бы.
10: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну как бы вот я сейчас скажу, Так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов. Он не может строить отношения. Ну, травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
12: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
10: Да.
12: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками. Потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города, другие там общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну... Тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что это может затянуть, потому что в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно, ты любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома. Как вообще такое? То есть это тоже, это клево, я согласна абсолютно, да. Что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны тут есть и такая, что,
10: да, такое что привыкание.
0: Надо поправить
10: вот такое. Этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну как бы, чтобы понимать.
3: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноком, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... Несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем. И я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
5: Да нет.
3: Нет.
10: Нет, я думаю, Оля находит
5: дети
10: время.
5: Сильно жизнь осложняют.
3: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
5: В самом начале только.
3: Да, но...
5: Но в самом начале они же молчаливые.
3: Ты с ними
5: они тебе
3: так,
5: не мешают,
3: да?
5: Думать.
3: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
5: Ну, это же думать тоже не мешает.
10: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное — определиться, что хочешь именно ты и как.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
12: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу, смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной.
3: Меня делает счастливой делать что-то непривычное, необычное, ну, то есть... Расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и меня прям очень прям делает счастливый тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
5: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весны всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять, как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
10: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое. Я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

0: И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Изреальская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!

Изреэльская долина находится на севере нашей страны, и она является, скажем так, ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изреэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изреэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изриельская, а на дальнем плане, на дальнем вот фоне находится Гиват-Ха-Море. Такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадианитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению, он собрал большое войско, и я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море». Вот эта гора в долине. И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии: кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов. И для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустили с этой горы к ее подножью, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду,

Победу я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

удивительные события произошли здесь в современности, с 1936 по 1939 год. Это было время, когда эта страна находилась под британским мандатом, и было большое арабское восстание против британцев. В это время арабы нападали не только на британцев, но и также громили еврейские поселения. И вот один из офицеров британской армии, разведчик, его звали Орд Чарльз Вингейт, он был назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гидеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гидеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном. И действительно, он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля, удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Вингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. «Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем». Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. «Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа». На горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Йонафана, Аминадава, Малхишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Йонафана, Саула и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле,

Вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм-учитель». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка. Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, в общем-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына-подростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил Себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил Себя как пророк. Поэтому эта гора, гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая себя, мы доказывали не словами, а делами.

0: Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриель. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриельская долина. Долина довольно плодородная. Изриель значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, это значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриельской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно. Ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя Ахава. Его жена Езавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриеле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриеля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Езавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Егу. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Егу прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Егу, и также Езавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник. То есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Изриель, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не туристическое место. И без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Вот видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
0: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
1: Да.
0: Тель-Изриель оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите, это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриеля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Гиват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Гиват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Гиват-Хаморе есть вот этот поселок Наин, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изриельская или долина Мегидо. Вот она тянется аж до горы Кармель, которая на дальнем горизонте справа.

0: Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена эта церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие. Описано в Евангелии, говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору, кормил, да, было очевидное Божие вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь. Хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра, который пропускал свет. И таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алебастровую крышу прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен. Он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к сожалению, свет не пропускают, поэтому конструкция немного утратила свой первоначальный вид.
1: В этом путеводителе мы еще открыли для себя кусочек благодатной святой земли. Это Израильская долина, Фавор и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь переплелись эпохи, различные фрагменты истории, и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
2: Ах, хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам, там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

Здравствуйте. Как говорит сам Джастин Миллер, он был последним наркоманом. Чтобы удовлетворить свои желания, он лгал и воровал много раз в день. Но для жены Джастин был хуже наркомана. Он был слугой дьявола. Нам позвонила Шейн Миллер, которая нуждалась в том, чтобы кто-то помог забрать ее мужа с улицы. Она дала мне описание автомобиля Джастина и его самого. У нас есть ордер, так что мы поместим его туда, где ему и место. А вот и он сам. Собственной персоной. Полиция не впервые принимали вызов, связанный с Миллером. Джастин вырос в Хартвилле, Миссури. В юном возрасте он был уверенным в себе и помогал родителям стричь газоны. У меня были любящие родители, чудесное детство. Вся наша жизнь вращалась вокруг семьи.

0: семейного бизнеса. Наш девиз был «Сделал дело, гуляй смело». Когда Джастин перешел в среднюю школу, что-то изменилось. Из-за неудач в спорте я стал неуверенным в себе. Мне казалось, я недостаточно хорош и разочаровываю других. Чтобы вернуть уверенность в себе, Джастин стал употреблять алкоголь. Но в старшей школе этого стало мало. Появились наркотики и метамфетаминовая зависимость. Она схватила меня и уже не отпускала. Я был не похож на других, я все доводил до предела. Джастин несколько раз проходил реабилитацию, но ему не нужна была помощь в борьбе с зависимостью. У меня была невероятная гордыня. Я бросал тяжелые наркотики на какое-то время, мирился со всеми, а потом снова брался за старое. Джастин воровал у родных, друзей, чтобы купить наркотики, а вскоре и сам начал их продавать. В 29 лет он женился, развелся и перешел к новому циклу – тюрьме. К этому времени Джастин смирился со своей зависимостью. Я не доверял себе. Я хорошо знал, на что способен. Мне говорили, что я никогда не изменюсь. Я неудачник и ничего не добьюсь в этой жизни. И тогда я решил гулять, пока меня не поймают. Я стал худшим из наркоманов. Я манипулировал, врал, воровал. Я совершал по 8 преступлений на день, чтобы получить наркотики. Я думал, что так и умру наркоманом. В 30 лет Джастин опять оказался за решеткой. И в этот раз у него наступило просветление. Оказавшись в камере после ареста, он услышал, как кто-то процитировал стих из Библии и решил найти ее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я тогда больше всего нуждался в силе. Возможно, это то, что мне надо. У меня не было веры, что смогу измениться. Я думал, это моя судьба, и чтобы стать лучше, я должен заслужить. Но все, что я читал в Библии, говорило мне о другом. Этого я понять никак не мог. После выхода из тюрьмы Джастин нашел работу и начал встречаться с Шей, его бывшим врачом-наркологом, и у них родился сын. Но через короткое время Джастин взялся за старое.
1: Не под кайфом. Джастин относился ко мне лучше всех в мире. Он добрый, готов отдать другому последнюю рубашку. Но под кайфом сам слуга дьявола. Он лжет, ворует. Он сломает вас, чтобы взять под контроль. Я любила его, и поэтому оставалась с ним. Я думала, что смогу исправить и спасти его, несмотря на свою боль. Я очень надеялась на это.
0: Однажды Джастин украл деньги у брата, и тот заявил в полицию. Джастин начал скрываться вместе с женой и детьми. Через 2 года Джастин втянул Шей в свой образ жизни.
1: Со временем я впала в отчаяние. Я думала, если я буду как он, я смогу помочь в борьбе с неправильными решениями. Ну или мы хотя бы будем вместе. Мне казалось, что я без него просто не выживу.
0: Но вскоре Шей обратилась к Богу и отдала ему свою жизнь.
1: Я попросила Бога мне помочь. Я готова была на все, лишь бы Бог помог мне выбраться из этой ситуации. Господь дал мне силу, которой у меня никогда не было. Он дал мне мир. У меня пропало желание звонить или писать Джастину. Господь говорил мне, ты заботишься только о себе, о Джастине позабочусь я. Поверь мне.
0: Шей перестала быть наркоманкой и переехала к родителям. Джастин оказался наедине со своей зависимостью, ему отчаянно захотелось вернуть семью. Я понял, что проиграл. Я больше не контролировал Шей. Она сказала, что все в руках Божьих. Я не знал, как работает Бог, но понимал, что больше не смогу манипулировать ею. Я сорвался, начал плакать, а потом упал на колени.
1: Джастин прислал мне сообщение. Что мне сделать? Господь сказал, напиши служение Иоанна 3:16. И я так и сделала.
0: Вскоре Джастин записался в лагерь для мужчин с зависимостями. Там он узнал о безусловной любви Христа. Меня коснулось то, что Бог любит меня даже в самые худшие моменты, в самые темные дни. Помню, я говорил, «Боже, если ты поможешь мне, я отдам тебе свою жизнь». Но человеку, который страдал от гордыни, было непросто полностью довериться Богу, и Джастин программу не закончил.

0: Они помирились с Шей и поженились. Джастин отдал свое сердце Христу, но вскоре вернулся к наркотикам.
1: Я быстро разочаровалась после его возвращения. Перемены были временными. Мы снова оказались на американских горках. Тогда Господь сказал: «Ты должна кое-что сделать».
0: Шей говорит, что Бог ей сказал сообщить полицейским, где найти Джастина, которого они уже искали.
1: Я не злилась и не пыталась навредить мужу. Я любила его и посвятила себя Господу. Я сказала, что сделаю все, что он попросит. И Господь ясно сказал мне сделать именно это.
0: Шериф Дэрин Броули был не из тех, кто дает поблажки рецидивистам. Во время ареста он нашел у Джастина достаточно наркотиков, чтобы посадить его на 20 лет. Все указывало на то, что он должен быть за решеткой. Но вместо этого... Я не могу объяснить, почему. Но внутри я понимал, что у него другое предназначение. Я сказал: «Большинство людей, сделавшие то, что сделал ты, уже были бы мертвы. В одной руке у тебя семья и жизнь, а в другой руке, ну, сам знаешь что». Джастин начал плакать. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужчины так плакали. Мы поговорили о Боге. Это был хороший разговор. Шериф позволил рассказать ему о том, через что я прошел. Он сказал: «Тебе повезло, что ты встретился со мной, потому что я даю тебе шанс. Вот, держи». Шериф Броули решил не предъявлять обвинений. Неделю спустя Джастина освободили. Он заново посвятил свою жизнь Христу и принял его благодать. Я мог лишь сказать спасибо. Я не заслуживал тех шансов, что выпадали мне в жизни. И этого тоже. С тех пор я не пил и не принимал наркотики. Я не просто протрезвел, я стал свободен. С того времени семья Джастина и Шей выросла, так же, как и их любовь к Христу и друг к другу.
1: Бог не просто вернул нам Джастина. Он дал нам его лучшую версию. Я даже не представляла, что она существует.
0: На шерифа Броули так повлияли перемены в Джастине, что он через какое-то время тоже отдал свое сердце Христу. Было много факторов, которые призывали меня к Богу. Джастин стал последней каплей, которая направила меня к нему. Я подумал: это правда. Вот тот путь, которым я должен идти. Должен признать, что не только я помог Джастину, но и он мне. Я знаю, что могу пойти куда угодно и не бороться с тем, что так долго не давало мне покоя. Бог видит сердце. Он со мной, куда бы я ни шел. Мне не нужно бояться искушений, потому что Он всегда избавляет от них. Раньше я не знал, что есть решение проблемы. Но теперь я знаю. Имя этому решению – Иисус.
1: Бог продолжает творить чудеса. Нет ничего такого, с чем Он не может справиться. Самое верное решение – принять Христа в свою жизнь. Это удивит вас. Поверьте.
0: Вам нужно просто попросить. Обратиться к Нему и принять Его. Скажите: «Иисус, я не могу это сделать, но Ты можешь». Свидетельство Джастина удивительно. Пусть оно ободрит вас. Если вы или ваш родственник страдаете от зависимости, прислушайтесь к словам Джастина. «Я нашел лекарство, и его зовут Иисус. Я не просто протрезвел, а освободился. У меня больше нет пагубных желаний. Они оставили меня». Его путь был удивительным. В тюрьме он услышал стих из Библии и сказал: «Мне это нужно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. У меня закончились мои силы. Я больше не могу делать это сам. Мне нужна сила Божья». Но этого было недостаточно. Он пережил несколько срывов, восстановлений, за время которых снова все разрушил. Но эти срывы были частью его пути. Если вы страдаете от зависимости и срывов, то радостная новость состоит в том, что срыв может стать восстановлением. Вам нужно понять то, что понял Джастин. Это не то, что можно заслужить. Это то, что вы получаете просто так. Нельзя заслужить благодать Божью и спасение. Нельзя их заработать. Нужно в смирении сказать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня, грешника. Я шел своим путем и делал плохие вещи. Я потерял контроль. Смилуйся надо мной. Дай мне твою силу. Мне нужна твоя благодать». И тогда вы найдете лекарство. Возможно, вы, как и Шей, находитесь в созависимости. Она думала, я должна удержать его, помочь ему. Но она обрела силу для себя. «Помоги мне выбраться из этой ситуации». И Бог сделал это для нее. Бог вывел ее из цикла созависимости и разрушения, и Шей смогла сделать правильный выбор. Джастин нуждается в помощи. А Бог использовал все это во благо. Шериф сказал: «У тебя есть один шанс. Я не обязан его давать, но я делаю это. У тебя есть будущее. Я что-то в тебе вижу». Это лучшие слова, которые вы можете услышать. Бог видит что-то в вас. У него есть для вас будущее и надежда. Он хочет, чтобы вы навеки были с ним. От создания мира он приготовил нечто хорошее для вас. Он создал для вас хорошие вещи. Вы можете жить в праведности, мире, радости. Как? Очень просто. Попросите об этом. Возможно, вы думаете: «А существует ли Бог и Иисус?» Вы можете помолиться так: «Иисус, если ты реален, то яви себя мне». Склоните голову, как Джастин. Давайте сделаем это вместе. Давайте склоним голову и помолимся. Сделайте это со мной. Не пропустите свой шанс. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу: помилуй меня, грешника. Я не могу контролировать то, что я делаю, но ты можешь. Я отдаю это тебе. Дай мне способность делать все правильно. Укрепи меня, чтобы то, о чем я молюсь, чего желаю, пришло в мою жизнь. Иисус, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе. Избавь меня от этих пагубных желаний. Ты пришел, чтобы освободить пленников. Я в плену и нуждаюсь в освобождении. Приди в мое сердце. Измени мою жизнь. Если Ты сделаешь это для меня, я буду следовать за Тобой до конца жизни. Услышь мою молитву. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Саймон любит ходить в школу. Он говорит, что это приносит ему счастье. Но еще недавно мальчику приходилось оставаться дома, потому что мама не могла оплатить учебу. По правде говоря, ей едва хватало денег на еду. Нима и ее сын Саймон всегда вместе. Саймон всегда помогает мне по дому. Он веселый и позитивный мальчик. Мне нравится работать в саду. Я люблю свою маму, потому что она добрая и учит меня готовить. После потери мужа Нима прикладывает максимум усилий, чтобы заботиться о своем сыне. Но ей едва хватало денег на еду. Школу она оплатить не могла. Я был очень огорчен, что не мог ходить в школу и учиться вместе с друзьями. Я просил Бога дать мне такую возможность. У него было столько вопросов, он постоянно спрашивал: «Почему я не хожу в школу? Я очень хочу учиться». Я сказала ему, что нужно потерпеть. и в слезах молилась, чтобы Бог помог нам. Нима обратилась к одной женщине в их общине, и та дала ей контакты организации, которую поддерживает обетование сироте. Они начали давать Ниме продукты и оплатили школу для Саймона. У него есть все необходимое для учебы.
2: Бог отвечает на молитвы. Он дал мне школьные принадлежности, штаны, свитер. Первый день в школе я был очень счастлив. Я люблю читать и писать. Мне это нравится. У меня много друзей, и мы играем с ними на переменках. Когда я вырасту, я стану учителем, чтобы учить других детей.
1: Я очень благодарна вам за то, что вы помогли Саймону пойти в школу и обеспечили нас едой.
2: Большое вам спасибо за помощь. Вы исполнили мою мечту. Пусть Бог благословит вас.
1: Каждый раз, когда Джон огибался или поворачивался, чувствовал острую боль в правом боку. Понятное дело, что с болью играть в гольф он не мог, но сейчас он снова на поле и не ощущает боли. Смотрите далее.
0: Джоэ Терна уже давно знаком с клубом 700, еще с 1976-го, когда помолился молитвой покаяния с Пэтом Робертсоном. Когда я закончил молиться, мне показалось, что молния прошила мое тело, словно я засунул палец в розетку. Я не знал, что делать дальше, но Бог в мою жизнь приводил людей, которые помогали мне не сойти с правильного пути. С годами вера Джо возрастала, клуб 700 и учение Пэта Робертсона были для него важными источниками вдохновения. Я каждый день смотрел клуб 700. Он вдохновлял меня. Мне нравились истории и слово знания, которое там звучало. Это было живое слово Божье. Джо даже не мечтал о том, чтобы получить слово знания. В январе 2019-го он начал ощущать резкую боль в правом боку. Обычно это было по утрам, когда я поднимался с постели и наклонялся, чтобы надеть носки или обувь, или поворачивался. При любой попытке взять что-то, я чувствовал острую боль. Доктор назначил Джо УЗИ. Оно показало небольшую кисту в правой почке. Она была безвредной, хоть и приносила боль. Доктор назначил обезболивающие. Я не злоупотреблял ими. Принимал только раз в день, но ежедневно. Джо любит играть в гольф, но боль не позволяла ему насладиться игрой. Боль тревожила меня. Не во время удара, но когда нужно было поднять мяч. При любом наклоне я чувствовал боль. Это было очень неприятно. Мужчина хотел помолиться об исцелении, но решил, что боль – это часть старения. У Бога есть проблемы посерьезнее. Зачем мне приносить к Нему боль в боку? Я думал, что должен просто с этим жить. Одним июньским утром Джо смотрел клуб 700. Он пошел за второй чашкой кофе и услышал, как Гордон сказал: «У кого-то проблемы с правой почкой, у вас сильная боль, воспаление и камни. Бог исцеляет вас. Примите это во имя Иисуса». Я сразу же положил руку на правый бок, надавил и помолился вместе с Гордоном. К удивлению Джо, боль сразу же ушла. Я был в шоке. Я привык смотреть «Клуб 700» и наблюдать за тем, как это происходит с другими. Но пока это не случится с тобой, это укрепило мою веру. Я понял, что это правда. Бог работает в моей жизни. Он слышит меня. Он знает все про меня. У меня нет сомнений в том, что Бог удивителен. Что еще добавить? Сегодня Джо снова играет в гольф и рассказывает о своем исцелении людям, которые тоже нуждаются в исцелении. Это безусловная любовь Бога к вам. Вы Его дитя. Он желает, чтобы вы жили хорошо, наслаждаясь временем здесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали.
1: Вы Божье дитя. У него есть план и цель на вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы наслаждались всем, что он создал вокруг. Он создал мир для вас. Мы хотим помолиться о вас. Многие из вас сталкиваются с проблемами в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, как у Джо, финансовые, духовные проблемы или зависимости. Не знаю, но Бог знает. Мы хотим помолиться о ваших нуждах. Но сначала я хочу поделиться ответом на молитву, которую прислала нам Тереза. Она пишет: «Я уже долгое время молилась о том, чтобы Бог исцелил мою руку. Однажды утром в клубе 700 Гордон в молитве сказал: „Есть кто-то, у кого проблемы с правой рукой“. Когда я услышала это, я поняла, что Гордон молится обо мне. Каждый раз, когда Бог давал чье-то имя или проблему ведущим, я спрашивала у него: „А как же я?“ И сейчас я очень благодарна ему за то, что он положил на сердце Гордону помолиться обо мне. Надеюсь, вы понимаете, насколько я счастлива.
0: Вот что пишет Карлос. «Я смотрел «Клуб 700» и услышал молитву Терри Мьюсен. Дух Святой сказал ей, чтобы она помолилась о человеке, который много работал, и поэтому у него проблемы со спиной. Я понял, что это обо мне». Я с верой поднял руки, и Господь начал исцелять мою спину. Я почувствовал, как диски в спине становятся на свои места. Я даже увидел свет, когда закрыл глаза. Аллилуйя! Я так благодарен Иисусу, что Он исцелил меня. Спасибо за ваши молитвы. Пусть Бог благословит вас. Бог исцеляет больных. Послушайте, что говорит Джо. Бог не хочет, чтобы кто-то страдал. Не хочет. Он взял все страдания, скорби, боль, немощи и грехи на себя. И если Он взял их, то это значит, что мы нести их не должны. Мы можем отдать их Богу. Мы можем довериться Его любви, которая не подведет. Вера работает через любовь, а Бог и есть любовь. Давайте молиться. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и просим об исцелении для всех, кто смотрит нас. Для всех, у кого болезни почек, спины, рук, у кого рак, боль и все, что не от Тебя. Мы молимся сейчас о том, чтобы Царство Божье пришло. И воля Божья исполнилось в жизни и телах нуждающихся. Мы просим об этом во имя Иисуса. Дух Святой, приди во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то огрубел голос. Это тревожит вас и тех, с кем вы разговариваете. Бог исцеляет вас. Он вернет ваш голос. А ваш голос прояснится. Примите это. Во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то есть вывих бедра, в кавычках. Я не знаю, что это значит, но это связано с правой частью спины. Вы ощущаете сильную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь своей радостью. Напишите нам по адресу, который указан на экране. А закончим мы стихом из Иакова. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Мы любим молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Евангелие от Матфея 17, начиная с 14 стиха. «Когда они вернулись туда, где их дожидался народ, один мужчина упал перед Иисусом со словами: „Господи, сжалься над моим сыном. Он эпилептик. Он сильно мучается, часто падает то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его“. Иисус воскликнул: „Какой же вы неверующий и развращенный народ! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне“». Иисус запретил демону, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. В переводе этого места использован довольно запутанный язык, потому что сначала говорится, что мальчик эпилептик, а потом уже говорится, что он одержим демонами. Мы не верим, что каждый, кто страдает эпилепсией, обязательно должен быть одержим демонами. В некоторых переводах этого нет. Там, напротив, говорится о том, что мальчик не эпилептик, а лунатик. Вообще, греческое слово, которое переведено как «эпилептик» или «лунатик», на самом деле означает «помешанный». В некоторых Библиях, где есть комментарии, это особо отмечается. Итак, он не эпилептик и не лунатик. Он помешанный. Что же такое помешанный? Что это значит? Помешанный – это такой человек, у которого есть расстройство разума. Он не был ни эпилептиком, ни сумасшедшим. У него была проблема в мышлении, которая толкала его на саморазрушающее поведение. Когда он оказывался рядом с водой, что-то в его разуме говорило броситься в то, что имело потенциал его убить. А когда он оказывался рядом с огнем, расстройство в его разуме толкало его броситься в этот огонь, который тоже имел потенциал убить его. В 14 стихе сказано, что когда они вернулись к множеству народа, к ним вышел один человек. А там было множество народа, но из него вышел только лишь один человек. Большинство исследователей Библии считают, что множество — это примерно около 3000 человек. А надо сказать, что в те времена считались только

мужчины. Можно предположить, что то множество было похоже на толпу людей в этом зале. Та ситуация была бы примерно такой же, как если бы Иисус сошел с горы Преображения прямо в этот зал, и один человек отодвинул бы всех в сторону со своего пути. Просто бы отодвинул в сторону. Он думал: «Да, мои друзья будут меня осуждать, но я все равно пойду. Они скажут, что я фанатик и переступил черту, но я все равно пойду, потому что я не хочу притворяться, что я не нуждаюсь в присутствии Иисуса, потому что я нуждаюсь в Нем». Успех заключается не в том, чтобы быть среди множества. Я хочу прояснить, что Бог заинтересован в этой толпе из 7000 молодых людей точно так же, как Он заинтересован в маленькой молодежной группе, которая собирается на квартире. Аллилуйя. В некоторых церквях очень маленькие молодежные группы. В этих церквях плохая аппаратура и непрофессиональная группа прославления. Молодой пастор, который особо не знает богословия, плохо понимает, о чем он говорит, но зато они все горят любовью к Иисусу. Итак, Бога интересует не множество людей, Его интересует один человек, который осмелится выйти из этого множества. Скажу даже больше. Конечно, Бог заинтересован в вашем маленьком молодежном собрании, но еще более Он заинтересован в том, что происходит в вашей комнате. И точно так же, как Бог хочет посетить собрание молодежной группы, Он хочет посетить вашу комнату, и в этом Он тоже всегда заинтересован. Когда вы едете в машине, Ему интересно сесть в вашу машину. Когда вы гуляете по лесу за вашим домом, Ему интересно пойти за вами и наблюдать за вашими мыслями. Ему это интересно. Итак, не думайте, что Богу больше интересны толпы людей. Ведь в Евангелии часто говорится о том, что Он уходил от толпы. Иисуса действительно интересовало, зачем люди приходили к Нему. Его не интересовало множество фарисеев со своими доктринами. Ему не нужно было множество народу. Ему нужен был лишь один человек, который все-таки был готов выйти из толпы. И вот один человек вышел из толпы, и все остальные были закрыты, они держали свои проблемы при себе. Они держали дистанцию между собой и Иисусом. Наши церкви полны людей, которые живут собственной жизнью, скрывают проблемы и сохраняют дистанцию. Они говорят: «Не говорите мне о грехе, не говорите мне о святости, не говорите, что я должен повиноваться, служить и жертвовать. Слушайте, лучше дайте мне кофе, вот это мне действительно поможет. Дайте мне кофе с пирожком, и я потерплю 45 минут вашей проповеди, но не более. Я хочу чего-то плотского, потому что я живу по плоти. Я хочу, чтобы служения в церкви были плотскими, потому что мое христианство все насквозь плотское. Иисус же ищет таких, как слепой Вартимей, которого пытались остановить, но он кричал еще и еще громче. Я хочу прояснить для вас тот факт, что вы пришли сюда не для того, чтобы быть множеством, а для того, чтобы пережить личную встречу с Сыном Живого Бога. Один мужчина вышел из толпы, и когда он вышел из толпы, он сказал кое-что потрясающее. Он сказал: «Господи, сжалься над моим сыном». В данном случае слово «Господь» не имеет отношения к его

божественной природе. Это слово означает, что вы подчиняете себя конкретной власти. Например, Сара звала Авраама господином. Моя же жена, кстати говоря, этого никогда не делает. Да, я пытался ее заставить, но лишь изредка она называет меня господином, потому что она непокорная. Нужно за нее помолиться. Другими словами, тот мужчина говорил: прежде чем я что-то попрошу у тебя, я хочу показать, что я признаю твой авторитет. Многие люди говорят: если ты исцелишь меня, тогда ты Господь. Если ты благословишь меня, тогда ты Господь. Если ты избавишь меня от долгов, то тогда ты Господь. Если ты дашь мне мужа, то тогда ты Господь. Я же, напротив, я ищу поколение, которое признает Иисуса Господом до того, как Он что-то сделает для них. Да, я хочу машину, но даже если мне придется ходить в церковь пешком всю мою жизнь, ты все равно мой Господь. Да, я нуждаюсь в исцелении, но даже если мне придется принять аспирин, чтобы прийти в церковь, ты все равно Господь. Еще прежде чем поговорить о проблеме своего сына, мужчина сказал, что признает Иисуса Господом. Сейчас многие люди хотят, чтобы он был их спасителем, но очень мало людей хотят, чтобы он был их господином. Мужчина сказал: «Господи, смилуйся над моим сыном, он эпилептик, он лунатик, он помешанный, у него неполадки с разумом». Да, он сильно страдает, он часто падает в огонь и в воду. Далее говорится, что мальчик одержим бесом, однако обратите внимание, что демон не говорил ему прыгнуть с горы. На месте демона, например, я бы так и сделал, именно это я бы и советовал, потому что у меня есть разум. Но вы знаете, на самом деле демоны очень глупые существа. И не нужно их бояться. Достаточно взглянуть на одного из них, чтобы понять, он был настолько глуп, что был изгнан с небес. Ему не хватило разума. Я не самый умный во всем мире, но я вам точно могу сказать, что я достаточно умен для того, чтобы остаться на небесах, если попаду туда, а не чтобы оттуда упасть, как молния. Я вот на месте демона сказал бы этому мальчику спрыгнуть с горы. Да, так поступают нормальные демоны, на мой взгляд. Или, например, сбросься под машину. А в те времена, я думаю, сказали бы: «Бросься под верблюда». Или «Ударь того большого парня прямо в лицо его». Мужчина жил в среде, где было множество вещей, которые он мог сделать, чтобы умереть. Но Библия сообщает нам, чтобы мы знали замыслы сатаны, как было на самом деле. Если мальчик падал в воду или в огонь из-за демонического влияния, то, возможно, стоит обратить внимание на тот факт, что ваше постоянно продолжающееся деструктивное поведение может быть все-таки идеей ада, а не вашей собственной персональной мыслью. Нет, мы не хотим входить в эти дебри, брат, говорят некоторые. Они говорят, половину своего служения Иисус никого не исцелял и не избавлял от демонов. И мы ни от чего не избавляем. Мы только даем советы. Мы говорим, что причина вашего состояния в том, что ваш ребенок одержим демонами. И вообще-то, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот почему приходит этот демон. Его ловкость потрясает. Мальчик постоянно падает то в воду, то в огонь. Причина, почему он падает то в воду, то в огонь, заключается в расстройстве его разума, который полностью нарушен. Слово «покаяние», которое является переводом греческого слова «метаноия», означает
изменить свое мышление. Меня не учили этому в церкви. Напротив, меня учили, что покаяться значит повернуться и пойти в другом направлении. Однако, это последствия покаяния. Это не покаяние. Потому что многие люди идут в правильном направлении, но с неправильными мыслями. Я вырос в консервативной церкви, где люди хорошо себя вели, но плохо при этом думали. Они исполняли все правила, но обращались с людьми как с грязью. Внешне они казались благочестивыми, но внутри были грубыми. Они ведут себя так, словно они лучше всех остальных, потому что не носят косметику. Нет, вы ужаснее всех остальных, потому что не носите косметику. Все, что мы сделали, это сказали изменить поведение людей. Но не мышление, а поведение. Мы начали учить морали, спутав ее с праведностью. Некоторые люди могут сказать, ну а что тут такого ужасного, что я падаю в огонь или в воду, ведь я никого при этом не убиваю и никакого зла я не совершаю. Я же ведь просто встречаюсь с этим парнем или с этой девушкой. Ну что тут плохого? Мы же просто целуемся. Это же просто кабельное телевидение. Я вовсе не смотрю порно. Это вовсе не плохой журнал. Да, тут просто девушки в купальниках. Некоторые, может быть, и без купальников. Ну а что в этом такого? Что такого в этом? Это просто вода. Это просто огонь. Что в них такого? Когда я оказываюсь рядом с ними, что-то в моем разуме говорит мне, что это вовсе не плохие вещи. Это несерьезные вещи. Я смогу их преодолеть. Я ведь не извращенец какой-то там. Просто да, иногда я удовлетворяю свои физические, физиологические потребности. Нельзя сказать, что мы с моим парнем или с моей девушкой занимаемся сексом как-то по-взрослому, потому что я все еще девственница. Поймите, если дьявол напрямую говорит вам, и вы его слышите, давай, занимайся сексом вот с этим парнем, с этим молодым человеком, и вы бы при этом отказались, то тогда, понимаете, он подходит к вам с другой стороны, он подходит и говорит, ведь этот парень ходит в твою молодежную группу в церкви, слушай, ваш грех не будет так страшен, вы просто разделите его на двоих. И вот он поднимает руки во время медленной песни, и она тоже поднимает свои руки во время медленной песни, и оба они поют, оба они в прославлении. Не заходите слишком далеко, проповедник, это же просто вода. Но ведь что-то в вашем разуме все равно говорит вам, что компромисс — это всегда большой вред. Америка сейчас находится в таком состоянии, потому что церковь допустила слишком много компромиссов. Как мы можем учить молодежь оставить их стиль жизни и начать наш образ жизни, когда наш стиль жизни уже ничем не отличается от их стиля жизни? Я начал размышлять над этой концепцией огня и воды, о том, почему огонь, почему вода, почему бы просто не прыгнуть с горы? Апостол Павел говорил в 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих, «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть он сопоставляет огонь с сексуальной страстью. Это не я привел такое сравнение, это апостол Павел. Так что со всеми вопросами и пожеланиями обращайтесь к нему по адресу apostolpavel.com.
Ком.

Павел сравнивал огонь с сексуальной страстью. Когда Библия использует природные явления, чтобы сравнивать их со сверхъестественными явлениями, это называется антропоморфизмом. Да, это теологическое понятие, которое часто используется, чтобы сравнить явления природы с человеческими страстями. Например, огонь с сексуальной страстью. Бог изначально вложил сексуальную страсть внутрь каждого из вас. Но дьявол извращает Божьи замыслы. Он говорит: «Давай, бросься в воду, давай бросимся вместе». Дьявол говорит: «Это же нормальное желание. Все это делают, все сбрасываются. И у твоей мамы тоже был парень. Значит, и у тебя он тоже должен быть как можно раньше. Послушайте, но разве вы хотите, чтобы ваш брак был похож на брак вашей мамы? Возможно, ваши родители вели беспорядочную половую жизнь в школе, и теперь вы смотрите на результаты их деятельности. Они бросаются друг в друга тарелками. Количество разводов в церкви равно количеству разводов в мире, потому что церковь шла на компромисс и не говорила, что сексуальная страсть – это не игрушка, в которую безопасно играть, и это может закончиться очень и очень плохо. Итак, мальчик падал в огонь, враг пробирался в его разум и говорил ему упасть в огонь. И только что мы с вами разобрали антропоморфическую связь между огнем и сексуальной связью. Но следующее слово – это вода. И это даже еще более опасно. Вода сама по себе – это нормально, это обычно, это незначительно. Если огонь может действительно убить вас, то вода не может просто так взять и убить вас. Вода – это вообще-то хорошая вещь, и прямо сейчас я просто возьму и выпью водички. Врачи говорят больше пить воды. Когда вы отравитесь, они говорят: пейте больше воды. Если вы хотите сбросить лишний вес, пейте воду. Если вы хотите лучше спать и иметь больше энергии, пейте побольше воды. Вода – это нормально, это нейтрально. Это обычно, и это безобидно. Я думаю, что в этой истории Бог использует этого молодого человека, чтобы показать поколение, которое дьявол толкает упасть в эти две области – огонь и вода. Дьявол говорит: сексуальная страсть – это нормально, вода – это нормально. Да, но только до тех пор, пока вы остаетесь наверху, и она не затапливает вас. Вода для вас нормальная, пока вы на плаву. Но что, если это нормальное начнет давить на вас, раздавливать вас своим грузом? Церковь воспитывает целое поколение людей, которые должны быть просто нормальными, просто такими же, как все, не высовываться. Тебе нужно постоянно молиться. Сынок, будь нормальным. И позволь ты своим детям тоже быть нормальными. Ходить на свидание – это нормально. Целоваться – это нормально. Смотреть телевизор по 6 часов – это норма. Слушать любимых исполнителей, которые поют о наркотиках, о сексе и убийствах – это нормальненько. Мы с вами живем в культуре, где произошла подмена понятий, когда моральное разложение называют уже нормой. Но вы знаете, если это нормально, то я не хочу быть таким нормальным, потому что нормальные люди не исцеляют людей. Нормальные люди не воскрешают мертвых. Нормальные люди не устраивают в своих школах и общежитиях великое пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Нормальные люди не собираются вместе и не молятся до тех пор, пока аборты в Америке перестанут быть легальными. Нормальные люди не собираются и не молятся до тех пор, пока в их колледжах настанет огненное пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Мне нужны новые герои, на которых можно равняться. Мне нужны новые проповедники.

Аллилуйя! Нам нужны новые стандарты праведности. Нам нужен кто-то, кто встанет и скажет: «Я даю вам разрешение быть самыми радикальными и ненормальными, самым радикальным и ненормальным поколением, которое когда-либо жило здесь».

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы прибыли в ваш город, чтобы объявить войну против дьявола. Давайте все встанем. Дайте мне «и». Скажите «и». Скажите «с». Скажите «у». Скажите «с». Что получилось? Кто царь царей? Кто Господь Господ? Поаплодируйте ему. Я хочу, чтобы вы сейчас уделили внимание нам. Посмотрите на Крэга Линли. Когда Крэгу было 18 лет, его рост был 185, и он весил 55 килограммов. Он даже не мог отжать от себя простую штангу без веса. Ему поставили диагноз анорексия и сказали, что он проживет 7 или 10 лет. Знаете, почему это так было? Потому что его родители были наркоманы и алкоголики, пока ему не исполнилось 11 лет. Послушайте, в 5 лет... Я не знаю, что вы делаете сейчас в 5 лет. Родители, что ваши дети делают? Играют во дворе, ловят бабочек, играют в песочнице, я не знаю. Я не помню, когда мне было 5. Но родители Крэга Линли сделали его самым молодым барменом в Америке. Они давали ему в руки бутылку виски, наряжали его и учили его, как смешивать напитки и управлять баром. Последующие 7 лет он был барменом. Они называли его самый молодой бармен Америки. Многие из вас знают, что это не ведет к хорошему будущему. Знаете, что дьявол хочет изуродовать вас, чтобы вы носили шрамы всю жизнь. Я скажу вам это по правде, что дьявол хочет изуродовать вас и дать вам боль. Но знаете, что произошло?

произошло. В 12 лет он повстречался с другом, который рассказал ему, как он может избавиться от шрамов, что есть путь, который превратит шрамы в звезды. Я хочу, чтобы вы не разговаривали, посмотрели сюда и послушали рассказ Крэга Лымли. Поделись с ними своим рассказом. Вы сегодня веселитесь здесь? Вы самые лучшие. Оклахома-Сити — лучший город. Как сказал Джон, каждые выходные я ходил на озеро со своим матерью и отцом, а все остальные дети надевали свои спасательные жилеты и шли плавать. А я было ночевал, значит, одевать свой спасательный жилет, но он посадил меня в угол, и он брал бутылку виски и бутылку кока-колы и учил меня, как смешивать напитки. В 12 лет я мог смешать любой напиток. Я видел, как люди падали и становились пьяными. И я привык сидеть у отца на коленях, подсказывать ему, как добраться до дома. Это был стиль жизни моего отца. В Библии говорится, какая польза от человека, который завоевывает весь мир, но теряет свою душу. И это подходит к моему отцу. У него были деньги, прекрасные машины, лодка, дом, но пустота была внутри. Как многие люди в этом мире сегодня, у них пусто внутри. Они ищут наивысшей точки блаженства. Это конечная пустота в их жизни, но что может заполнить ее? Еще одна выпивка, еще один наркотик. Иисус Христос может заполнить ее, который умер за вас 2000 лет назад на кресте на Голгофе. И мне надоело быть барменом, мне надоело наблюдать со стороны, что происходило с моей семьей. Я жил в большом доме, но не имел дома. Дом — это можно где найти любовь, а здание, где можно найти крышу над головой, я там жил. У нас даже не была цельная семья, мы просто иногда делали что-то вместе. Я помню, когда мне было 12 лет, я пришел домой, и мне все надоело, я устал. И в один понедельник в школу пришел новенький. И он отличался от всех других, и я не мог понять, в чем же дело. И я решил познакомиться с ним поближе. И он постоянно улыбался. Довольно была глупкая улыбка, как Рико. Он постоянно усмехался, он постоянно улыбался. Я не мог понять, почему он улыбается. Но однажды, когда я поссорился с отцом, я пошел к этому товарищу домой. Я постучал его в дверь, он отворил дверь, и я сказал ему: «Я хочу узнать, почему ты постоянно смеешься и улыбаешься. Почему ты постоянно улыбаешься? Ты что, тупой или глупый, или что? Почему ты постоянно улыбаешься?» И этот 12-летний мальчик сказал: «Грей, когда Иисус живет в твоем сердце, заставляет тебя улыбаться, несмотря на то, что происходит. Несмотря на то, что происходит». И у меня появилась надежда, что-то засветило. И я пошел на озеро в следующие выходные, как обычно. И я собирался задать своему отцу вопрос, который должен был изменить судьбу нашей семьи. На обратном пути с озера, когда я делал коктейли, все были пьяны. Мы удачно провели время. Но я сказал отцу, когда постучал его по плечу: «Я решил, что если я хочу привлечь отца к Иисусу». Так что я перегнулся через сиденье, похлопал его по плечу. И он сказал: «Что ты хочешь?» И я ответил: «Я хочу спросить тебя кое-что. Почему ты никогда не брал меня в церковь? Почему ты никогда не брал меня в церковь, папа?» И я поймал его, потому что он начал запинаться и заикаться, и он не знал, как быстро ответить. И он говорит: «Твоя мама берет тебя в церковь иногда, и этого достаточно. Мужья, имейте достаточно мужества привлечь свою семью в церковь, потому что это ваша задача. Имейте достаточно мужества, чтобы быть главой семьи, привести свою семью в церковь». И я сказал, «Знаешь что, если у тебя не хватает мужества взять меня, значит, я не должен туда идти». Это было неверно. Моему отцу сказать такое нельзя. Он был очень вспыльчив. Он сорвал свою руку с руля, и он хотел ударить меня в лицо. И вдруг его кулак остановился. И он сделал то же самое. Его рука тряслась, он хотел сделать это еще раз. И его рука остановилась. Как будто что-то или кто-то поставил руку между моим лицом и его кулаком. И это был кто-то, это был Иисус. И знаете, в чему я поверил? Я поверил, что Иисус в тот день смотрел вниз на этого 12-летнего мальчика, как он смотрит сегодня. И он видит насилие и жестокость в домах людей. И он говорит: «Достаточно, достаточно насилия, настало время остановить это все». И мой отец задрожал. Он посмотрел на меня, его глаза были огромные. И я видел слезу в первый раз, катившуюся по его лицу.

лицу. Он не сказал ни слова на пути к дому. Когда мы приехали домой, он пошел в ночной клуб, как обычно поступал. 17 лет своей жизни он работал в развлекательной программе бара. И он пошел в этот ночной клуб, и он был барабанщиком. И у ансамбля был перерыв, и одна женщина подошла к отцу в вестибюле и сказала: «Знаешь что, я хотела тебе сказать, Иисус любит тебя и может изменить твою жизнь». Все начали смеяться, начали шутить, и они начали шутить, а он не смеялся, потому что 6 часов тому назад его сын сказал ему: «Папа, почему ты меня никогда не брал в церковь?» Он вернулся домой и разбудил нас всех в 2 часа ночи и сказал: «Через 6 часов я хочу, чтобы вы встали, надели свою лучшую одежду, и мы в первый раз пойдем в церковь. Я отвезу вас в церковь в первый раз». Я помню, как я встал, как я готовился. Я был так рад. Я слышал своего отца, говорящего по телефону, с единственным знакомым человеком, который ходил в церковь. Его звали Лэри. И он сказал: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» Он думал, что ему действительно нужно спросить позволение прийти в церковь. Это смешно сейчас, но отец не знал даже, почему мы празднуем Рождество. И совершенно неожиданно он спросил: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» И парень сказал: «Конечно, приходи». Мы все оделись, на нем были джинсы, и у него были длинные волосы. Он был необычный мужчина, он носил с собой пистолет постоянно, длинные волосы, длинная борода. Он был суровый парень. Я помню, как мы выезжали на дорогу, и он хотел найти какую-нибудь причину, чтобы не поехать в церковь. Он сказал: «Если они начнут смеяться над моими волосами и бородой, и джинсами, я никогда не возвращаюсь в эту церковь. Я никогда не пойду в церковь, пока живу». Он очень нервничал. Я помню, как мы поехали по дороге. Мы подъехали к церкви, вошли в нее. Это была деревенская церковь в Данкене, Оклахома, недалеко. 50 человек было в ней. И пастор проповедовал о том, как Иисус Христос может изменить вашу жизнь. И перед тем, как он проповедовал, он представил лидеров церкви. Это была маленькая деревенская церковь. И знаете, что было на людях одето? Длинные волосы, бороды и джинсы. И Бог хочет, чтобы вы были удобно себя чувствовали, когда вы слышите Евангелие. И он проповедовал о том, как Иисус умер на кресте, и он был на этой земле. И как с него выдрали бороду, и как одели терновый венок, и как прибили его руки и ноги, и как он умер жестокой смертью. Но он сказал, что на третий день он снова поднялся. И что он взвалил тяжесть мира на свои плечи, чтобы у нас была жизнь и спасение. И знаете, Иисус может дать вам сегодня любовь, радость и покой, которого вы не найдете в бутылке в виски. Иисус может дать вам любовь, радость, мир и покой. Вы не найдете это в бутылке алкоголя, или в сигарете, или в наркотиках, или в банке пива. Вы не найдете любовь, радость и мир, но вы найдете на кресте, где умер Иисус. И я хочу вам сказать, когда пришло время принять Иисуса, пастор сказал: «Если вы хотите принять Иисуса, поверьте своим сердцем и покайтесь в грехах». И я смотрел на моего отца, и отец посмотрел на мать. Его руки были сжаты. И он сделал следующее. Он взял руку моей матери, взял мою руку, и он поднял руки. И мы приняли семью Иисуса. Мы вышли в проход всей семьей, мы преклонились всей семьей. И этим вечером мы приняли крещение всей семьей. Но нет ничего лучше, чем принятие крещения вместе с матерью и отцом. Это великолепно. Мой отец был суровым мужчиной. Он сказал всего 2-3 слова после крещения, потому что все слова в его языке были ругательные. И я спросил его: «Почему ты больше не ругаешься? Почему ты не выражаешься, как привык?» И он мне сказал: «Когда Иисус пришел в мою жизнь, это подобно, как будто вы одели носок на руку и вывернули его наизнанку. Вы не хотите делать и говорить, что делали раньше. Иисус поменял нас. Он вывернул нас наизнанку. И примите Иисуса как Господа и Спасителя. Спасибо». Первым делом Джон Джейкобс постарается разорвать эти номерные знаки на 2 части. Мы не делали этот трюк в течение 5 лет, потому что Джон сильно повредил руку. Это очень опасно и требует большого количества сил, чтобы разорвать их на 2 части, потому что это металл. Потом сразу после этого у нас есть 2 телефонные книги. Это толстые телефонные книги из Оклахомы, которые скреплены вместе, и он попробует разорвать их на части. Давайте поддержим Джона Джейкобса! Я ненавижу это, я хочу, чтобы вы это знали. Я могу порезать свои руки,
Я просто не люблю это делать. Но я разорву эти две номерные таблички. В каждом штате таблички все прочнее и прочнее. Но я разорву эти номерные знаки, и я разорву телефонные книги. И когда вы снова возрождаетесь христианином, Бог забирает записи всех ваших грехов, и Он разрывает их, как будто их никогда не было. И это хорошие новости для всего мира и для Оклахомы. Поехали! Поехали!

0: face off. Yes, why? Oh, that was the best. All right, nobody moving. Now listen to this.
1: Я прошу всех оставаться на местах. Я хочу закончить рассказом. Я хочу рассказать историю. У меня есть хороший друг, его зовут Донни. Он был задней четверной одной из ведущих футбольных университетских команд. Его называли «человеческая пуля». Он мог протолкнуть мяч 70 метров. И что же? Он был на пути в НФЛ. Но знаете, что случилось? Он превысил норму наркотиков. Кто-то подсыпал что-то в его наркотики. И что же произошло? Его легкие покрылись свинцом. Они отвезли его в больницу, и врач сказал: «Мы ничего не можем сделать, ты умираешь». Он сказал: «Я лежал там, и было такое чувство, как будто слон наступил мне на грудь». Доктор сказал, что я умру. Донни сказал: «Иисус появился в моей комнате. Я никогда не видел Иисуса, я никогда о нем не знал. Почему-то Иисус пришел ко мне и сказал: „Донни, я собираюсь исцелить тебя и спасу тебя. Я хочу, чтобы отныне ты проповедовал обо мне“». Он был моментально исцелен, и он принял Господа. И сейчас мой друг разъезжает по всей стране, проповедуя в институтах и в университетах о реальности Христа. Он очень популярный оратор. Не более двух лет назад он выступал в студенческом городке. И молодой парень подошел к нему и сказал: „Донни, не смог бы ты навестить мою бабушку? Она в больнице умирает от рака, и она не спасена“. Донни сказал: „Я очень занят“. Но Господь сказал ему: „Я хочу, чтобы ты пошел“. Он спросил: „В какой комнате она, в какой палате?“ После обеда мой друг Донни отправился навестить старушку, того молодого человека, бабушку его, которая умирала от рака. «Дамы и господа, пристегните свои ремни, потому что я рассказываю правду». Он вошел в комнату, и Бог раскрыл его духовное видение. Многие из вас знают, что вокруг нас находится духовный мир, который не видим обычными глазами. Вы знаете это, что есть духовный мир. Он вошел в комнату, и эта маленькая женщина, ее голова была обрита, она умирала от рака, она выглядела как палка. И над ее кроватью был яркий свет, светящийся яркий свет, направленный кверху. Под ее кроватью он видел языки пламени, выходящие прямо из-под ее кровати, и когти пытались достичь ее. И Бог по какой-то причине раскрыл его духовное видение, он воскликнул: «Боже, что это?» И Господь сказал в его сердце: «Она умирает прямо сейчас, и идет битва за ее душу». Знаете ли вы, что сегодня идет сражение за вашу душу? Бог желает, чтобы вы были одним из его трофеев вечности. Строители в раю не могут дождаться, чтобы начать строить вам дворец. Рай стонет и надеется, и молится, что сегодня вы примете Господа. И каждый демон в аду пытается забрать вас. Мой друг вбежал и взмолился: «Боже, дай ей еще одну минуту». Он взял руку этой сухой маленькой старушки, и она сказала: «Я ненавижу рак, я ненавижу рак». Он спросил: «Боже, дай ей еще одну минуту». Он сказал: «Ты меня слышишь?» И она сжала его руку. Он сказал: «Ты хочешь принять Иисуса и попасть в рай?» Она сжала его руку. И он сказал: «Молитесь со мной. Попросите Иисуса войти в ваше сердце. И скажите: „Я рассказываю во всех своих грехах, и я верю, что ты умер для меня“». Вы молились этому? И она сжала его руку. И он хотел высвободиться от нее. И ему пришлось силой вырвать руку, потому что зазвонил звонок. И 4 медсестры вошли и сказали: «Уходите отсюда». Бог дал ей всего одну минуту перед смертью. Он вышел из палаты, и комната была заполнена ярким светом, и Бог сказал его сердцу: «Она была на своем пути в ад, но она была перехвачена в последнюю минуту. Теперь она со мной. Теперь она со мной». Дамы и господа, сегодня у меня есть 7 причин, по которым я не боюсь смерти. Я не боюсь того, что я попаду в ад, потому что мой дворец уже построен. Но вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что некоторые из вас покинут это здание сегодня, и в один из дней вы умираете и попадаете в ад. И сегодня я рассказал вам о многих причинах, почему я не хочу, чтобы вы попали в ад. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы поверили в Него и приняли Его, и чтобы вам не видеть ада, и вы получили бы бесконечную жизнь. Вы должны быть счастливы, что Бог заплатил такую цену. Он купил наше спасение. И я попытаюсь разорвать эти цепи, этих наручников. Но Иисус протянул мост над трещиной. Он был жертвенным ягненком. Сегодня Джона замкнут в две пары наручников за спиной. Вы можете спросить полицейского, который обычно не замыкает наручники так. Но для разрыва наручников существует специальная техника. Примерно 70% силы, 30% техники. Техника имеет большое значение. И когда вы разрываете их впереди, вы можете использовать ваши большие мышцы плечей и рук. Но когда руки замкнуты в наручниках за спиной, то очень тяжело.

0: Сила должна быть примерно 900 килограммов, чтобы разорвать цепи в центре наручника. И это очень опасно. Вы можете повредить нервы запястья и сломать запястье. Но Джон может это сделать. Ты можешь это сделать, Джон.
1: He says he needs your help. Come on, you gotta get behind him. Here we go, get fired up.

0: Профессор Бамбл опять потерпел неудачу. Положение критическое. Пассажирам это надоело.
1: Вот. Видите? Я так и думал. Мой френистат изношен.
2: Что? Значит, наше возвращение?
0: Невозможно.
1: Не отчаивайтесь. Гений вроде меня что-нибудь придумает.
2: Его можно починить?
1: Или просто купить новый.
2: Что?
0: Я куплю его.
3: Вот чудак. Во времена Иисуса не было радиодеталей.
0: Ты права.
1: Верно. И каталога товара почты тоже не было.
3: Потом у нас все равно не осталось денег, чтобы что-нибудь купить. Более того, иссякли наши припасы. Теперь придется есть один раз в день.
4: Горки хочет есть трижды в день.
0: Дефицит меня не касается. А вот это касается.
1: Пора усвоить урок. Жизнь прожить, не поле перейти.
2: Хватит лекции, чините машину.
1: И второй урок. Никогда не повышай голос на старших.
2: Простите.
1: Что нам нужно сделать в первую очередь? Я думаю, раздобыть продукты. Почему бы вам, малыши, не сходить в Иерихон и не попытать счастье?
4: Что бы нам купить на обед, Джастин?
2: Как же мы можем делать покупки, если нет денег?
3: Может быть, найти кого-нибудь, кто дает деньги в долг?
2: О, точно!
3: Так.
5: И ты тоже получил?
6: Давать займы – это большая помощь.
5: Спасибо за Кхею.
6: Храни его Бог.
2: Вот.
3: Это здесь.
2: Попросим его. Закхей, извините, Закхей, это вы?
7: Да, Закхей, это я. Скажите мне, вы пришли сюда платить налоги?
2: Нет, нам сказали, вы можете дать денег взаймы.
7: Так и сказали. Что ж, вы обратились по адресу. Что? Вам смешно, не так ли? Да, я мал ростом, но я достаточно велик, чтобы наводить ужас на тех, кто платит мне налоги.
2: Вы нас простите.
7: И сердце у меня большое. Я даю людям в долг, а вы надо мной смеетесь, потому что я...
3: Вот. Спасибо.
2: Теперь мы сможем купить еды.
4: Спасибо вам, Захей. Счастливо.
7: Одну минутку. А подпись?
2: Что? Какая подпись?
7: Вот здесь. Это долговая расписка. Хотите денег, распишитесь.
2: Но я не умею читать на этом языке.
7: Таков заведенный порядок. Не читай, просто распишись. Здесь сказано, вы должны 100 динариев.
2: Ладно, распишусь. Джастин, Кейси. Вот, правильно.
7: Отлично, отлично.
2: Пошли.
4: Ага, я, подождите. У нас есть что поесть.
2: Ага, продуктов хватит на месяц.
3: А вдруг мы поторопились? Что если профессор починил летающий домик?
4: Я подарю ему большой поцелуй.
5: Но, Рахиль, послушай меня.
8: Не хочу тебя слушать.
5: Но, Рахиль, надо же поговорить о нашей свадьбе.
8: О нашей свадьбе? Нет, нет, Алфи. О.
5: Рахиль, будь практичной. Я получил большое наследство. Я всем тебя обеспечу.
8: Алфи.
2: Вот тебе. Вот.
8: О, Боже.
2: Пошли с нами.
4: Вот еще, мистер.
5: Ой, больно. Откуда взялись эти щенки?
3: Теперь ты в безопасности.
8: Большое вам спасибо.
2: Ну что ты? По-моему, этот человек большой грубиян.
8: Представьте себе, что родители хотят выдать вас замуж за такого.
4: Как же так?
2: Наверное, у него много денег или высокий пост.
8: Он очень богат. И мои родители думают, что это самое главное. Я всегда слушалась родителей, но я ни за что не выйду за него замуж.
4: Может быть, ты любишь другого молодого человека?
8: Да.
2: Ты угадала, Энджи?

0: кто же тот счастливец, которого любит такая красавица?
1: Ой, я уверена, что он очень красив, ну прямо как принц. Он увезет тебя на белой лошади в свой замок, где вы будете жить счастливо.
2: О, он совсем не такой.
1: А?
2: И он даже не знает, как сильно я его люблю.
3: Смотри, идет Закхей, чтобы набить карманы деньгами.
4: Ты просто завидуешь, что у тебя нет таких карманов.
5: Они смеются надо мной. Пусть сплетни меня не остановят. Я должен стать богатым.
6: Ну что, Йенс, ты готов на сделку?
4: Если ты согласен на мою цену.
6: Можно посмотреть еще раз?
4: Рад тебе угодить. Вот, прямо для царицы.
7: Это действительно великолепно. Прекрасный рубин для прекрасной дамы. Только вот цена слишком высока.
4: Ну, знаешь, Алфей счел цену подходящей.
7: Алфей? Ни в коем случае. Ну, ладно, ладно, я заплачу столько, сколько ты хочешь. Вот задаток. Остальное принесу завтра.
4: Хорошо. Лишь бы ты заплатил мне больше, чем Алфей.
5: Есть только один выход. Собрать все, что мне должны, любым путем.
8: Вы хотите, чтобы мы вернули занятые деньги?
0: Мы их заняли всего пару часов назад.
6: Ты дал долговую расписку. В ней определены сроки.
1: Посмотрим.
6: Пункт первый. Долг подлежит возврату по требованию. Пункт второй. Нарушение пункта первого удваивает сумму.
0: О, нет! Мы не могли прочесть твою бумагу. Ты нас обманул. Но платить нам все равно нечем.
6: Угу. Тогда отдайте расписку. Раз вы не можете заплатить, я возьму в залог эту чудную штучку, пока не вернете долг.
9: Товарищ, меня?
0: Это нечестно.
6: Я отдам его, как только уплатите.
0: А если не сможем?
1: Профессор, сделайте что-нибудь.
8: Ну, что же я могу сделать? Ну ничего, я сделаю другого робота и назову его в твою честь.
1: Что-что?
9: О горе, несчастье, караул. Никто не любит солнечного робота.
6: Хватит упираться, идем со мной.
8: Нет, мы нет, не забудем тебя, робота. Сэр.
1: Мы вернем тебя назад.
10: Я не хочу, чтобы ты уходил.
9: Увы, у меня нет выбора.
10: Я люблю тебя, сэр.
0: Скоро увидимся, надеюсь.
1: Это же Рахиль!
0: Привет, Рахиль!
1: Почему ты здесь?
2: Джастин, Энджи, Закхей унес сэра по моей вине.
0: Что?
1: То есть как это?
2: Это из-за меня Закхей вдруг сделался таким жадиной.
1: Не понимаю.
2: Он хочет жениться на мне и поэтому стремится разбогатеть. Но меня не интересуют деньги.
1: А? Рахиль, может быть, твоя тайная любовь это как раз...
2: Да. Это Закхей.
1: Правда?
2: Я знаю, люди говорят о нем плохо, но на самом деле он очень добрый человек. Знаете, когда я была маленькой,

Вот тебе! Вот тебе! По делам тебе, коротышка!

0: Будь я ростом повыше, хулиганы никогда бы тебя не тронули.
1: Ты самый храбрый мальчик, Захей. Спасибо, ты спас меня от хулиганов.
0: Ой, Рахиль, неужели?
1: Да.
0: Скажи, ты вечно будешь моим лучшим другом?
1: С радостью, если ты обещаешь всегда защищать меня.
0: Конечно.
1: Фиалки, это навечно, правда?
0: Правда.
1: Фиалки, вот что Захей вплел в мои волосы. Но мои папа и мама были против нашей дружбы. Мой отец высмеял его, дескать, он всегда будет недомерком, который ничего не добьется. Вот почему он стал ростовщиком.
0: Ясно.
1: Люди ненавидят его, он нечист на руку. А виновата во всем я.
2: Рахиль, а что если мы расскажем Закхею о твоих чувствах?
3: Да, пусть он знает, как ты мучишься.
1: О, да, пожалуйста.
4: Что? Бросить ростовщичество? Но я же больше ничего не умею.
3: Но Рахиль хочет именно этого.
2: А еще она хочет, чтобы ты перестал обманывать бедняков.
4: Теперь ясно, зачем вы пришли. Вы не хотите отдавать долг?
3: Нет, Закхей, мы просто пытались...
4: Молчать! Эта машинка останется у меня, пока мы не будем квиты. Пошли вон! Мне некогда слушать чепуху. Мне нужно идти на день рождения, Рахиль!
5: Вот так пир устроили родители Рахиль.
6: Смотри, они пригласили всех подходящих женихов.
5: А какие подарки принесли?
6: Все это угощение дорого стоит.
5: А как же, они ведь хотят найти подходящего мужа для дочери.
6: Она такая милая девушка.
7: Рахиль сегодня такая красивая.
2: А по-моему, она печальна.
3: Я думаю, она ждет, когда Закхей придет на праздник.
8: Я принес подарок арфу. Она напоминает мне чудесный голосок, Рахиль.
9: Замечательно.
10: Да, но арфа не прибавит еды на столе.
11: Я принес чистый шелк, мягкий, как кожа Рахиль.
10: О, восхитительно.
9: Да, но пока в нем не заведется моль. Почему ты грустишь в этот праздничный день, Рахиль?
12: Ах, Алфей, спасибо, что пришел на день рождения, Рахиль.
9: Как же я мог не прийти? Я думаю, мой подарок Рахиль понравится.
10: Не сомневаюсь, он наверняка дорогой.
9: Мой подарок – это подарок на будущее. Я хочу построить великолепный дворец, чтобы вы в нем жили.
12: Построить дворец?
10: И что же, мой муж и я сможем жить в нем?
9: Конечно, как только мы с Рахиль поженимся.
12: Одну минуту.

0: Мой подарок для Рахиль лучше, чем обещанный дворец.
1: Правда?
2: Ты, наверное, шутишь.
0: Смотрите.
2: Какой большой рубин.
1: Прелесть.
0: Разве можно сравнить самый большой рубин в Израиле, если не в целом мире, с обещанным дворцом? Обещание, обещание. Рубин принесет тебе счастье, Рахиль.
3: Тебе не нравится мой подарок?
4: Оставь его себе.
3: Ну, Рахиль!
5: Кажется, Рахиль вообще не хочет от тебя подарков, даже дорогих. Наверное, потому что...
0: Замолчи! Я знаю, почему ты смеешься надо мной. Потому что я был бедным сиротой.
5: Не только.
0: А?
5: Я должен прямо сказать тебе, Закхей, ты маловат ростом для Рахиль.
0: Рост ничего не значит.
5: Ты никогда не вырастешь, ты все еще мальчик.
0: Я тебе покажу.
5: А, ну попробуй.
4: Закхей, ты цел? Закхей! Закхей, постой! Что же делать? А? Что мы можем сделать?
1: Пожалуйста, найдите Закхея и передайте ему эти фиалки. Он поймет.
6: Свободен. Наконец-то свободен.
4: Где сейчас Закхей, сэр?
6: Лучше бы никогда я его больше не видел.
7: Мы должны найти его.
4: Знать бы, куда он пошел.
6: Я не знаю, где может быть Закхей, но зато Иисус здесь.
4: Иисус здесь?
7: Я уверена, что он сможет помочь Рахиль.
0: Я так хотел, чтобы ты носил этот чудесный рубин в своих волосах. Долгие годы я мечтал сделать тебя счастливой. Но вот моя мечта растаяла. Я недостоин тебя. Ты никогда не будешь моей. Что же мне делать? Иисус. Он исцеляет от болезни. Но может ли он исцелить разбитое сердце?

0: Кто это ты, братец?
1: Я пытаюсь увидеть Иисуса.
0: Ростовщик, научись хорошим манерам.
1: Простите, я не хотел вам мешать. Мне пройти.
2: Истинно говорю вам, первая заповедь – любите Бога всем сердцем и душой.
1: Ну что ж, сынок, вторая, ты хорошо придумал.
2: Возлюбите ближних ваших, как самих себя.
1: Воистину, Господи.
0: Приятно слышать, что сборщик налогов одобряет.
3: Заткнулся бы ты, коротышка!
2: Понятно. Закей, спускайся и спеши. Сегодня я буду ночевать в твоем доме.
4: То есть как это? Не может быть.
1: Это серьезно? Ты всегда желанный гость. Господи, я так рад. Боже мой, какое
4: это
1: счастье.
4: Так, в доме грешника.
5: Он войдет в дом грешника.
1: Скорее, скорее, надо спешить. Скоро они придут. Ой, какой вкусный. Он здесь. Добро пожаловать в дом ростовщика. Вино высочайшего качества. Мясо отменнейшее. Надеюсь, оно вам понравится. Угощайтесь. Детки, и вы тоже.
3: Спасибо, Закхей.
6: Я не ем, но смотрится хорошо.
1: Что случилось?
5: Смотри, Иисус не ест.
1: Как? Господи, все ли в порядке? Может, ты желаешь чего-то другого?
7: Боюсь, Закхей, ты неправильно понял учителя. Иисус пришел в твой дом поговорить с тобой.
1: А Петр?
8: Закхей, позволь, я объясню. Хорошо, что ты хлопотал, чтобы угостить нас, но это было вовсе не нужно.
7: Верно. Друзья всегда друзья. Им не нужно восхищаться вином или мясом. Хватит и малого.
2: Закхей, это относится абсолютно ко всем. Сейчас я говорю о Рахиле. Драгоценные рубины для нее ничего не значат.
1: Это от...
5: Да, Рахиль просила передать тебе.
1: Фиалки.
3: Она сказала, эти фиалки для нее дороже всех драгоценных камней.
1: Милый Рахиль, я забыл, какое у нее чистое сердце. А я-то думал осчастливить ее сокровищами. Иисус... Половину моего состояния я отдам беднякам. И если я обманул кого-нибудь при сделках, я верну ему вчетверо больше. Теперь я знаю, что значит любить. Любить.
2: Ныне пришло спасение дому сему. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Входи, пожалуйста.
1: Рахиль.
9: Закхей.
1: О, дорогая Рахиль. Ты не против?
9: Конечно, нет.

0: Да, так гораздо лучше.
1: Закхей, я правильно поняла, что значат эти цветы?
0: Ты будешь моей?
1: Навечно.
2: Тили-тили, тесто, жених и невеста!
3: Рахиль, Закхей, ура, ура!
1: Ой, ты не ушибся?
0: Все в порядке. И не просто в порядке. Теперь мне есть кого любить и о ком заботиться.
4: Счастливый Иисус! Надеюсь, мы скоро встретимся!
3: Спасибо за все!
5: Свежая информация. Иисус снова преподал полезный урок. Подлинное сокровище не в сундуке, а в сердце.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Шоу про экстрасенсов сегодня мегапопулярны, а фильмы про ангелов и демонов бьют рекорды по просмотрам. Они щекочут людям нервы, вызывая любопытство, смешанное со страхом. Насколько на самом деле опасен духовный мир, невидимый человеку? Узнаем сегодня. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, я не склонен к тому, чтобы смотреть какие-нибудь сомнительные передачи про экстрасенсов, но я вижу очень много рекламы, которая идет и по телевидению, или можно ее увидеть в транспорте. Людям предлагают такие передачи, чтобы посмотреть что-то потустороннее. И несмотря на то, что часто можно увидеть даже какие-то разоблачения подобных передач, все равно людей влечет какой-то тот невидимый мир. Все равно они открывают, включают телевизор на новые передачи и смотрят. Почему людей влечет к таким передачам?
1: Ну, это можно определить по греховной природе человека. Потому что Писание говорит, что все мы согрешили, и один из моментов греховной природы – это гордость, гордыня. Люди пытаются, что, вторгаясь в сферы духовного мира, то, что они не видят физическими глазами, они хотят как бы узнать будущее. А узнав будущее, что управлять своей жизнью, как боги здесь на земле. Есть такая поговорка. Если бы я знал, где я упаду, то я бы соломку подстелил. То есть люди хотят увидеть будущие проблемы, чтобы как-то их избежать или подготовиться. То есть это первый аспект. Апостол Павел об этом говорит, что есть категория людей, которые пытаются вторгаться в сферу служения ангелов.
0: Да.
1: Они говорят, что они надмеваются плотским своим умом. То есть вот как раз гордость. И они пытаются влазить в те сферы, которые они не видят. Второй момент, почему так люди заинтересованы сверхъестественным духовным миром, что люди хотят через это получить некую духовную силу и влияние. То есть, чтобы управлять ситуацией, оказывать воздействие на других людей и через это иметь какую-то выгоду. То есть, может быть, финансовую, там, или по службе своей, или привлечь внимание представителей противоположного пола, да, вот как есть такое понятие, заговорить другого человека, чтобы он обратил внимание. То есть,

0: люди движимы своими корыстными интересами и своей гордыней.
1: Но обращаясь к таким силам, люди, например, пытаются решить свои проблемы. Кто-то болезнь, кто-то постоянную неудачу, называя это с глазом или еще чем-то. Какие открываются у человека лазейки, через которые вот эти нечистые духи могут проникнуть в жизнь человека?
0: Ну, прежде всего, когда человек сам начинает, не понимая вот этого духовного мира, влазить в этот духовный мир через определенную оккультную практику, через восточные религии, которые практикуют выход души в астрал из тела, когда люди идут гипнотизером, то есть когда... Но в состоянии гипноза гипнотизер манипулирует душой этого человека, отключает его самоконтроль и начинает управлять его внутренним миром, его поведением. Вот. Очень опасно это занятие астрологией, то есть попытка заглянуть в будущее самому, не с Богом, и управлять будущим самому. Также очень опасны такие ситуации, когда человек теряет, можно сказать, самоконтроль и свое сознание. То есть это алкоголизм, наркомания, когда человек находится в такой стадии алкогольного или наркотического опьянения, что он не помнит, что с ним происходило, что он делал, что он говорил, где он был, чем он занимался. Вот. Очень опасны такие сверхпроявления эмоций. Психологи называют это состояние аффекта. То есть, когда человек может настолько быть захвачен эмоциями, да, что он не контролирует то, что с ним происходит. И вот в этот момент может, если это неверующий человек, еще раз говорю, нечистый дух может войти в жизнь человека.
1: То есть, пребывая с Богом, все ж таки ты имеешь защиту. И Бог, даже если ты не контролируешь ситуацию, может тебя защитить.
0: Потому что в Библии есть обетование. Бог говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией любви во Христе Иисусе. Да. Бог говорит, если ты в моей руке, да, ничто не может.
1: Героиня сегодняшней истории попалась на крючок, как говорят, с первой дозы. И заплатила за это страшную цену. Давайте посмотрим.
2: Оксана Семенец мечтала стать врачом и сразу же после школы поступила в медицинское училище. Но осуществить мечту ей не удалось.
3: В медучилище я попробовала наркотики. Мне уже была неинтересна учеба, мне уже надо было где-то брать деньги, покупать их, чтобы быть в нормальном состоянии.
2: Деньги добывались любым способом. Воровство, аферы, вымогательство. К концу первого курса Оксана не могла прожить и дня без дозы. Зависимость была сильнее, чем мечта стать врачом. Когда Оксану отчислили из училища, ей оставался один путь – в криминал.
3: Занимались мошенничеством, воровством. Отбирали, забирали. Забирали квартиры, переписывали на других, продавали. И деньги, конечно, спускались на наркотики. Совесть не мучила, не было такого. Было такое внутреннее состояние, очень жестокое. И жалости не было вообще.
2: Оксаной стала интересоваться милиция. Чтобы уберечь дочь от тюрьмы и страшной компании, мама Оксаны хотела, чтобы та вышла замуж. Женщина надеялась, что семья и забота о ребенке помогут Оксане покончить с наркотиком.
3: В то время у меня был парень, который со школы еще любил меня, бегал, знаете, как называли, влюбленный гном. То есть, как бы, хороший мальчик. Вот родители дружили с родителями, и мне пришлось выйти замуж за него.
2: Вслед за Оксаной муж тоже стал принимать наркотик. Молодая мама вернулась к прежнему образу жизни. Наркотики, разбой, кражи. Трехмесячный сын был совершенно заброшен, и Оксана отвезла его к своим родителям.
4: Рос я так с бабушкой. Бабушка меня воспитывала. Очень переживал. Хотелось бы тоже, как бы, чтобы мама была там, и отец. Так сложилось. Мне где-то было лет 6-7. Она приезжала, забирала меня гулять, но ненадолго. Мы гуляли там, фотографировались. Но в тот момент, когда мы гуляли, я был очень счастлив. Очень. Конечно, хотелось, чтобы было дольше. Но я же не понимал, что это так. Она сейчас погуляет, уедет, и все. Радовался тому, что было.
3: Домой приезжала очень редко. Приезжала тогда, когда, можно сказать, были куражи. То есть я заработала там энную сумму денег. Я приехала ночью, дала маме на воспитание ребенка и уехала. То есть я дома могла не появляться по полгода, по году. То есть, это нормально для меня было.
2: 5 лет употребления наркотиков сделали Оксану полностью зависимой и практически неуправляемой.

0: Мои ребята, те же ребята, которые когда-то были, мы были в группировках, меня уже потихоньку отталкивают, то есть я уже не нужна уже в таких, как бы, вот, таком обществе. И нам давали такие мелкие работы, и дошло до того в моей жизни, что мы начали курировать девочек путан на трассах. Они заработали, там какую-то часть денег они должны были нам отдать. Если не отдавали, мы забирали наглую, отдавали цыганам, тем же барыгам, поменять на наркотики их, то есть это было для нас. А что с ними там происходило, нас это мало кого и волновало. Были случаи, которые девочки не возвращались. Волновал наркотик, нас волновали деньги. Нам надо было сделать так, чтобы мы нормально, ну, жили, чтобы мы дышали, чтобы мы питались.
1: За такой образ жизни вскоре пришла расплата. Оксана попала в больницу с воспалением легких. При обследовании у нее обнаружили ВИЧ.
0: Я поняла, что это серьезный приговор, что это уже, как бы можно сказать, конец моей жизни. Меня это обозлило. Почему я?
1: Отныне преступления Оксаны стали еще более циничными и жестокими.
0: То есть меня ничего не останавливало. В трассе раньше, чем мы смотрели девочки, которые стали на трассе, мы присматривались. У кого-то там детки были, еще как-то где-то что-то может, ну там, мы понимали, кто-то вышел для того, чтобы заработать, детей прокормить там. Когда я уже вышла с больницы, то есть для меня ничего нет. Ни дети, ничего не останавливали меня.
1: Оксана балансировала на грани. ВИЧ, наркотики, преступления. Казалось, дальше уже некуда. Хуже только смерть. И она не заставила себя ждать.
0: Я начала закалываться до такой степени, начала принимать все барбитуры, которые есть. Помимо наркотиков, я еще ела таблетки. И вены, конечно, они быстро у нас сгорели. Вен не было. И мне пришлось открыть пах. Я открыла пах, буквально туда укололась пару раз. На следующий день я встала, уже у меня нога опухла. И дальше уже начались такие вещи, там за 3-4 дня буквально я просто горела, нога распухла, теряла сознание практически. Друзья где-то, ну, с теми друзьями, с которыми я жила на квартире, то есть любимый, как бы сказала, на то время я считала, что у меня есть любимый, вот, тоже ушел с квартиры.
1: То теряя сознание, то приходя в себя, Оксана буквально ползком добралась до телефона и позвонила матери.
2: Мне даже не хочется вспоминать, что это было. Для меня это было вообще что-то с чем-то. Ужас.
1: Каким бы ни было уродливым дитя, мать бросится на его защиту. Чтобы попасть в квартиру Оксаны, матери пришлось выбить окно. Она нашла дочь без сознания. Уже в больнице выяснилось, что началась гангрена.
0: Так мутно все это помню. В палате был ужасный запах стоял, потому что это была гангрена. То есть вонь такая была. Четко помню, она умрет, ничего не делайте, готовьтесь идти домой маме. Мама плакала, то есть они вообще думали, что я ничего не слышу.
3: Оксана словно специально стремилась себя уничтожить. Каждый следующий ее поступок был страшнее предыдущего. Андрей, именно вот так, наверное, и выглядит демоническое влияние на человека.
4: Да, Библия очень четко говорит, как ведет себя враг душ человеческих, дьявол. То есть, uh-huh. прежде всего, говорится, что он есть обманщик. Uh-huh. И поэтому сейчас самый распространенный обман, который действует в нашем мире, это он заключается в чем? Счастье человека зависит от количества удовольствий. То есть, чем больше у тебя удовольствий, тем ты более счастливый человек. Об этом говорит вся реклама. Чем больше ты будешь кушать, пить, чем больше у тебя будет машин, домов, поездок, чем больше у мужчины будет женщин, у женщины будет других мужчин, чем больше будет денег, ты будешь счастливым человеком.
3: То есть... Об этом кричит даже кричат социальные сети.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Вот какой я счастливый.
4: Вот где я сейчас отдыхаю, где, что да. я кушаю.
3: Завидуйте мне.
4: Далее. Да, да. Вот этот самый большой обман. То есть люди пытаются набраться больше удовольствия для того, чтобы быть счастливым.
3: Андрей, я хочу тебе сейчас прочитать вопрос одного из наших телезрителей, угу. который хочет получить ответ на свою ситуацию. Дмитрий описывает свое состояние и спрашивает, что же ему делать. «У меня очень тяжелая депрессия и апатия. Мне очень сложно с ней.

0: ними жить. Мою голову забивают дурные мысли, от которых постоянно тревога и боль. С ними очень сложно жить. Бывало такое, что я на время справлялся и забывал об этом. Но они приходили вновь и вновь.
1: Ну да, по этим проявлениям видно, что что-то в его жизни произошло. Поэтому я бы, конечно, ему рекомендовал не затягивать решение этой ситуации, а найти в своем городе церковь, где есть опытные служители, и попросить такой глубокой духовной консультации, чтобы он мог рассказать, чем он занимался в прошлом. То есть это может быть оккультизмом или там беспорядочная сексуальная жизнь, или он обращался к гипнотизеру. Вот тоже я был в одной церкви, и служитель церкви попросил меня побеседовать с молодым человеком, который сидел в конце зала. После служения подошел к нему, он так озирался по сторонам, говорит, пошли со мной. И так вот ушел молча так. И когда он привел меня в свою квартиру, я был в шоке, потому что там был мусор, там были окурки валялись, все стены были разрисованы пентаграммами. И вот он из своего такого воспаленного такого разума начал мне говорить, что однажды он попал на сеанс гипнотизера, и когда его ввели в состояние транса и вывели, после этого он стал слышать голоса. Он убегал от этих голосов и так далее. То есть вот пришла в его жизнь такая вот демоническая активность. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у опытных служителей, исповедаться. И когда будут обнаружены вот такие вот духовные двери, надо в этом каяться пред Богом. То есть призвать имя Иисуса Христа. Потому что Иисус очень четко говорит, когда сильный охраняет с оружием свое имение, свои владения, ничто не может как бы расхитить. Но когда более сильный приходит, то тогда забирает свое имение и оружие. А Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится любое колено небесных, земных и преисподних. Потому что Иисус сильнее любого беса, демона и так далее. Поэтому, когда наш телезритель попросит Иисуса Христа войти в его жизнь, исповедует его Господом и Спасителем, и когда он исповедует, чем он занимался, и после этого будут, может быть, сожжены эти книги по гаданию, по астрологии, всевозможные амулеты, и когда в его доме будет совершена молитва верующих, еще будет хорошо там провести несколько молитвенных служений, чтобы сказать, духовный мир очистился в этой квартире, то, конечно же, придет освобождение и духовное исцеление.
0: Спасибо большое, Андрей, за ответ. Страх и депрессия и отчаяние преследовали нашу героиню Оксану Семенец. Смогла ли она победить и выжить? Узнаем прямо сейчас.
2: Врач как сказал, что ничего делать не будем, потому что уже все, уже поздно обратились к врачу, вернее. А я попросила что-нибудь сделать, она говорит, что сделать? Можем только, может, попробуем ногу отрезать. Я, конечно, подумала, а потом я решилась. Вот делайте все, если уж терять ребенка нельзя. Лучше без ноги пускай будет. Правда, я такая подумала.
3: Именно этого подготовки к операции, к ампутации, приходили верующие женщины. То есть, они в основном общались с мамой, там, вдохновляли ее, там, чтобы она там не переживала. Даже везли уже на ампутацию в операционный зал. То есть, они также присутствовали в этом дне, молились.
4: Слова тех молитв поднимали в сердце Оксаны новые, неведомые чувства. С ее глаз словно спала пелена, и она впервые увидела себя и свои поступки со стороны.
3: Когда меня везли, я что-то меня как бы такое что-то внутри подняло, как вот я увидела себя сверху. Я увидела, настолько была моя, когда я была жестокая, гордая. Такая сейчас униженная, обиженная, вся такая, какой-то такой, как бы сейчас я понимаю, что это такая духовная грязь, которой я была. Говорила, Господь, пожалуйста, оставь меня живу. Я поняла, что у меня есть Антон, сын. Вот, и каялась где-то внутри. Просила просто, чтобы он меня оставил жить, что я буду воспитывать сына. Вот единственное, что я помню, что я просила.
4: Операция по ампутации ноги прошла успешно. Оксана осталась жить. Но все ее благие намерения и обещания Богу забылись сразу же по возвращению домой. Не Оксана заботилась о сыне, а ее маленький Антон как мог помогал ей.
5: Где-то там может воды подать или что-то подержать. С одной ногой или с двумя. Я просто был счастлив того, что она рядом.
4: Но Оксана не могла этого оценить и не видела причин для радости.

0: Вопрос, почему ты меня оставляешь жить в таком состоянии? Вот почему? Но где-то подсознание еще понимало то, что это то, что я посеяла, я пожинаю сейчас в своей жизни. Но жить с этим я не собиралась. Как бы я хотела все равно умереть.
1: Сломленная, искалеченная Оксана еще не знала, что ее жизнь уже поворачивается в другом направлении. Но однажды в их доме появились верующие люди, которые пришли навестить Оксану и ее маму.
0: Вот и меня заинтересовало. Вот мама их завела, они пришли. Со мной как-то нормально так поговорили. Дали мне понять, что я сейчас вообще нахожусь в том состоянии, вообще... Брала ли я, давно ли я брала зеркало, задали мне вопрос в руки. Давно ли ты брала расческу? Ну, такие вещи, которые мне надо было услышать. Такие жесткие вещи в мою сторону. Где-то думаю, ничего себе, как вот ты хам. Я хотела мне сказать, ты хам, ты как вообще себя вести? Ну-ка, я вот такая несчастная, вот я сижу тут на кровати. Ты, вот. И он как-то мне так вообще это говорил, что оно меня затрагивало внутри. И сказал, я ничего не знаю, я завтра прихожу, ты должна быть одета, обута, я тебя забираю. Ну, ты поеди завтра в церковь.
1: Тот разговор прозвучал для Оксаны как вызов и вернул ее к жизни. На следующий день, как и обещали, ребята заехали за девушкой и отвезли в церковь.
0: Я так сильно плакала.
2: Прости, долги наши, так же, как мы прощаем должниках наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава по веки веков. Аминь.
0: Конечно, жалею, что потеряла сколько времени, занималась таким.
1: Именно в церкви у Оксаны появились новые друзья, которые помогали и поддерживали ее. Один из них стал навещать молодую женщину каждый день.
3: Я смотрел на нее, как на человека, которому надо помочь. Сначала она не хотела, конечно, даже жить. Она считала, что, ну, если девушка, женщина уже без ноги, то она уже, если инвалид, она уже никому не надо. И потом уже, когда мы начали ездить, везде, на служение, в церковь. Тогда потихонечку пришли другие чувства, такие близости. Дружить начали.
0: Постоянно смотрю какие-то фильмы, там, какие-то проповеди, вот такое вот. Ну, общение постоянно происходило. Вот. Меня он учил ходить на костылях сначала, потом уже на палочках научили меня ходить, потому что была эта коляска сначала. Вот. И как бы мы так вот общались каждый вечер, как-то это было все уже... дружеские какие-то отношения, то есть я могла рассказывать там, какая была, то, что меня тревожило.
1: Они стали настоящими друзьями. А когда Оксане пришлось надолго уехать в другой город, Виталий понял, что ему не хватает ее. Он испытывал уже нечто большее, чем просто дружеские чувства. И когда Оксана вернулась домой, она услышала первое в своей жизни признание.
0: Это было долго, это было 2 часа разговора, ну, разговор ни о чем. Что-то хочет сказать, а не может. Все попало, говорит, там, за служение, там, ну, за что-нибудь, только не за это. И он уже сел и сказал мне.
3: Я тебя люблю.
0: То же самое сказала, тоже, что ты мне нравишься. Ну, мне кажется, это что-то, как бы, чуть ненормально. Потому что я человек, как бы, без ноги, тебе не надо, тем более ВИЧ. Это были разговоры, это был долгий разговор, и настаивал, он настаивал.
3: Я, наоборот, в ту сторону думал, не... Я заражусь, а наоборот, ее Господь исцелит.
1: Настойчивость Виталия победила все страхи Оксаны. Она вышла за него замуж и родила ему 3 совершенно здоровых деток. За 9 лет совместной жизни у Виталия не обнаружили ВИЧ. Произошли перемены и в отношениях со старшим сыном Антоном.
0: Я каялась перед Антоном, это ему было 10 лет. Прости меня за то, что я бывшая наркоманка, за то, что я не уделяла время тебе, то, что тебя не воспитывала, за то, что там, может, был без таких подарков, которые бы хотел бы и ты иметь там. Было покаяние, слезы были перед сыном, было сокрушение.
4: Ответил, когда она просила прощения, ее слова, то, что все нормально, чтобы она успокоилась и не переживала вообще по этому поводу. Я не обижаюсь на нее. С 11 лет, как она приехала, она сразу, пыталась мне помогать. Она пыталась дать, то, чего не было там, может быть.

0: В данный момент я счастлива, потому что я живу. И живу не для наркотика, а живу для людей. Мы ездим по тюрьмам с мужем, мы служим в тюремном служении. Наша миссия – ездить вдохновлять. Это есть то, что меня поддерживает. Это есть мое, как бы в этом я, этим я живу.
1: Очень сильно ее люблю. У меня в мыслях не было о другой подумать женщине.
2: Да, я вижу, что он ее любит. Хороший.
1: Благодарен Богу за то, что я, благодаря ей, приобрел настоящего друга, добрую жену, заботливую жену, верную жену. Она подарила мне счастье, настоящее семейное счастье. И себя, и детей.
2: То, что было, конечно, и сравните, что сейчас, это совсем другое.
0: Для меня Иисус – это отец, в первую очередь. Я знаю, что это заботящийся отец, который имеет во благо, жизнь во благо для меня. Это было для меня слово, которое я первое услышала в церкви, что он имеет жизнь во благо. Лучшее намерение у него только. Поэтому я поверила этому слову и сегодня живу с ним и верю дальше.
3: Оксана сказала, что поняла, в какой духовной грязи она находилась. Андрей. Наверное, вот такое прозрение и понимание своей ситуации – это первый шаг к борьбе против демонического влияния.
4: Да, конечно. Потому что человек должен вначале осознать, где он находится, то есть как далеко он ушел от Бога. Опять же, в притче о блудном сыне, да, написано, что когда блудный сын, он расточил все имение, которое забрал у отца, и он нашел одного там более-менее богатого человека, который пас свиней и попросил своего наемного рабочего, чтобы пасти этих свиней и кушать вместе со свиньями из этого корыта. И написано, в такой ситуации он, придя в себя, осознал. То есть вот в жизни с Оксаной что-то было подобное. То есть оказавшись на самой глубине жизни, куда уже падать некуда, там просто смерть, все. Вот пережив все вот эти вещи, вот, она вдруг осознала, что дальше так она жить не может, как и блудный сын. Он сказал, я не могу больше так жить. Я согрешил. Я встану и пойду. И Оксана решила, чтобы жизнь ее поменялась. Я просто был настолько поражен милостью и благодатью Божией к жизни Оксаны, что находясь в таком состоянии, будучи инфицирован СПИД, не имея одной ноги, Бог даровал и потом полноценную семью, здоровых детей. Я опять же вспомнил тот стих, о котором мы говорили чуть выше. Иисус говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус о себе говорит, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
3: И сейчас мы будем молиться за тех людей, которые испытывают на себе влияние духов по тем или иным причинам. Андрей, я приглашаю тебя помолиться за таких людей.
4: Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу человеколюбивому, который любит каждого человека, который любит каждого грешника. И мы знаем, что Твое желание, чтобы каждый человек был спасен, чтобы он веру принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал Твоим детем, Господь, и получил истинную свободу от всякой демонической активности. Да. Боже, мы молим Тебя сейчас за наших телезрителей, у которых серьезные проблемы, которые потеряли сон, у которых и серьезные болезни, Господь, одержимости, Господь, зависимости, Боже, чтобы сейчас они пришли в себя, Господь, и решили, что так продолжаться больше не может, чтобы они решили, встану и примирюсь с Богом. Я прошу Тебя, даруй им дар веры, Господь, чтобы в этот момент они призвали имя Иисуса Христа. И Слово Твое говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Господь, я прошу Тебя, даруй нашим телезрителям силу, Господь, прийти в поместную церковь, Господь, найти служителей, Господь, и попросить о помощи. Я молю Тебя о служителях церкви, чтобы они, движимы любовью к этим людям, Господь, могли полноценно послужить им, чтобы пришла Твоя божественная победа в их жизнь, чтобы пришла жизнь с избытком, как Ты сказал, Господь. Мы молили Тебе, Господь, нашего имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Аминь. И нашим телезрителям хочу сказать о том, что, друзья, если вы испытываете в своей жизни демоническое влияние, не затягивайте. Идите в церковь, идите к служителям, открывайте Библию, ищите Бога в своей жизни, потому что другого способа освободиться от демонического влияния, кроме как прийти к Богу, не существует. Только Бог, только свет может сделать эту работу. А мы прощаемся с вами до следующей встречи. И оставляем вас со стихом из Библии. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье — это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье — это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все, согласен, есть у каждого свое счастье. Для меня счастье — это уверенность в завтрашнем дне, какая-то хотя бы, ну, и радость сегодняшнем дне. Вот это счастье.
4: Это семья. Потому что когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье от сегодняшнего дня, придет завтрашний день, к сожалению, если я потеряю.

0: Семью или близкого человека я не обрету его снова.
1: Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие...

0: Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья». Знаете, мы иногда похожи на этих персонажей. А Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то. Правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили. И мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
1: Как в одной песне пел, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
1: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да. Истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы вот для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу. Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
1: У меня вот счастье всегда, когда я могу чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там отклик в глазах другого человека, если там порадуюсь с кем-то или наоборот поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
2: Счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье это вот это когда я помогаю, или когда я там зарабатываю много денег, или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то, счастье – это, наверное, какое-то состояние. То есть для меня счастье – это состояние, это когда я переживаю. Вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
2: Нет, я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, получается, если я, радость и счастье – это разные вещи. Вот я про это говорю, то, что и счастье, оно состояние человека даже.
0: Угу. Сергей?
3: Вот почему говорят, что дети – это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает. Пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает трудно, тяжело, радостно, грустно, но счастье это остается, да? Вот. Мне кажется, что счастье для человека – это когда он чувствует себя кому-то полезным, кому-то нужным. Я сам ощущал на своих родителей, когда они всю жизнь для нас как бы с моим братом жили, да, и до сих пор живут. Я вижу, что для них немного было грустновато, когда мы уже сами, например, могли себе что-то позволить обеспечить себе.

0: когда мы уже не нуждались в их помощи. Я чувствую, что они, им как-то от этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать от нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно. Я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, о кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается смысл жизни, может быть, в этом. Вот, что ты живешь для кого-то, для, ну, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут, я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды. Но, как говорится, это, в этом не было счастья. Вот.
1: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
2: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
3: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну... Это же, ну давай.
2: Ну надо находить такие моменты. Вообще счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей. Находят ли они счастье или нет? Ищут ли они его?
3: Ну так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
1: Ну дай совет вот Саше.
2: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю. Я звоню подруге. Рассказывает то, что у меня на душе, мне становится радостно то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
4: Счастье, наверное, в том, что ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радости, ну.
0: Мысль такая, что ты, счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
4: Ну да.
0: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да, вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которыми можно, ну, с которыми можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заметить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мы ни были, тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле очень в детстве, один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся. Но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там, в плане отношений. Но вот Бог, он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймет в любой ситуации. Вот это счастье.
1: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
5: Ну, я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
1: Так, хорошо.
2: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что, ну, что-то хорошее в его жизни есть.
1: А притягивают счастливые люди к себе?
6: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливого человека всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает. Угу.
1: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым, да?
0: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной и давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье. такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там не получилось, еще детей не имеет и так далее, очень, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела. Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там, работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
1: Хорошо.
3: Ну да. Вопрос какой еще был?
0: Как видно счастливых людей?
1: Как можно определить, или как выражает человек, который счастлив?
3: Но определить легко, ну, легко, ну, и, в принципе, и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что, ну, он радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот, мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя, как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, да, когда у него все отняли. Когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас, ну, квартиру, работу.
1: И внешний вид.
3: Да, семью, о, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть, если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, тогда я, да, счастливым тоже не стану.
1: То есть вопрос заключается, Александр...
0: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
3: да,
0: обстоятельств?
3: То есть счастье — это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье это станет образом жизни?
1: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
2: Счастье, можно сказать, это внутренняя гармония. То есть в какой-то степени это не зависит от окружающих, это зависит только от меня, мое состояние. Но в какой-то степени я считаю, что это зависит от окружающих. Потому что ты можешь прийти совершенно счастливым в общество, где ты находишься.
0: Пессимистов и критикистов, да?
2: Но бывают такие люди, вот ты приходишь совершенно счастливым, посмотришь на этого человека, и счастье вдруг пропадает, радость твоя пропадает. Ну, бывают такие моменты, так что это вопрос такой, с подвохом.
3: Ну, опять счастье пропало. Ну, круто!
1: Мы вначале определились о том, что...
2: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что, ну, вот, в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
1: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые, да, вот которые вот, ну... улетают как птица. Да? Это все может разрушиться, как ты приводил пример с семьей Иова. Да? Он имел раз, и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом, потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе, ничто не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все... И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилась такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят, слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит, конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит, а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой. Счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому.

0: Поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье – это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах, в народной мудрости о том, что мама говорит о том, что «сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем». Он вышел, смотрит лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем, и тоже его не догнал. За голубем, и тоже голубь от него отлетел. И он сидит и думает, ну что, я без счастья буду. Смотрит, ворон червячка кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит, слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит, да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал, и голубь прилетел. О чем мы, эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать, научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит, Евангелист Матфей, 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливы, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди – это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
1: Вот на самом деле... Вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что она прилетит, как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом из нас вот стремление к этому счастью и возможность к счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, в которой ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд, я согласен.
0: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы, или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного процесса. Мы созданы по образу Божьему.
1: То есть получается, чтобы стать счастливым, нужно понять цель своей жизни.
0: Да. Кто
1: для чего
0: я
1: мы
0: и
1: созданы,
0: зачем я живу?
1: И зачем?
2: Тогда, да. Я так понимаю, исполнять это что ли или просто. Ну, а если я не хочу быть тем, кем я хочу, тем, кем мне нужно быть?
0: Это твое право, это твой выбор.
2: Но это несчастье.
1: Что ты просто будешь несчастливым и все?
0: Нет, ты будешь счастливым, но в том понимании, в каком ты для себя определишь. До определенного момента, до определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое. Но ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому если человек не ответит на два самых главных вопроса, кто я и зачем я здесь? Кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети. А зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
2: Как ответить?
0: Ответить?
2: Где найти тогда?
0: Найти где? А что ты хочешь найти?
2: Зачем я здесь?
0: Зачем я здесь?
1: Да. Ну вот, Саша, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так и не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел. А то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель, это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше популярности.
0: Такой потребительский подход, да?
1: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы как-то познавать Бога, нашего Создателя, Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. И мне кажется, здесь, вы сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастья.
0: Достаточно.
1: Да, достаточно. Кому как.
0: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
2: Конечно.
0: Вы знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такого уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение прожить так, как что подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если найдем этот путь и будем идти по нему вместе с нашим Господом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком, он размещает все это как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей.

0: и рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
1: Да, да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
1: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
1: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
1: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint, я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду, и мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение — это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии. В тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад, Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
2: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь. И когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма, он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования, и довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
1: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
1: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
1: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
1: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
1: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел. Но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
1: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
1: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
1: Я профессиональный санитар. Я работаю вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательства того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра. Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать.

0: работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос. Но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чапман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бассетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба их человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
2: Конечно.
3: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
2: Верно. Как и сказано в Библии.
3: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
2: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
3: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
2: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
3: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
2: Конечно.
3: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
2: С музеем мы связаны с 84 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
3: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. Перед потопом, самое лучшее, о котором мне только известно, в ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
2: Для меня это большая привилегия.
3: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
2: Немного.
3: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
2: Не нравится здесь работать все 10 лет.
3: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
2: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
3: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом, построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем вот это, снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

0: Кто здесь?
1: Пора положить конец богохульству.

Я нашел его. Он там. Он еще жив? Не знаю. Павел. Он умер. Павел. Не покидай нас. Павел. Смотри. Павел, давай отнесем его в дом и промоем ему раны. Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают.

Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще! Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

0: Silas.
1: Sila.
0: Are you Gakti. All right? I'm all right.
1: Порядок.
0: I'm sorry.
1: Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах,

да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

О, нет. Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет. Не причиняй себе никакого зла. Ибо все мы здесь. Что же мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса.

0: Говори, что ты еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса. А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
1: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан. Я стерег одежды избивающих камнями мученика Стефана.
0: Стефан не был мучеником.
1: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
0: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
1: Нет. Он наш Спаситель.
0: Он сатана.
1: Казните меня, разорвите меня. Но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
0: Хватит с меня.
1: С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи. Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой, я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой, мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее. Я тоже, Лука. Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Остановитесь, вы его убьете! Павел! Павел!

Тебе повезло, что я появился вовремя. Слишком много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня. И будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно, но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним!

0: Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего.
1: Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев.
0: Это богохульство! Он привел язычников в храм. Покончить с этим лгуном! Тише! Тихо! Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим.
1: Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем.
0: Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей, но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь?
1: Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру. Я проповедую слова Иисуса. Наверное, должен быть более легкий путь. Почему ты избрал именно этот? Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба, и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. «Савл! Савл!
2: Савл!
1: За что ты преследуешь меня?» Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Савл, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками. Что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых.
0: Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
1: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
0: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время. Я праведно сражался, прошел свой путь, изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь».

Хочу начать с вопроса. Когда вы слышите слово «святость», какие ассоциации у вас возникают? Что вам представляется, когда кто-то произносит это слово? Чистота? Добродетель? Свет? Мне иногда при слове «святость» представляется очень темная комната со множеством свечей и атмосферой благоговения. Другие, возможно, представляют людей в длинных рясах, монахов или монахинь, очень святых. Некогда такие люди жили в пещерах и достигали особой близости с Богом. Третьи думают, что святость – это когда человек что-то особенное делает или, наоборот, от чего-то воздерживается, не пользуется косметикой, не ходит в какие-то места. В наши дни слово «святость» вызывает самые разные ассоциации. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу немного иначе. Ведь пока мы не поймем истинного значения слова «святость», нам трудно будет понять, что такое Божья святость. Загляните в ваше пособие. Там есть четыре пункта, четыре небольших зарисовки, четыре истории, и у каждой истории одна простая мораль. Не теряйтесь в деталях, там нет глубокого и скрытого духовного смысла. Все эти истории из моего детства, так что не нужно копать слишком глубоко. Интересно, что символизирует этот вид стаканов? Ладно. Думаю, через несколько минут вы поймете, для чего эти истории. Когда я был маленьким, мы всегда ездили в отпуск всей семьей. У нас была большая голубая машина, и мы, дети, на заднем сиденье менялись местами, чтобы по очереди сидеть в центре. Тогда еще не было ремней безопасности, поэтому мы наклонялись между родителями и спрашивали: «А мы скоро приедем?» Я был назойливым молодым человеком, как можно догадаться. Две мои сестренки спокойно сидели сзади, а я снова и снова доставал папу. Потом он попросил меня кое-что сделать. У нас в семье не было принято спорить с родителями. Так значит, папа меня о чем-то попросил. А я был в особо дерзком настроении. Я сидел, подавшись вперед. Он высказал свою просьбу, а я заявил: «Нет».

Заметьте, в тот момент я сидел вот так, потому что дальше произошло то, что я очень отчетливо помню. Моя мама, которая сейчас уже на небесах, была замечательной женщиной. Она никогда меня не била, ни до этого случая, ни после. Это была скоропалительная реакция, и я уверен, что она об этом очень сожалела. Но я понял, что есть граница, есть черта, которую никогда нельзя переступать. Итак, папа говорит мне что-то сделать, и я отвечаю «нет», и в следующее мгновение раздается громкий звук. Это мамин перстень врезается между моими передними зубами. Я откинулся назад на сиденье и не сказал ни слова. Она тоже промолчала. Но я больше никогда не восставал против папиного авторитета. Я переступил черту, и это имело серьезные последствия. Вторая история о баскетбольной форме. Когда я учился в старших классах, мы жили в Огайо, и в нашей школе не было ничего круче, чем играть в школьной баскетбольной команде. Я мечтал получить призовую стипендию за свою игру и продолжал играть в колледже. Мне предстояло еще 3 года учиться в школе, и редко кто попадал в школьную команду в таком юном возрасте. Но я упорно шел к цели, и все понимали, что скоро я там окажусь. Конечно, и тренер это видел. И вот однажды главный тренер нашей команды позвал меня и повел куда-то по длинным коридорам школы. У нас было огромное здание. Мы пришли в комнату с решетками на дверях и окнах, с большим висячим замком. Тренер осмотрелся вокруг, а затем открыл дверь. Мы вошли туда, словно во святое святых. Там стояла стиральная машина и сушка, а за ними полки, прекрасные белоснежные полки, а на полках лежала форма нашей команды. Белосиние майки и шорты, а на них номера золотыми и синими нитками. Ведь мы именовались «Линкольнскими львами», сине-золотая команда. Это была форма высшего качества. И вот тренер взял с полки одну футболку и дал мне подержать со словами: «Эту форму никто и никогда отсюда не выносит. Только на себе на время игры. И только 12 человек, которые представляют нашу школу. В школе учатся 1000 учеников, но только 12 из них каждый год имеют честь надевать эту форму и играть за наши синий и золотой цвета». Возможно, эти слова покажутся вам слишком напыщенными, и, возможно, вы будете правы, но когда вы в 10 классе и мечтаете выступать за школьную команду, это просто... Можно подержать? Хорошо, но только минутку. Затем тренер описал, что это за форма. Это лучшее, что производится в стране. После матча, когда игроки снимают форму и идут в душ, ее стирают именно здесь, по специальной технологии. Потом ее складывают и бережно хранят. И больше нигде ты такой формы не увидишь, только здесь, у нашей команды. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Если будешь стараться, у тебя есть шанс однажды войти в число 12 счастливчиков, играющих за нашу школу. Я привел тебя сюда, чтобы показать, что тебя может ожидать». Мы вышли, он запер комнату, спрятал ключ в потайное место. Опять-таки, не копайте слишком глубоко, но у этой истории есть смысл. Третья история про особенный проход. Когда я был маленьким, наша семья посещала одну церковь. Там не особо учили Библии, но много говорили о Боге, уделяли внимание традициям и правилам. Это была церковь со стрельчатыми сводами, где за алтарем был огромный витраж, а перед витражом огромный крест, 12 метров в ширину и 20 в высоту. Очень величественно. Итак, впереди был алтарь, а по центру проход и еще 2 боковых прохода. Я понятия не имел, что это значит, но был приучен, что когда ты выходишь в центральный проход и видишь перед собой крест, то нужно остановиться, поклониться или перекреститься, и только потом идти дальше. Ступая в этот проход, я понимал, здесь место святое. Как вы помните, я был непоседливым ребенком, и мы часто бегали по церкви, играя в салочки, пока родители собирались домой. И вот, допустим, я засалил одного пацана, и теперь он бежит за мной, но когда мы пробегаем через проход, а потом бежим дальше, до прохода поклониться, перекреститься, бежать дальше, до прохода, бежать дальше, любопытная привычка.
Как бы мы ни бегали, что бы мы ни делали, когда оказываешься в проходе, ты понимаешь, что это особенное место, что тебе нужно остановиться и что-то сделать. И последнее, что мне вспоминается, как мы проводили сочельник. Мы всей семьей шли в церковь. А потом возвращались домой. Мама готовила разные угощения. Тефтели, блюда из сыра. Мы немного обсуждали, что было в церкви. Вместе ужинали. А потом мама единственный раз в году открывала шкафчик над холодильником и доставала оттуда бокалы на высокой ножке. Бокалы приносились к столу и выдавались каждому участнику торжества, а потом мама доставала из холодильника бутылку шампанского и разливала всем по чуть-чуть. Когда тебе 12, и ты пьешь шампанское, это круто! Я больше никогда не пил алкоголя, да и другие члены нашей семьи тоже. Только раз в году. А потом мы получали подарки. Мы допивали шампанское и распечатывали подарки, а мама собирала бокалы, мыла, вытирала. Они возвращались в свой шкафчик, и дверца закрывалась. И никто не пил из этих бокалов молоко или кока-колу. Даже для особых гостей эти бокалы не доставались. Только раз в году и только на Рождество. Пожалуйста, поймите вот что. У нас есть много искаженных представлений о том, что такое святость. Много религиозных идей. Мне кажется, что очень многие люди неправильно понимают значение этого слова. Поэтому мы часто устанавливаем для себя какие-то правила поведения, думая, что святость требует того-то или не приемлет этого, или, может, святость – это особая интонация, с которой нужно произносить слово «Бог». Вот так, «Бог». Вот это святость. А может, святость нужно блюсти в особые дни, когда нельзя делать того-то и того-то, а в другие дни это не важно? Но в тех четырех историях, которые я вам рассказал, есть зерно истины. Надеюсь, они помогут вам уяснить, что означает святость на самом деле, вне религиозного контекста. А уяснив, мы сможем применить это в реальной жизни. Итак, что же такое святость, собственно говоря? Если не свечи и не темные рясы, если не список правил или запретов, то что же? Что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог свят? Для точности определения, вот значение корневой морфемы. Разделять, особо отмечать, отделять от всего остального. Это антоним обыденного, распространенного, заурядного. Быть святым означает быть особенным, уникальным, отличным от обыденного. Божья святость – это то, что отличает его от всех остальных и всего остального. Подумайте об этом. Дело не только в чистоте или безгрешности. Конечно, Бог безгрешен. Божья святость – это то, что отличает его от всех остальных и всего остального во Вселенной. Это единственная характеристика, которая повторяется подряд трижды при описании Бога в Ветхом Завете. Свят, свят, свят. В древнееврейском языке, чтобы подчеркнуть какое-то слово, не говорили так, как мы, наилучший или, допустим, очень-очень хороший. Чтобы подчеркнуть слово, повторяли дважды. Вспомните, что говорил Иисус, когда хотел акцентировать какой-то пункт своего учения. «Истинно, истинно говорю». То есть, подчеркните, выделите жирным шрифтом, это важно. Уясните это хорошенько. И одно слово повторяется трижды в описании Бога. «Свят, свят, свят». В Исходе 15.11 сказано «Кто, как Ты, Господи?» Здесь названо Его имя Завета Яхве.
«Кто, как Ты, Господи, величествен святостью». А слово «величествен» буквально означает «широк». «Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес». Это риторический вопрос, подразумевающий ответ «никто». «Нет никого подобного Тебе. Божья святость относится и к Божьему величию, и к Его моральной чистоте. Святость – это полное отсутствие зла». Подумайте об этом. Святость – это полное отсутствие зла, и она включает в себя все, что только есть во Вселенной, чистого, здравого, правильного и праведного. Святой – священный, безгрешный, незапятнанный злом, заслуживающий уважения, почтения, благоговения. Пожалуйста, запомните связь святости со здоровьем, поскольку мы с вами увидим одно интересное следствие Божьей святости. Если что-то угрожает здоровью Вселенной, мы еще поговорим о Божьей справедливости. Но если что-то вредит или может навредить здоровью Вселенной или того, что Бог любит и ценит, Бог вынужден противостать этому и осудить. Это оскорбительно для Него. Итак, нужно уяснить, что Бог абсолютно иной. Об этом очень красноречиво пишет Тозер. Нет ничего подобного Божьей святости. Она сама по себе уникальна, неприступна, непостижима и недостижима. Человек слеп и не может видеть ее. Он может бояться Божьей силы и восхищаться Его мудростью, но Божью святость он даже не может себе представить. Чтобы уяснить это Божье качество, многим помогает слово «иной». Какой именно иной, мы не можем себе представить, но совершенно иной. Даже если представить себе самого лучшего человека и умножить его хорошие качества на 100 миллионов, Бог все равно не такой. Бог не занимает первое место ни в каком человеческом рейтинге. Он вне рейтингов. Святость – это совершенно иная категория. Мы не можем представить, с кем имеем дело, приходя к Богу. Вот почему в Писании мы читаем, что люди падали на лице свое, хоть мельком увидев Бога. Они падали ниц перед Ним. И Бог сам сказал, что если кто его увидит, то будет поглощен огнем. Бог, о котором мы говорим, создал 200 миллиардов звезд в одной только маленькой галактике, Млечный Путь, и знает название каждой из них. Он поддерживает все мироздание, включая 200 миллиардов других галактик. Он так силен, так величествен, настолько иной, что вы даже не можете себе этого представить. Он святой, иной, отличный от других, уникальный. Вот что такое Божья святость. Итак, давайте вместе исследуем это Божье качество. Как Бог открывает нам свою святость? Мне кажется, есть 7 проявлений. Возможно, конечно, и 170, но в Писании я четко вижу по меньшей мере 7. Первое, как Бог открывает свою святость, это через людей. Помните Моисея? Что мы можем узнать из его жизни? Когда Бог захотел открыть себя Моисею, он показал ему горящий куст. Божье присутствие было в кусте, который горел, но не сгорал. И что сказал Бог Моисею? Моисей, ты на святой земле. И что нужно сделать? Сними обувь свою. Моисей, ты не понимаешь? Ничто искусственное не должно разделять нас сейчас. Это воздух и земля, созданные мною. Я Творец Вселенной. А в то время туфли или сандалии носили только свободные люди, не рабы. То есть Божьи слова означали, «Ты должен приходить ко мне в смирении, без чего-либо своего, в наготе, так сказать, с почтением. Это земля святая». Если бы у нас было время, мы бы разобрали 10 казней египетских. Эти казни были не случайны. Знаешь, что-то никак не могу вывести наших людей из Египта. Давай попробуем мух. Нет, мухи не помогут. Может быть, крови в воду напустить? Нет, не так.
Иногда, когда мы читаем об этих казнях, не имея исторических сведений, мы думаем, мухи, жабы, что за ерунду Бог творит? Но там все не случайно. Каждая казнь – это суд, неспосланный Богом и связанный с одним из богов, которым поклонялись египтяне. А главный их бог – это фараон, и его наследник – сын. И так раз за разом, взмахивая своим простым жезлом, Моисей изрекал слова Бога, великого Создателя, уникального и иного, говоря: «Отпусти мой народ». Египетские башки восставали, их чародеи приходили и творили свои чудеса, но бум-бум-бум, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бог превыше всех, Он свят, Он иной. Итак, Бог открывает свою святость через людей. Иногда Он чудесным образом избавляет нас, а иногда дает нам увидеть нашу греховность. Помните Давида? Он был царем, а в те времена цари творили, что хотели. У каждого хорошего человека бывают моменты слабости, и как-то раз, как описано в 11 главе 1 книги Царств, все отправились на войну, а Давид по какой-то причине решил отдохнуть. Он поднялся на крышу и увидел оттуда очень красивую женщину, которая как раз принимала ванну. С какой стати она там принимала ванну, не знаю, но так оно было. И он согрешил, вначале совершил грех прелюбодеяния, а затем еще и убийство. И Бог открывает нам здесь, что Он нелицеприятен. Он посылает Нафана обличить Давида. «Давид, ты виноват. Для меня не важно, что ты царь, что ты пишешь псалмы. Что бы ты там ни делал, кем бы ни был, ты согрешил против святости Бога, против Его моральных стандартов». То, что пророк стал обличать царя, было совершенно неприемлемо в их культуре. Но Бог говорит: «Я явлю свою святость через людей, я явлю ее через их успехи, я явлю ее через их поражения». Еще один классический отрывок книги Исаии. Можете посмотреть в своей Библии, 6 глава. Исаия переживает здесь кризис, и Бог являет ему свою святость в кризисе. Умер царь Озия, и пророк идет в храм, желая встретиться с Богом. Что будет дальше? Я не знаю, что мне делать. Первый стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». В те времена у царя должна была быть длинная мантия со шлейфом, которую несли все придворные. Если мантия была 2 метра, ну ничего, так царь. Если 5 метров, очень могущественный царь. Ну а если 10 или 12 метров с толпой придворных, это великий царь, непревзойденный, несравнимый с другими. Это можно было определить по длине мантии. И в начале этого отрывка мы читаем, что Исаия зашел в храм, он в нужде, у него кризис. А края рис Господних наполняли весь храм. Это образ наивысшего величия. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лице свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. Такие необычные ангельские создания. Их название означает «горящие глаза». Они горят от ревности по святости Божией. И заметьте, они стоят у Божьего престола, там, где раньше стоял помазанный херувим Люцифер, который восстал против Божьей святости, возжелал быть равным Богу. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Исаия увидел Бога, увидел, насколько Бог иной. А когда человек видит Божью святость, это вызывает у него одну реакцию: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». «Очищен» попросту означает «прикрыт». У вас есть грех, а Бог, будучи святым, иным, не похожим на других, абсолютно не приемлет ни одного атома греха. Поэтому серафим прикрыл грех Исаии. «Грех твой очищен». И дальше сказано: «И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать? И кто пойдет для нас?“ И я сказал:
«Вот я, пошли меня». Бог являет свою святость через людей, иногда через их прекрасные поступки, иногда через неудачи, иногда в сложных отношениях с ними. И если вы хотите видеть Бога таким, как Он есть, в Его святости, вы должны понимать, что Он высок и превознесен. И Он существует не для того, чтобы упрощать вам жизнь или помогать в отношениях с другими людьми. Он иной, Он свят, Он Творец, Он всемогущий Бог. Весь мир принадлежит Ему, и Он вершит свои планы. И когда вы видите Его

таким, как он есть, высоким и превознесенным, вы непременно начинаете замечать в себе то, чего раньше не замечали. Вы видите, что не все ваши побуждения чисты, осознаете свою вину, восклицаете «Горе мне!». Чем больше мы видим, каков Бог в Его святости, тем больше мы осознаем, каковы мы, не в глазах других людей, даже не в наших собственных, а в Божьих глазах. Мы видим, какая огромная между нами разница, и это побуждает нас приходить к Нему в сокрушении, в полной зависимости от Него. А в такой ситуации Он жаждет нас простить. И когда вы осознаете Божье величие и свое положение, тогда происходит нечто удивительное. Вы еще больше посвящаете себя тому, чтобы жить согласно Его планам, а не своим собственным. Будь то с Исаией или Неемией, или Иоанном на острове Патмос, всякий раз, когда человек видит Бога в Его святости, вначале он ощущает сильнейшую сокрушенность. Он понимает, что на самом деле совсем не такой, как он себе представлял, и затем он неизбежно начинает жертвовать своими планами ради Божьих. Позволю себе заметить, что в наши дни в христианских церквах почти отсутствует подлинное осознание Божьей святости. Никто не имеет права отдавать Богу приказы. Никто не должен манипулировать Богом Вселенной. Он не потерпит, чтобы им пользовались. Но многие из нас в глубине души очень сердятся или обижаются на Бога, поскольку наша жизнь складывается не так, как нам хотелось бы. Мы подсознательно поддались идее, что если мы ведем себя так-то и так-то, Бог просто обязан нам содействовать и улаживать все в нашей жизни. А если что-то не так, мне плохо, я несчастен. Почему это я должен страдать? И не то, чтобы я был жертвой цунами, или 3 недели ничего не ел, или у меня погибли все родственники. Нет. Может быть, мне скучно на работе, или эти отношения не приносят мне того, чего я ожидал. В общем, что-то не так. И вообще, учитывая мое образование, я не понимаю, почему у меня такая зарплата, а вот у него больше. И, кстати, Боже, если уж говорить на чистоту, а ты сам этого хотел. Так вот что, я сижу на этой диете уже 3 недели, а сбросил всего 1 килограмм. Я молился, чтобы было место на парковке, а ты мне не помог. Ты же знал, что будет дождь, и как мне прикажешь сделать покупки? Да что же это такое? Не такому Богу поклонялся Исаия. Итак, Бог открывает нам свою святость через людей, а также в определенных местах. Горящий куст, Красное море. Только представьте себе стену воды высотой 15 или 20 метров, и вы идете. Это бы точно оживило вашу молитвенную жизнь. Или Скиния, вспомните, как она строилась и как слава Божья снизошла на нее. А храм Соломона, когда он был построен и прошла церемония освящения, его наполнила такая слава Божья, что священникам пришлось оттуда выбежать, потому что они не могли этого вынести. Божье присутствие и могущество снизошли туда. Вот такому Богу мы поклоняемся. Он открывает себя в самых разных местах. Церковь собирается вместе и начинает молиться. И во время молитвы сотрясается земля. И эти люди почитали за честь страдать за имя Христово. И любое место, будь то скиния, или небо, или горящий куст, если туда приходит Божье присутствие, оно тут же становится святым, священным, особенным. И святым его делают не свечки, зажигаемые людьми, не музыка на заднем плане, не какие-то особенные слова, которые нужно повторять. Святым его делает Божье присутствие. Вот почему классический образ Божьей святости – это то, что происходит на небесах. Послушайте, что сказано в 4 главе Откровения. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель». Это и сейчас происходит на небесах, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков,

и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Видите, вот какому Богу мы поклоняемся. Думаю, Тозер правильно сказал, что наше поклонение может быть фальшивым или истинным, в зависимости от того, каким мы видим Бога. Если вы осознаете Божье величие, ваше поклонение будет истинным. Если нет, фальшивым. Думаю, многие печали и страдания в теле Христовом – это наказание, посылаемое святым Богом на неправедных людей, которые думают, что они одеты, а на самом деле наги, думают, что чисты, тогда как на самом деле нечисты, думают, что все в порядке, а на самом деле не холодны, не горячи. Но Бог призывает нас осознать Его величие и святость. Он являет их через людей в некоторых определенных местах, и третье – через закон. Вспомните 10 заповедей. Что было на первой скрижали? «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, не твори себе изображений, не произноси мое имя напрасно». И суббота. Первые 4 заповеди связаны с тем, каков есть Бог. Ему нет равных. «Не создавай изображений, не делай ничего, чтобы уменьшало меня, что представляло бы меня обычным, заурядным, похожим на других богов». И какой самый первый грех совершают эти люди? Гора содрогалась, дым валил с вершины, глаз Божий гремел, и люди пришли к Моисею и сказали: «Слушай, давай договоримся. Пусть он поговорит лично с тобой, а ты нам перескажешь, мы уже устали от этих потрясений. Проведи черту вокруг горы, и я собираюсь обратиться к моему народу. Я дам им завет. Я избрал их для себя». И Бог дал 10 заповедей. А если бы кто перешел черту, то был бы предан смерти, даже животное. А Моисей взошел на гору, чтобы внимать Божьим словам. И Бог через заповеди заявляет: «Вот мои границы, вот каков мой характер». Эти заповеди никогда никого не спасали, ни тогда, ни сейчас. Они отражают чистоту Божьего характера, Его святость. И теперь, если кто подумает, что может состязаться с Богом, то скоро убедится, что это не так. Заповеди побуждают нас взывать о милости. «О Боже, ты не такой, как я, ты чист. Я не могу, я не способен соблюсти эти заповеди. Мне нужен посредник, нужен спаситель, нужна милость, нужно прощение. Через эти заповеди Бог являет свою святость и свой характер». А как насчет книги «Исход»? Не знаю, как вы, но поначалу, когда я читал Библию, это было так. «Бытие», «Исход» и 2 дня на Левит. Какой-то он скучный. «Закалите тельца, покропите кровью налево и направо, вымойте руки 6 раз, обернитесь вокруг себя 4 раза, помейте кровью мочку правого уха». Я, конечно, хотел узнать больше о Боге, но эта книга мне не помогала, так что я ее просто перелистывал. Но чуть попозже вы понимаете, что Левит – книга о поклонении. Бог призвал свой народ и дал им четкие и конкретные указания, чтобы они начали понимать, что Он свят, что никто не имеет права просто так предстать перед Ним. Вначале нужно совершить омовение и привести сердце в порядок, и осознать свои грехи, и разобраться с ними. Также есть грехи всего народа, с ними тоже нужно разобраться. Есть приношение за то и за это, всесожжение, жертва благодарности, мирная жертва. Все это задумано для того, чтобы они поняли: вы очень далеко, а тот, кому вы поклоняетесь, очень отличается от вас, поэтому вас нужно учить, как это делать. И, кстати, много ли люди знали о бактериях во время Левита? Или о свертываемости крови? Или даже о мытье рук? Еще в 18 веке доктора делали операции, не мыя рук. Поэтому Божья святость не только в Его уникальности, чистоте и величии, она также способствует здоровью Его народа, моральному и физическому. Бог дает им разные указания, например, не пить кровь. Тогда еще не было научных данных о всяких паразитах и болезнях, передающихся через кровь. Люди не знали, что, моя руки перед едой или другими занятиями, они убивают микробы. Они не знали, что на 8-й день по исследованию университета Пурдью начинают функционировать тромбоциты, когда делается обрезание. Но Бог все это знал. И многие из них, наверное,

И думали, как мы, зачем нужны все эти правила? Тут кропить кровью, тут мыть руки. Но знаете, почему Бог их ввел? Потому что Он иной, Он свят.

Общество с раздвоением личности и перепадами настроения. Бог по определению прост. Простота – это когда все элементы мироздания действуют одновременно в ладу и гармонии. Его святость пронизана любовью. Она вечна и бесконечна и проистекает из Его благости и мудрости. Он поворачивает все события в нашей жизни так, чтобы в них открывалась Его святость, с намерением, чтобы мы были Его сынами и дочерьми. Таково Его намерение. И вот что забавно. Если ваша цель – жить спокойно и припеваючи, ни в чем не нуждаться, все делать по-своему и осуществлять свои мечты, если такова ваша цель, то могу вам гарантировать, что ваша христианская жизнь не будет вас удовлетворять. Ведь это должна быть жизнь Божьего ребенка, отражающего характер Отца, стремящегося быть святым, как Он, думать, как Он, любить других, как Он, быть щедрым, как Он. Ваше время, ваши силы, ваши деньги и способности нужно тратить их так, как тратил бы Христос, если бы жил на земле в вашем теле. Ведь так оно, по сути, и есть. Через Духа Святого. И если ваша цель и ваша мечта быть святым, подобно как Он свят, то у этого есть побочные продукты – мир и счастье, неугасимая радость, независящая от обстоятельств. И часто Бог дает вам то, о чем вы мечтали, но это уже второстепенный вопрос. Бог может что-то дать, а что-то забрать, но все это не принципиально, не самое важное в жизни. Итак, Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через закон, через пророков: Самуил, Иона, Исаия, Иеремия, Захария. В чем была их миссия? Если бегло просмотреть Ветхий Завет, чем они там занимались? Всегда говорили одно и то же: «Прекратите поклоняться идолам». Правда? «Перестаньте следовать другим богам». Почему? Потому что Он свят. Он уникален, не такой, как все. Он требует нашего поклонения. Работа пророка проста. Успокаивать тех, кто расстроен, и расстраивать тех, кто спокоен. Говорить с людьми от лица Бога и с Богом от лица людей. Вот чем занимались пророки. Иными словами, они всегда старались привлечь внимание к Божьей святости, к Его заповедям и намерениям. Интересно, что Его святость проявляется также в Его гневе и суде. Жаль, что у нас нет времени разобрать все примеры, но вспомните Ахана из 7 главы книги Иисуса Навина. Бог сказал не выносить ничего из той битвы, но Ахан набрал серебра и спрятал у себя под шатром. Бог осудил Ахана, и его убили. И в Новом Завете также первый грех, вошедший в историю новозаветной церкви – лицемерие. Если хотите узнать, как Бог относится к лицемерию, прочтите 5 главу Деяний об Анании и Сапфире. Суть не в том, дали они денег или не дали. Суть в том, что они притворялись и выдавали себя за святых, такими не являясь. Что они сделали? Продали свой участок и придумали хитрый план. Кстати, чуть выше, в конце 4 главы, говорится, что Варнава, благочестивый человек, сын утешения, продал свою недвижимость на Кипре, это все равно, что сейчас в центре Нью-Йорка, и отдал деньги церкви. И, видимо, Анания рассудил так. Теперь все только и говорят: «Ай да Варнава!» Все им восхищаются. «Давай сделаем вот что. Продадим землю, но скажем, что получили за нее столько-то, а на самом деле больше. Тогда все подумают, какие мы классные и духовные, и деньжата еще останутся». Что скажешь, Сапфира? Прекрасная мысль, золотце. Примерно так. Помните, что было дальше? Приходит Анания к Петру, и тот спрашивает: «Почему сатана вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Бум! Анания мертв. Заходит его жена, ей тоже дается шанс. «Ты об этом знала?» Вот в чем, по сути, состоит вопрос. Но она тоже притворяется и играет в ту же игру. Бум! Она тоже мертва. Были эти люди верующими? Конечно. Но что делает Бог с теми верующими, которые живут в сознательном неповиновении Ему, отвергая Его закон и попирая Его святость? Согласно 11 главе 1 послания к Коринфянам, иногда Бог посылает свой суд на верующих людей, членов церкви. Павел пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Немало верующих умирает.
Видите, Бог относится к таким вещам очень и очень серьезно. Его ярость и гнев – свидетельство Его святости.

Там у вас есть и другие ссылки на Ветхий Завет, но, коротко говоря, Божий гнев – это его справедливое негодование на все, что разрушает его творение, вредит его здравию и благополучию. Почему он поступил так с Ананией и Сапфирой? Потому что иначе раковые клетки лицемерия разрослись бы в церкви от самого начала, и все пропало бы. Мы знаем, как ужасно лицемерие. Что часто слышат в ответ христиане, когда делятся благой вестью? «Лично я только чудом стал христианином, ведь я наблюдал за людьми в церкви и вне церкви. В церкви люди говорили, что любят Бога, что верят в определенные истины, но я-то знал, каковы эти люди. Они говорили одно, делали другое. Не верю я во все эти россказни про Иисуса». Поэтому Бог осудил поступок Анании и Сапфиры ради здоровья церкви в праведном гневе. Он уничтожил рак и забрал их домой пораньше. Зачем? Чтобы защитить остальных. То же самое и с Аханом. То же самое относится к любому наказанию, постигающему верующих. Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через пророков, через гнев и суд. И, наконец, в Сыне Своем. Как это замечательно! Просто взглянуть на жизнь Его Сына, Господа Иисуса, от рождения до вознесения на небеса, все это путь святости. Он свят, ибо родился от Девы, всецело Бог, всецело человек, без греха. Он свят. Он прожил святую жизнь. В 8 главе от Иоанна сказано, что никто не мог найти за ним никакого греха. В 9 главе от Марка нам тоже приоткрывается его святость. Помните преображение, когда он повел учеников на гору молиться? В оригинале сказано, что произошла метаморфоза. Метаморфоза. И дело не в том, что на Иисуса сошел свет с небес. Нет, преображение происходит внутри и сияет изнутри. На самом деле, как сказано во 2 главе к филиппийцам, Иисус не показывал всю свою славу, но поскольку этим ученикам предстояло принять от Него эстафету, нести Его учение дальше, им необходимо было знать, кто Он на самом деле. И вот явились Моисей и Илья. Это величайшие ветхозаветные святые, и их свидетельство надежно подтверждало, кто такой Иисус. Спустилось облако, и ученики услышали голос Отца: «Сей есть Сын Мой, Его слушайте». И сияние истекало от Иисуса, и Петр изумился: «Ого!» Видите, он был свят. Жизнь Христа, его служение, его рождение, смерть и воскресение. Как сказано в послании к евреям, он проложил путь во святое святых. Он открыл нам путь и стал нашим святым первосвященником. Помните мои забавные истории о праздничных бокалах, о том, как мама заехала мне кольцом по зубам, о проходе в церкви? В каждой из этих историй было что-то особенное, не похожее на остальное. Было нечто отделенное от других вещей. Вот это здесь, а это там. Было нечто необычное. И благодаря этому я с детства понял, что бывают вещи особенные, которые можно использовать только по особым случаям. И знаете, как это называется? Святость. И Бог хочет, чтобы вы знали, Он святой. И кроме того, у Него есть определенное намерение, чтобы Его святость, Его уникальность, чистота, любовь, благость, сострадание сделались известны миру, не знающему Его. Поэтому последний путь, каким Бог открывает свою святость, это через церковь. Откройте первое послание к Коринфянам, 3 главу. Можете заложить там закладку. 1 Коринфянам, глава 3, начиная с 16 стиха. Здесь идет речь о Вселенской Церкви, не об отдельных общинах, о том, что только Бог помогает ей расти, далее о суде над верующими, о том, что некоторые получат духовную награду, а другие потерпят урон. А теперь 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы второе лицо, множественное число, все вы. Разве не знаете, что вы церковь в целом? Разве не знаете, что вы, когда собираетесь все вместе, храм Божий?» Что такое храм? Это место, где обитает Бог, где явно Его присутствие. Коринфяне, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Читайте дальше.

Если кто разорит храм Божий, если кто навредит этому особенному, сверхъестественному сообществу под названием церковь, того покарает Бог. Мы с вами вместе тело Его, и Бог хочет, чтобы, заходя в наши церкви, малые группы, семьи, неверующие, видели искренность и чистоту и Божье присутствие, чтобы они говорили: «Здесь живет Бог, я ощутил Божий Дух, когда пришел сюда, я еще никогда не видел, чтобы люди были настолько открыты и искренни, я заметил, что у одной девушки проблемы в жизни». И все отложили книги, подошли к ней, преклонили колени и со слезами молились о ней, разделяя ее боль. Это действительно духовное сообщество. Здесь Божье присутствие и сила. Вы в Его скинии. Как миру увидеть Божью святость? Уже не через Моисея и не через Давида, не в скинии, не в Красном море, не через 10 заповедей и не через пророков. По Божьему замыслу мир должен увидеть Его святость в нас, в собрании святых, чистом, сверхъестественном сообществе. Но это еще не все. Также и в каждом в отдельности. Переверните пару страниц до 6 главы того же послания. Здесь уже не множественное число. Здесь автор обращается к отдельным верующим. И что он им говорит? Вот что. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших». Понимаете? Вспомните, о чем мы говорили. «Я видел ваши глаза, когда мы говорили о том, как слава Божья наполнила храм Соломона, так что священникам пришлось оттуда убегать». Тот же Бог в третьем лице Троицы обитает и в вас, в вашем физическом теле. Вы Его храм. Это Его тело, не ваше. Он купил его, и отнюдь не дешево. Он заплатил кровью Своего Сына. Вы храм Божий. Вы запечатлены Духом. Ефесянам 1:13. Дух Божий запечатлел вас, усыновил, наделил духовными дарами, принял в семью, дал вечное наследие, гарантировал вам вечное счастье и жизнь с Богом на небесах, а также поручил вам быть представителем Христа на земле, чтобы люди, видя вас, видели Христову любовь и святость в том, как вы говорите, как относитесь к другим, как работаете, в вашей сексуальной чистоте, в ваших мыслях и побуждениях. Вы надежда мира. Серьезно, вы Божья скиния. Поэтому так печально, когда люди в церкви лицемерят и ропщут. Когда мы разводимся друг с другом без библейских оснований, когда мы, так же, как все вокруг, злоупотребляем алкоголем и наркотиками, чтобы приглушить свою боль, когда закрываем глаза на сексуальные грехи, и 25% пасторов зависимы от порнографии. Это причиняет боль Богу и подрывает Его свидетельство. И я верю, что Бог призывает новое поколение, состоящее из обычных людей, таких как мы с вами, призывает нас осознать, что мы все вместе – храм Божий, и по отдельности тоже. Я Его храм, Его представитель. Я живу по вере, и Дух Святой хочет использовать обычных людей, ведь Он обитает во мне. И мое тело, моя жизнь, мои слова, мои мысли должны отражать Христову святость. Но как? Как этого достичь? Обратимся к последней странице, и я предложу вам несколько конкретных путей. В связи с Божьей святостью возникает два важных вопроса. Во-первых, Бог настолько свят, что не может даже смотреть на грех. Но как же тогда грешные люди, как мы с вами, могут иметь отношение с Ним? Возможно, вы давно это знаете, но если Бог свят и справедлив, есть только один путь к таким отношениям, только один мост между человеком и Богом – Иисус. Он всецело Бог и всецело человек, единственный посредник между нами и Богом, человек Иисус Христос. На кресте Он занял ваше место и заплатил за ваш грех.
Бог справедлив, и Его справедливость была удовлетворена. Он взял ваше наказание и весь гнев, который заслужили вы, я и все остальные люди на земле, и возложил все это на Христа, который стал жертвой за грех. И в тот момент, поскольку на Христе были все грехи, Отец отвернулся от Него, и поэтому Иисус воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Христос заплатил за мой грех и за ваш грех, и за грехи всех людей, искупил эти грехи, и поэтому благодатью вы спасены через веру. И благая весть вовсе не в том, что теперь люди могут соблюдать наши правила, посещать наши церкви, меньше ругаться, жертвовать деньги на благотворительность и вообще быть приятнее. Это не благая весть. Она гораздо лучше и радостнее. Вы прощены. Вам это ничего не стоит. Христос все сделал Сам. Но вы должны лично принять этот дар верой. Ведь если вы держитесь от Бога на расстоянии, если решаете жить по-своему, отворачиваетесь и не принимаете дар, то у Бога достаточно достоинства, чтобы вас не принуждать. На небеса никого силой не тащат. Бог никому не навязывает отношений с Ним. Он позволяет вам делать свой выбор, и то, что вы выбираете здесь, в этой жизни, умножится в вечности. Если здесь вы говорите: «Боже, я не хочу иметь с тобой дел», Бог скажет: «Я уважаю твое решение, и в вечности ты будешь находиться очень далеко от Меня». Это называется вечность без Христа, и так оно и будет. А тем, кто здесь говорит: «Я нуждаюсь в Тебе, Господи Иисусе, и хочу быть с Тобой», Бог отвечает: «Да, хорошо, и не только сейчас, все ближе и ближе ко Мне, как сейчас, так и в вечности». Мы будем так близки, как ты даже не можешь себе представить, и все это по благодати. Второй вопрос. Если благодаря искупительной жертве Христа Бог больше не видит наших грехов, и мы святы в Его глазах, почему мы продолжаем грешить? Этот вопрос очень мучил меня, когда я был молодым христианином. Кто-то объяснил мне тогда, что значит оправдание через Христа. Я об этом только что говорил. И я подумал: ой, я верующий уже 4 дня, а по-прежнему бронюсь нехорошими словами. Наверное, это плохо. Сквернословие не было самой ужасной моей проблемой, но одной из наиболее очевидных. Знаете, что поменялось? Раньше я тоже сквернословил, но не замечал этого. Но поскольку в моем сердце поселился Дух Святой, Он обличил меня, и я понял, что это отдаляет меня от Бога, препятствует нашим отношениям. Уясните себе вот что. Как только вы начинаете верить во Христа, происходит одно юридическое действие. Судья опускает молоток, а в данном случае судья Бог, и вас провозглашают праведным по всем законам небесного суда. Это называется оправдание. Но в продолжении остальной вашей жизни будет происходить то, что называется освящением или святостью на практике. Вы будете ходить с Богом, питаться Его Словом, жить в общении с верующими, повиноваться. 3 шага вперед, 2 назад. Знаете, прошло около 9 месяцев, прежде чем я перестал сквернословить. И это произошло не за один день, но обновляя разум Писанием, понемногу, шаг за шагом. Я учился жить новой жизнью, в благодарности Богу, по силе Его Слова, и Бог понемногу менял меня и делал более похожим на Христа, и этим Он занимается последние 30 с чем-то лет. Однажды я увижу Его. Может, Он вернется и заберет нас, или я погибну в автокатастрофе. Как бы то ни было, я Его увижу. А в первом послании Иоанна сказано, что когда я Его увижу, то стану подобным Ему. Это называется прославлением. Если вы путаетесь в этих понятиях, то можете заблудиться духовно. Вам нужно понять, первый момент, когда я принимаю Христа, это оправдание, официальное вменение праведности. С Него начинается практическая жизнь в святости, где будут взлеты и падения, неудачи и достижения, и временами я буду ссориться с Богом. Отношения от этого не исчезнут. Это как ссориться с женой. Если я поссорился с женой, это не значит, что мы перестали быть женаты. Просто я сплю, повернувшись в одну сторону, а она в другую, и мы не очень любезны друг с другом, и в наших отношениях нет близости. Поэтому мне нужно попросить у нее прощения.
Также и с Богом отношения никуда не деваются, но общение нарушается. И мне нужно исправляться, идти вперед, грешить меньше и меньше, расти и отражать Христа с каждым днем все больше, пока однажды я не увижу Его и не стану подобным Ему. И это будет всю вечность, когда грех уже перестанет существовать. Вам нужно четко это понимать, чтобы жить с Богом и возрастать в святости. Что мы

должны делать в ответ на Божью святость? Позвольте подытожить то, о чем мы говорили. Во-первых, от нас ожидается посвящение. В послании к Евреям 12:14 сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте, здесь сказано «старайтесь». Это не произойдет случайно. Нельзя рассуждать: «Ну, кажется, я вроде бы стал чуть более святым». Нужно провести черту, твердо решить: «Боже, я хочу быть святым, я Твоя скиния». Во-вторых, нужен правильный образ мышления. Ефесянам 4:17-24. Не стану читать весь отрывок, но если вы его прочтете, то убедитесь, что поле битвы за святость – это ваш разум. В этом отрывке речь идет о людях, которые живут по-старому, по суетности ума, по невежеству и ожесточению сердца. Буквально их сердца зачерствели. А начинается все с мыслей. Эти люди жили во всякой мирской нечистоте, но вы не так познали Христа. Поэтому вот к чему я вас призываю. Отложите прежнее, обновите свой разум, облекитесь в новое, и это тесно связано с мышлением. Придерживайтесь хороших мыслей. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего. Зачем? Чтобы в вашей жизни проявлялась воля Божья, чтобы люди видели, каков Бог в жизни обычного человека, такого, как вы, который каждый день ходит на обычную работу. Видели, что воля Божья благая, угодная, приятная, но за это нужно бороться в нашем разуме. В-третьих, нам нужно слушаться Бога. 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Запишите две области применения этого стиха. Два слова. Секс и деньги. Секс тесно связан с глубочайшими желаниями нашего сердца, а именно желанием близости и принятия. И секс – дешевый заменитель этого, будь то фантазии, или дешевые романы, или порнография, или похоть. Бог хочет сам восполнять вашу потребность в близости. А деньги связаны с вашими приоритетами. Если вы не позволите Богу распоряжаться вашими деньгами, то и сердцем тоже. Не обманывайтесь, точка. Можете петь, поднимать руки, служить в церкви, петь в хоре, наклеить рыбку на машину, говорить «Слава Богу» везде, где положено. Если Бог не распоряжается вашими деньгами, то и сердцем тоже. Это не мое мнение, а Христа. Где ваше сокровище, там и сердце будет. И последнее, наши отношения. В книге Притчи 8:13 сказано: «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Когда вы начинаете осознавать Божью святость, вы не просто не хотите грешить, вы ненавидите грех, вы ненавидите зло, на дух не переносите. В начале своей христианской жизни я часто вел себя так. Представьте, что за этой чертой грех. «Ой, а это грех, а это...» Некоторые считают, что да, другие, что нет. Как же близко я смогу подобраться к греху, чтобы не... «Ой, опять согрешил». «Извини, Боже». Все зависит от отношения. А может, вы рассуждаете: «Так, это фильм без возрастных ограничений, а этот до 16 лет, но мне ведь уже есть 16». Лучше такой подход. Возможно, это грех, но я выбираю чистоту и святость. Боже, я люблю Тебя. Я хочу вести целостный и здоровый образ жизни. И не стоит тратить время на вычисление того, где грех, а где нет. Сомневаетесь? Не делайте. Боже, я хочу следовать за Тобой, и я не стану долго разбираться, какое учение правильное или какой у книги автор. Во мне живет Дух Святой, и у меня есть Твое Слово. Думаю, ты сможешь ясно дать мне понять, как не приступать совести, жить в чистоте и святости. И, Боже, я хочу бежать к Тебе в объятия, а не стоять и гадать: «Вот куда я зашел, интересно, это грех? А если сюда,
Или сюда? А, кстати, насчет десятины, ее надо давать с чистой зарплаты или с грязной? Понимаете? Бог любит каждого из вас и меня тоже. Он хочет, чтобы вы были Его представителем на земле. Он хочет, чтобы вы были святы, как Он свят, чтобы ваша жизнь была целостной и полноценной, чтобы ваши отношения с другими были здоровыми отношениями, и чтобы все это приносило Ему святое удовольствие. Бог получает святое удовольствие от счастья Своих детей, и мы можем доставить Ему это удовольствие, если будем послушны, если не будем сообразовываться с этим миром. Будем ли мы идеальны? Конечно же, нет. Но главное говорить от всего сердца: «Господи, вот я, жертва живая, святая и благоугодная Тебе».

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 2. Начало с окончанием в уме.
1: И снова мы здесь.
2: Да.
1: Вторая сессия.
2: Сессия номер 2 из цикла «История брака. Начало с окончанием в уме».
1: Мне очень нравится это название.
2: Мы хотим, чтобы все здесь начинали с окончанием в уме. Мы не знаем, какова история вашего брака до этого момента.
1: Да.
2: Но мы точно знаем, что вы можете написать другое окончание. И мы хотим, чтобы у вас было видение о том, чего должен достичь ваш брак, как он будет выглядеть.
1: Если говорить об историях, романах, кинофильмах, мы хотим, чтобы они заканчивались победой, или же «И жили они долго и счастливо».
2: Когда мы слышим «И жили они долго и счастливо», то возникает вопрос: как? Как они это сделали? Это, конечно, хорошо, но нам-то надо знать как.
1: Только у Голливуда нет ответа на этот вопрос.
2: Мы хотим поговорить, как жили они долго и счастливо.
1: И жили они долго и счастливо не происходит само собой, верно? Не происходит. Если такова точка назначения, то разве не следует нам знать, как туда добраться? И я, и ты, мы постоянно путешествуем. Когда я еду в машине, мне очень нравятся карты Google. Я вставляю адрес...
2: В iPhone.
1: Вставляю адрес в iPhone, нажимаю кнопку, и что? Навигатор приводит меня туда, куда надо.
2: Да.
1: Меня удивляет, сколько людей вступают в брак, не имея точки назначения. Все остальное мы планируем.
2: Да.
1: Но не делаем этого в том, что касается точки назначения нашего брака. Об этом у нас и пойдет речь.
2: Вся причина, почему Бог заключил завет с Авраамом, и причина, почему Бог заключил завет с нами, в том, что для этого у Него есть цель.
1: Да.
2: Многие люди, когда я спрашиваю их, почему для завета Бог выбрал именно Авраама, отвечают, потому что он отец веры.
1: Ну да.
2: На самом деле не так. Бог сказал, что Он избрал Авраама по одной причине.
1: По одной причине.
2: Он знал, что Авраам научит своих потомков.
1: Бытие 18:19.
2: Это так сильно. Бог ищет себе людей, которые понимают, что завет, который Бог заключил с ними, на них не закончится.
1: Верно.
2: Бог говорит, мне нужны люди завета, которые поймут, что суть завета не в них, но в том, чтобы распространять мою благость на тысячу поколений.
1: Слово «завет» встречается более 280 раз в Ветхом Завете и более 30 в Новом. Слово «завет» в Ветхом Завете имеет то же значение, что и в Новом.
2: Завет.
1: Итак, Бог заключает завет с этим человеком, и этот завет касается тысяч поколений.
2: То, чему Авраам научил своих детей, благословило все народы.
1: Да.
2: Я думаю, что нам необходимо понимать, каким образом происшедшее между двумя людьми влияет на детей, влияет на наследие и оказывает влияние на народы. Мы хотим сделать на этом акцент. Если ваша история лишь о вас, я просто хочу быть счастливой, и пусть все остается так, то этого недостаточно. Вам нужно знать, что ваша жизнь коснется каждого, с кем вы вступите в общение, с кем вы будете иметь дело.
1: Ваша история имеет большое значение. Важно влияние, которое вы окажете на окружающих. Важно умножение влияния, которое будет у вас, как у супружеской пары, и влияние это будет больше, нежели если бы вы были одни.
2: Абсолютно.
1: Задача не только в улучшении нашего брака. Я знаю, что мы сейчас говорим со многими парами.
2: Они думают, что наша задача — лишь улучшение брака.
1: Возможно, вы сейчас на мероприятии, устроенном церковью, и ваша цель — чтобы ваш брак хотя бы выжил.
2: Да.
1: Я рад тому, что вы хотите, чтобы ваш брак выжил, вместо того, чтобы осквернять дело Божье. Но этого недостаточно. Если наша цель — лишь выживание нашего брака, то этого недостаточно. Мы не возрастем в широту нашего брака, если наша цель — лишь его выживание. Так что пойдите дальше этого. Конечно, я одобряю вас за ваше решение. Посмотрим эти передачи, чтобы наш брак выжил. Это, конечно, хорошо, но также мы хотим, чтобы после этого цикла у вас было широкое видение для вашего брака.
2: Мне очень нравятся слова из Вестминстерского...
1: Краткого катехизиса.
2: Краткого катехизиса.
1: Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Ну так какова тогда, Лиза, Божья цель для брака?
2: В прошлой программе мы цитировали книгу Малахии.
1: Да.
2: Чего Бог хочет от брака? В книге Малахии сказано «детей Божьих». Вот чего. Поэтому берегите дух брака внутри вас и не изменяйте супругам своим. И дальше Бог говорит: «Я ненавижу развод», — говорит Бог Израилев, Бог армий ангельских. Мне нравится, как Господь позиционирует себя. Поймите, у меня есть поддержка тяжелой артиллерии. Я ненавижу насильственное разделение.
1: Сделаем акцент на этом. Насильственное разделение.
2: Одной плоти брака. Так что смотрите за собой. Смотрите за собой.
1: Микеланджело создал скульптуру Давида, верно?
2: Да, насильственное разделение.
1: Ты можешь себе представить, чтобы кто-то пришел и разбил ее? Однако же, это ничто по сравнению с тем, когда мы насильственно разрушаем Божье искусство.
2: Верно. Бог не говорит: «Следите за своими супругами». Он говорит: «Следите за собой».
1: Это сильно.
2: И дальше. «Не теряйте бдительности. Не изменяйте супругам». Слова «не изменяйте» относятся не только к супружеской неверности. Я думаю, что нередко мы изменяем процессу Божьему. Потому что мы переносим ситуации, вместо того, чтобы позволить им изменять нас. Бог говорит: «Не изменяйте. Решайте сложные задачи. Пусть работа происходит». Цель Бога не сводится к тому, чтобы на земле родилось больше людей. Мне надо, чтобы больше людей пели песни обо мне. Бог ищет не этого. Он желает появления детей Божьих. Конечно, Он любит, когда мы рождаем детей.
1: Да, и для них есть цель.
2: Однако же Бог благословит и браки, в которых детей никогда не будет. Потому что происходит вот что. Через брак вы становитесь чадом Божьим. Через брак вы приобретаете более природы Божьей.
1: Облекаетесь в образ Иисуса Христа.
2: Абсолютно, да.
1: Итак, такова цель Божья для брака. Честно сказать, я этого не понимал, пока мы не начали погружение в Писание. На самом деле, брак — это представление отношений между Иисусом и Церковью. Он — жених, мы — невеста. Апостол Павел говорит, что это тайна. Часть этой тайны, когда муж и жена становятся одной плотью в браке.
2: Это «и жили они долго и счастливо Иисуса».
1: Да, вот «и жили они долго и счастливо Иисуса». Послание к Ефесянам 5:27. Чтобы представить ее себе славную церковью. Когда вы слышите слово «славное», это слово говорит о величии, о красоте, о великолепии. Великолепную церковью, не имеющую пятна или порока. Или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна.

0: Вот такова его цель для брака с нами, с его невестой. Каким образом он решает эту задачу? Ответ в предыдущих стихах. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова.
1: Да.
0: Так каким образом он делает нас славными, говоря над нами слово, будучи словом в нас?
1: Да.
0: И это зеркальное отражение для нас, как мужей и жен. В послании к Ефесянам 4:15 апостол Павел говорит, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Апостол Павел говорит, что говоря друг другу истину в любви, мы возрастаем.
1: В детей Божьих.
0: Обратите внимание на то, что он говорит не просто «говорите истину», но «говорите истину в любви». И он не просто говорит «любите». В браке мы имеем дело с двумя крайностями. Есть люди, которые используют слово, чтобы отомстить своему супругу. С другой стороны, есть люди, которые подавляют в себе разочарование, обиду на своего супруга и проявляют поверхностную любовь. И то, и другое неправильно. Нам необходимо быть как Иисус, говорить истину в любви. А это значит, если Лиза разочарует меня, то с моей стороны молчать будет неправильно. Вот что я должен сделать. Первое — простить, потому что Иисус простил нас на кресте. Христиане все время делают это утверждение. Я прощу его, когда он извинится. Если бы Иисус дожидался от нас извинений, мы бы никогда не спаслись. Он простил нас на кресте, когда сказал, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это он сказал не только о воинах, распинавших его.
1: Но мы должны знать, что мы делаем. Если я обижаю тебя,
0: верно.
1: Я должна знать, что я делаю.
0: Прежде всего, я должен простить. Без прощения я не могу подходить к ней, потому что, не говоря истину в любви, я буду говорить ее из чувств мести. А это неправильное оружие. Давайте я объясню вам это так. Джон Бивир 30 лет назад был очень эгоистичным. Джон Бивир 30 лет назад был очень сосредоточенным на себе. После того, как я женился, и Лиза говорила мне истину, говорила истину в любви.
1: Сначала были слова.
0: И благодаря этому у меня открылись глаза на мое состояние. Что?
1: Сначала я находила слова, а потом присоединяла к ним любовь.
0: То, что ты говорила истину в любви, открывало мне глаза на мое состояние. И тогда я мог сказать, «Боже, убери это из моей жизни». Вот что происходит. Мы приходим в брак такими, как руда выходит из шахты. Когда добывают золото, оно добывается не таким чистым, как то, из которого сделаны наши кольца. В нем самые разные примеси. И знаете, что происходит при переплавке? Все примеси поднимаются на поверхность. Знаете, что делает жизнь в браке? Она поднимает на поверхность весь шлак. Однажды я спросил, «Боже, откуда все это приходит? Что мне надо связывать? Что изгонять из себя?» И Господь сказал мне, «Ты не можешь изгнать из себя свою плоть». Так Он мне сказал. Я сказал, «Объясни мне, прошу тебя». Дело в том, что я очень гневался на Лизу. Господь сказал мне, «Посмотри на свое золотое кольцо. Что будет, если поместить золото в печь и разогреть до высокой температуры? Вообще-то у меня инженерное образование». Я сказал, «Оно расплавится, станет жидким». А что потом? Я очень упрощаю. Я сказал, «Шлаки выйдут на поверхность. Медь, цинк, никель». Он сказал, «Они появляются, верно?» Я сказал, «Да, они появляются». Он сказал, «Они все время были там?» Я сказал, «Да, были». Господь сказал, «Они были невидимы для тебя, но при переплавке вышли на поверхность». Я сказал, «Да». Господь сказал, «Но они были невидимы мне». Женившись, я оказался в плавильной печи. Павел сказал, что, вступив в брак, будете иметь скорби по плоти. Добро пожаловать в плавильную печь.
1: Но это доброе дело.
0: Верно.
1: Потому что мы станем как золото.
0: Правильно.
1: И это хорошо.
0: И мы хотим этого.
1: Абсолютно.
0: Я хочу преображаться в образ Иисуса больше, чем я хочу быть правым, больше, чем я хочу быть гордым, больше, чем я хочу быть эгоистичным.
1: И даже больше, чем мы хотим быть счастливыми. Многим людям необходимо понять, что мы должны быть причастниками страданий Христовых. Иногда приходится проходить через периоды, которые отнюдь не являются веселыми, однако же они развивают в нас силу. Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус — автор нашей истории.
0: То, чем ты собираешься поделиться, это рецепт для плавильной печи.
1: Точно. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стихи. «Взирайте на Иисуса». Тут не сказано «взирайте на своего супруга».
0: Это так хорошо, Лиза.
1: «Взирайте на Иисуса». Не на себя. «Взирайте на Иисуса», который и начал, и закончил этот забег, в котором мы участвуем. Изучайте.
0: Писание говорит,

0: Говорит, начал и закончил.
1: Да.
0: Не только начал.
1: Не только начал.
0: Должен быть и финиш, потому что тема нашего занятия — начало с окончанием в уме.
1: Иначе это было бы неразумно.
0: Хорошо.
1: Изучайте, как он делал это, потому что он никогда не терял из виду то, куда он направлялся.
0: Карта Google.
1: Вот в этом и есть сила видения. Вы должны понимать, куда вы направляетесь. Поскольку он помнил о предстоящей радости с Богом, то смог перенести все, что ему встретилось на пути. Крест, стыд и все прочее. А теперь он там, на месте чести, прямо рядом с Богом. Когда вы увидите, что колеблетесь в своей вере, то снова, деталь за деталью, перечитайте историю Иисуса, историю о том, как он пробивался через враждебность, и это придаст энергии вашим душам.
0: Хорошо, хорошо, вот оно.
1: Даст вам адреналин.
0: А были у тебя моменты, когда ты колебалась в вере в наш брак?
1: Абсолютно.
0: Ладно.
1: Иисус...
0: Ты нуждалась в адреналине?
1: Я нуждалась в кофе. Иисус следовал тому, что всегда делал Бог.
0: Да.
1: И это придает нашему Богу иную позицию, нежели позиция всех остальных ложных богов. Бог что-то заканчивает, а затем начинает.
0: Да.
1: Иисус видел предлежащую ему радость. Он видел нас. Когда он шел на крест, то он видел не крест. Он смотрел дальше креста и видел нас с вами.
0: И он видел нас не как кучу негодных грешников, иначе он бы не пошел на крест.
1: Правильно. Нам необходимо понимать.
0: Он видел нас как чистую девственницу, которая будет представлена ему в день брака.
1: Если мы хотим действовать как дети Божьи, тогда мы должны действовать как Иисус.
0: Правильно.
1: И должны действовать как Отец наш Небесный. И вот что сказано в 46 главе книги Исаии. «Я Бог, и нет иного подобного мне, возвещающего от начала, что будет в конце». Итак, вот что мы делаем. Мы возвещаем конец от нашего начала. Многие люди думают, как это прекрасно, а потом испытывают шок от того, что все выглядит не так, как было в начале, а происходит это потому, что они не движутся к концу.
0: Бог является планировщиком поручения. Его мотивация — это поручение. И он — планировщик.
1: Абсолютно.
0: Бог дает поручение, и он планирует, как его исполнить.
1: Да.
0: Поэтому самой значительной частью истории нашей любви должно быть то, как она закончится, а не то, как она начинается.
1: Да.
0: Однако же, для большинства людей, самая значительная часть их истории — это то, как она начинается.
1: Как она начинается.
0: А сейчас они просто выживают. Так что, могу ли я сейчас публично объявить о том, что у меня есть две огромных личных цели с Лизой? Это мои личные цели. Когда мы придем к концу нашего времени на Земле, как супружеская пара, первое, чтобы она была влюблена в меня больше, чем в день, когда мы поженились. И вторая моя цель, чтобы я был влюблен в нее больше, чем в день, когда мы поженились. Это моя страстная цель. Я готов перенести все, любые испытания, чтобы достичь этой цели. Да, мы служим многим людям, которым Бог призвал нас послужить, как супружескую пару. Это хорошая цель. Однако же, моя цель номер один. Я не хочу, чтобы при том, что я коснулся жизни миллионов людей через свои книги и через служение, Лиза сказала бы, как же мне пережить этот брак? Что происходит с людьми, которые не планируют свои финансы на время, когда они выйдут на пенсию? Что происходит? Они заканчивают нищетой. И мы видели такие примеры. У людей в старости не было ничего из-за того, что они не запланировали финансы на старость. А что насчет строительства дома? Недавно в центре города попытались выстроить здание без проекта, и закончилось это очень плохо. Если вы хотите начать бизнес, то все бизнесмены знают, что прежде чем начать бизнес, необходим бизнес-план. И этот бизнес-план должен быть правильным до того, как вы начнете свой бизнес. Иисус сказал, что прежде чем строить башню, вам надо вычислить издержки, а иначе вы бросите строительство на полпути, потому что вам не хватит ресурсов. Вот таким же образом вам надо поступать и со своим браком. Многие брачные отношения терпят крах по причине нереалистичных ожиданий, отсутствия видения, отсутствия планирования и посвященности процессу.
1: Да, абсолютно. И опять-таки хочу повторить, неважно, через что вы прошли, неважно, каково состояние вашего брака сейчас, вы можете полностью все изменить. Мы с Джоном делали это несовершенно.
0: Нет, несовершенно.
1: Но мы делали свой брак хорошо, здраво, хотя наш брак и несовершенный. У вас может быть

0: хороший брак, даже если он несовершенный.
1: Иисус сказал нам,
0: у вас может быть хороший брак. Он не сказал совершенно, он сказал хорошо.
1: Именно.
0: Это значит, ты сделал это здраво, ты сделал это хорошо. И в конце люди смогли получить освежение от вашей жизни. В ранние годы нашего брака мы были очень бедны. Мы ходили в китайский ресторан и заказывали одного цыпленка.
1: Одного цыпленка.
0: Еще мы брали один блин и один соус. Мы брали по два блина каждый, смазывали их соусом. Добавляли рис. Мы ели и мечтали. Мы говорили о том, какой будет наша жизнь, когда у нас появятся дети. Мы говорили...
1: И даже не прошло несколько лет после свадьбы.
0: Нет, это было самым началом. У нас были разные семьи. В семье Джона все делалось хорошо, но не так, как хотели бы мы. В моей семье не делалось хорошо, так что я не могла поделиться хорошим опытом. У нас был пример, как не надо строить семейную жизнь. В твоей семье все было хорошо, но мы хотели сделать свою семью по-другому. Мы так горячо обсуждали эту тему, что записывали свои планы на салфетках. Например, о том, когда укладывать детей спать. Потом мы размышляли о карманных деньгах для детей. Затем мы решили, что не стоит им платить за то, что они и так должны делать, а платить им лишь за дополнительную работу.
1: Так как мы хотели, чтобы в семье у них были свои обязанности.
0: Абсолютно. Я была старшей в семье. Меня шлепали, меня заставляли работать. А когда родился мой брат, родители говорили, «Ох, наш сыночек, мы не будем заставлять его ничего делать». Мне, конечно, это очень не нравилось. Я сказала, что в моей семье шлепать будем всех детей. Мы хотели создать в семье совершенно иную динамику. Мы говорили о той уникальной семье, которую мы хотели построить. И также мы мечтали, и мы осмеливались мечтать. Мы говорили, у нас будет такой дом, в который все захотят приходить. Мы хотим создать такую атмосферу, в которую наши дети захотят приглашать своих друзей. Пусть этот дом не будет роскошным, но пусть в этом доме будет атмосфера доброты и тепла. Мы сравнили то, как закончили твои родители в финансовом отношении, и то, как это произошло с моими родителями. У моих родителей было много денег, много прелюбодеяния, много алкоголя и много разводов. В конечном итоге они закончили ничем. У его родителей также было много денег, но они экономили и делали сбережения для своих детей.
1: Они жили ниже своих средств.
0: Да.
1: Мне всегда нравилось то, что, живя ниже своих средств, отец никогда не испытывал нужды и так прекрасно обеспечивал всех нас. Мы с тобой говорили о том, как мы будем распоряжаться своими финансами. Мы стали составлять планы.
0: И мы приняли решение не иметь долгов по кредитным картам. Возможно, это звучит глупо, но мы решили, что если Бог не даст нам финансов, мы все равно не будем брать в долг по кредитной карте. Будем жить за наличные.
1: Мы решили, что будем обращаться с кредитной картой, как с чековой книжкой.
0: Мы решили, что долги по кредитной карте – это плохо.
1: Мы решили выплачивать задолженность по кредитной карте к концу месяца. Мы решили быть хорошими управителями, чтобы достичь точки назначения. Я не хочу, чтобы наши дети обеспечивали нас, когда мы состаримся. Такое происходит с одним из наших родителей, и мы рады это делать, но я не хочу быть бременем ни для кого из своих детей. Я не хочу, чтобы наши дети думали о нашем обеспечении. Мы знаем, что Бог – источник нашего обеспечения, но также понимаем, что Бог не будет давать финансы людям, которые будут их разбазаривать. Он не даст финансы людям, у которых нет понимания о планировании.
0: Мы думали об обеспечении не только детей, но и внуков. В 13 главе книги Притчей сказано,
1: «О, это так хорошо!
0: Праведники оставляют наследие своим внукам или детям детей, что приводит меня к выводу о том, что мы не можем ограничивать свою жизнь лишь своими детьми».
1: Так.
0: Вам надо думать о том, как ваша жизнь отразится в детях ваших детей. Потому что если вы не будете хорошо воспитывать своих детей, то и они не будут хорошо воспитывать своих. Иногда плоды воспитания проявляются не в первом, а в следующем поколении. Мы говорили о том, что хотим оставить наследие детям своих детей.
1: Да.
0: Нашим желанием было закончить хорошими друзьями.
1: Закончить хорошими друзьями.
0: А не посторонними людьми.
1: Они становятся чужими.

0: ими друг другу.
1: Так бывает в жизни многих людей, когда их дети покидают родительский дом. Муж и жена смотрят друг на друга и говорят: «А ты вообще кто?» Это происходит потому, что центром их семейной жизни всегда было воспитание детей. Мы приняли решение, что наш брак будет приоритетом в жизни, несмотря на различные периоды. Мы решили все время проводить вместе. Мы поставили задачи выяснить, какой плод принесет наш семейный союз в том, что касается влияния на жизни других людей.
0: Знаешь, что удивительно? Вот, мы сидели в этом китайском ресторане, записывали разные мысли. И послушайте, что написано в книге Малахии 3.16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Тут не сказано, что они говорили Богу, но что говорили друг другу. «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы сидели в китайском ресторане, записывали планы и мысли. Это же мы делали потом в своем доме. Пока не прошло время, мы не понимали, что Бог слушал наш разговор и писал памятную книгу. Таким образом, Бог говорит не только «запиши видение» в книге пророка Аввакума. Надо не только записать видение, бизнес-план до того, как приступать к делу, но также Бог говорит: «Когда вы говорите, я записываю это в памятной книге».
1: Да. Он говорит: «Я запомню этот разговор».
0: В нашей жизни сегодня есть вещи,
1: когда будет выглядеть по-другому, я вспомню этот разговор,
0: который записывает Бог, хотя мы их не записываем. Мы увидели, как это сбылось, потому что Бог пишет памятную книгу. Мы наслаждаемся благами завета от Господа. Мы наслаждаемся благословениями, которые мы не записали на бумаге. Но, Лиза, мы наслаждаемся ими сегодня.
1: Да. Если вы этого еще не делали и живете текущим периодом в своем браке, я призываю вас, напишите живой, дышащий, органичный документ.
0: И он может измениться, не так ли?
1: В этом документе должны содержаться неоспоримые пункты о том, что мы посвящены друг другу, что мы посвящены возрастанию друг друга.
0: Процессу роста.
1: Мы будем верны друг другу, мы будем вместе поклоняться Богу. Должны быть неоспоримые пункты, которые изменяться не будут. Однако же в этот документ могут неоднократно вноситься добавления. Если Бог что-то вложит в ваш дух, добавьте это в документ. Очень сильно созидает веру то, когда вы, обратившись к Богу с конкретной молитвой, получаете на нее ответ. Вы говорите: «Посмотри, он ответил на молитву, надо молиться еще». К вам приходит великая радость. Итак, мы хотели, чтобы у нас была пошаговая оценка наших отношений, того, как мы будем общаться друг с другом, как мы будем общаться с нашими детьми, как мы будем общаться с окружающими нас людьми, как мы будем обращаться с нашими деньгами. Все эти вещи нельзя оставлять на волю случая.
0: Как мы будем общаться?
1: Точно. У каждого из вас должно быть место, где вы будете вместе мечтать. Вначале таким местом для нас был китайский ресторан, а теперь это два стула в нашей спальне. Это то место, где нам нельзя спорить. Это место, где мы говорим, глядя в глаза друг другу. Это место, где споры не позволяются. Там мы мечтаем о разном. Если вам это необходимо, используйте журналы, используйте фотографии, делайте записи. Начните мечтать, потому что Бог хочет созидать в вас что-то пространное. И Он хочет, чтобы вы мечтали.
0: Но вот что еще я хочу сказать. Возможно, в ваших отношениях накопилось много мусора. Поэтому прежде чем мечтать, очистите свои отношения от мусора. Но об этом мы поговорим на следующем занятии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного – для проповеди.

Часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гус проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором. Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гуса, что специально оселились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гус был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гус всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески.

Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гус. Обличения Гуса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гуса, что брать деньги за таинства и обряды, особенно с бедных, является ересью. На второй фреске восточной стены изображен папа в сопровождении прилатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII, призвавший Гуса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей Гус сказал, что грубо ошибался, считая папу безгрешным. «Впрочем, — добавляет он, — я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием». Из этих слов становится понятно, что Гус не просто критиковал папство, но он думал о личном росте и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей Гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская була об индульгенциях не согласуется с учением Христа, ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тотчас попал бы на небо, иронизировал Ян Гус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

Мы продолжаем экскурсию по Вифлеемской часовне, в которой на протяжении 10 лет служил Ян Гус. Каждая стена этой часовни рассказывает о том, что же здесь проповедовалось.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гус повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей.

0: Во время проповеди в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гус. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был Гус. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гус написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит Западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними – ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимали. Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродукция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гус, которые причащают прихожан хлебом и вином.
1: Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром.
0: Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гуса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гуса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гуса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гус на костре, в центре император Сигизмунд и римский папа, осудившие реформатора на казнь, а слева Ян Жишко, легендарный предводитель гуситского войска.

То, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гусицкие. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних.

нижних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В день памяти Яна Гуса христиане разных конфессий собираются здесь на праздничную службу. В наши дни это здание является лишь памятником истории. Колодец в нем давно не функционирует. Но то, что происходило здесь в начале 15 века, принесло живую воду для многих сердец не только в Чехии, но и по всему миру.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Live TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты, и в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешне, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле. Потому что мы, как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи,
это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. И там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по

сути, церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное. Пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего», опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Да истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа.
из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь, и написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими,
в Бога, в Иисуса.

Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним, где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят. Но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Ну, там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас, наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий. Потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве и тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи и Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб.

0: ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас. И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талеган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца. Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти 3 десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
0: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон, основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. Игаль Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
1: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
0: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает раз в поколение. Возможность увидеть великий свиток Исаии. Пойдемте.

0: Великий свиток Исаии является центральным экспонатом выставки «Голос из пустыни», приуроченный к 60-летию Израильского музея и храма книги. Куратор Хагит Маоз называет его «жемчужиной коллекции».
1: Это прекрасная возможность отпраздновать 60-летие храма книги и Израильского музея. И это жемчужина коллекции.
0: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток – это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
1: Длина свитка – 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
0: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
1: Этот свиток – объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
0: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана на северо-западном берегу Мертвого моря кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
1: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
0: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
1: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил два свитка и два кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на два государства и создании государства Израиль.
0: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году Мар Афанасий Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
1: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом
0: об одном из самых ценных артефактов в истории.
1: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
0: Профессор Сукеник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
1: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
0: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне, великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
1: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
0: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
1: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
0: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
1: Несомненно.
0: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
1: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
0: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа – это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне, и мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря – настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, Джошуа, невероятная история.
0: Это было захватывающе.
1: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
0: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
1: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. «В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из четырех концов земли».
0: И что происходит?
1: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
0: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой II века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которое показывает, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад, и вот это происходит.
1: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании, то мы знаем, где они находятся. И люди жили там, особенно в 50-е годы, когда евреи вернулись из соседних арабских стран. Вот что тогда происходило.
0: Хагит и весь Израильский музей проделали потрясающую работу. Вы были там в тот день, когда мы снимали. Это было особенное событие. Одна из тех съемок, на которую пришел весь коллектив. Они хотели быть там.
1: Все хотели увидеть.
0: Да. Проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. История о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии. Именно эта книга у нас есть. Невероятно.
1: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
0: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
1: И обязательно прочтите книгу Исаии.
0: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
1: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, день искупления.
0: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, день искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
0: В этот день евреи просят у Бога прощения, предварительно примирившись друг с другом. А то, как этот день отмечается в Израиле, не похоже ни на что на свете. Давайте посмотрим сюжет. Йом-Кипур, день искупления, является

0: кульминацией 10 дней благоговения. Это 10 дней, которые проходят между Рош-Хашана и Йом-Кипуром. Это очень тяжелые дни покаяния, размышлений и стремления к Богу, когда мы готовимся предстать перед Ним в состоянии поста и смирения в день Йом-Кипура. Здесь, в Израиле, в Йом-Кипур жизнь всей страны замирает. Улицы пустеют, прекращается работа общественного транспорта, останавливается телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар Хатима Това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его Царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». «Видуи» – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. «Видуи» состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит, «Господь сказал Моисею, «В 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и Он дарует нам свое прощение. Мы ищем Его лица, и Он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, Новости CBN, Иерусалим.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем размышлять над лицемерием.нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст. Ну что, прочтете?
1: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
4: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь. И на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
0: Ну, давайте попробуем дать определение. Давай. Определение виртуального мира. Да. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир. То есть это противоположность реальному миру, так?
1: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
0: Но он выдуман, в нашем воображении.
1: Он выдуманный.
0: Он выдуманный.
1: Да.
0: Он не настоящий.
1: Угу.
0: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
1: То есть источники виртуального мира, да?
0: Да.
1: Это может быть художественная литература быть?
0: Может быть.
1: Книги, фантастика. Там,
0: то есть человек
1: роман.
0: Открывает книгу и погружается в тот...
1: В этот мир.
0: Мир этой книги. Мир этой книги, да.
1: У которого есть автор свой.
0: Ну, естественно.
4: Ну, всякая
1: Который,
4: книга
1: может, тоже
4: является...
1: этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
4: Ну, всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
0: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
1: Вымысел.
0: Да, она почему художественная? Потому
1: Или
0: что
1: желание чего-то, да?
0: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
1: Красивое
0: мы
1: описание
0: за них
1: такое художественное.
0: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
1: Да.
0: Историческая
1: яркая картинка, приятный глаз.
0: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
5: Я прочитаю официальное определение.
0: Замечательно.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей, и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленные в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
0: Ну, это очень,
6: поэтому,
0: я бы сказал, очень узкое определение.
6: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные. Вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял. Не было этого.
0: Вы знаете, не соглашусь. Было,
6: я не встречаю.
0: Мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
6: Другими словами называли. Все-таки виртуальный мир имеет узкое,
0: конкретное... Ну а побег от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и, ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало, тогда и в психологии оно существовало вообще очень давно.
6: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
0: Ну хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от реальности.
6: Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Угу. Побегом от реальности в художественную литературу может быть, побег от реальности в художественную литературу может быть.
4: И то с натяжкой.
0: Вы не заметили, что мы
6: Понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять. Да, люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
0: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы они или не правы, или чем. Мы даже начали с этого самым первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые...

которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.

0: говорить о побеге от реальности. Человек, убегающий от реальности, он может использовать разные там психотропные вещества, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
0: Но это совершенно... Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
0: Морально.
1: Ну да. А художественные фильмы разрушают человека морально?
0: Не все.
2: Смотри, какая тема фильма, может быть.
3: И литература.
0: И литература.
3: Есть фильмы исторические, например.
4: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль
2: для своей души, да?
4: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
4: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
2: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
4: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
4: Ну, потому
0: смотря
4: что...
0: Смотря какие романы, смотря кого.
4: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается... В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
4: Он начинает идеализировать себе, может быть, это тоже может того быть. Человека, которым, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
2: Оно
1: если ты проводишь
2: это, я говорю.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, ну, скажем так, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
0: Ну, тогда надо говорить.
2: Верно.
0: Не вообще не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать, когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
0: Когда мы смотрим фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает. Но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
0: Так, если говорить, в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, я не могу...
0: У нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу, я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать.
4: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую, разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю, что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени,
4: что есть
1: это
4: рыба.
1: Я контролирую.
4: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу.
4: Правильно?
1: Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
4: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
4: Не знаю, сможет ли он.
0: Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
0: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина...
4: Ну а что истина?
1: Что честно.
4: Что истина
0: что
4: в этом
0: честно?
4: Мире?
0: Что добродетель?
4: Да, что похвала, что добродетель.
1: Мы уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи

0: разбирает и показывает, как вот, вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему, какой-то...
1: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
2: Формируют человека.
1: Да, на формирование.
0: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот, которая уничтожает меня.
3: Вот это называется лицемерие.
1: Да, если дети так делать, если, это лицемерие.
2: Это если так, это лицемерие.
1: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
2: Да.
1: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили
3: поучительные.
1: Да? Помните,
0: мы говорили и потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
3: Дозировать время его.
0: Дозировать.
2: Конечно.
3: Посвящение.
1: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
2: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
0: Да, да, да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором Брачлип, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает как наркотики?
1: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
0: И что происходит?
1: Кто формирует, и кто формирует?
3: И как его это скажется потом, когда он вырастет? Как это
0: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
3: На сегодняшний момент, да?
0: Да. Да.
2: Как с алкоголем.
0: Как с алкоголем, как с наркотиками.
3: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
0: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
3: Привязанность.
2: Тем больше отпускает.
0: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
2: Очень правильно.
0: Любых.
2: Мы за.
0: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
3: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
0: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, ну, стакан пива
3: такой.
0: Это ничего страшного, и все нормально. И один раз это никаких проблем, и иногда по праздникам это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отдвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
1: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
0: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
3: Тем более никто не увидит.
0: А завтра,
1: это
0: изменит
1: банка, все. Банка пива, ну, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы,
0: не только
1: помыслы, выражаешься в поступках.
0: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот это же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же.
2: Mm-hmm. Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции

0: ну, какой, критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому, да. Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Угу. Если раньше такого не было.
1: Это благословение или проклятие?
0: Ну, не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
1: То есть две крайности,
0: это другой,
1: да,
0: мир.
1: Благословение и проклятие.
0: Это другой мир. Если раньше мир был больше, как бы такой, ну, даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читают.
1: Есть заменители просто.
2: А любая вещь в этом мире несет
0: и
2: благословение.
0: Мир. Люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
3: Смотреть что?
0: Вопрос для меня вот что.
3: Потому
0: вопрос...
3: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
0: Вопрос
3: потому
0: для
3: что
0: меня
3: они
0: не
3: несут
0: том,
3: в себе
0: что читать.
3: Истины.
0: Ну, это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
3: Именно.
0: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, ну, классику, я согласен, не все. Согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например... Да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
2: Даже полезно.
0: Даже полезно читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься... Как,
3: знаете, что помогает?
0: Как робот становишься. Ты все чисто тупорационально. Чик-чик-чик-чик.
1: Что можно, что нельзя.
3: Сейчас меня закидают еще помидорами, ну,
0: да мы не будем кидать.
3: Дело... Но вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
0: Не только
3: это. Дух Божий помогает понимать другого человека.
0: Не только это помогает.
3: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
0: Это притча своего рода.
3: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. Когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
0: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
3: Если
0: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
3: А мне не надо.
0: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам такой же категоричный был.
3: Почему я так говорю? Потому что это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
0: И по-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа. Понимание, осознание.
3: Да. И вот тут-то как раз приходят все те исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел, и вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
2: Ну, не все,
3: когда он говорит
2: вымысел,
3: только то, что истинно.
2: Мы же о притчах говорили.
0: Вымысел?
3: Говорили.
2: Это что, вот когда притчами разговаривают? Угу.

0: сам Христос разговаривает притчами. Что это?
1: Вымысел.
0: Это вымысел. Для чего он это делает?
2: Но
0: почему
2: он прибегает?
0: Из жизни. А это что?
1: А это что,
0: жизни?
1: Не из жизни?
0: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
3: Вы знаете, в «Рабасне Крылова» совершенно недавно, вот, немножко отвлечемся, видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами
0: «Стрекозу»?
3: Передаю, да. Что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
2: Кого-то развлекать.
3: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау, потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
0: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Он очень важен.
1: Конечно.
0: И очень ценен.
3: Именно поэтому я и говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно,
1: поэтому
3: чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
1: А что в жизни нам приносит пользу?
3: То, что истина, да. Что честно, что развивает.
0: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что... Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
3: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма.
1: Андрей.
3: И надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
1: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Они смотрят на таких, говорят, фанатик. И...
3: Да. Но я и обращаюсь к тем, которые так...
1: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх,
3: да,
1: сериалах,
3: да,
1: и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
3: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
1: Пожалуйста,
3: только то, что истина.
1: Так.
3: Только то, что честно.
1: И в чем проблема?
3: Об этом помышляйте.
1: И что такое истина? Истина —
3: пожалуйста,
1: живой Христос.
3: Вот как в вашем
1: истина
3: понимании
1: это
3: текст
1: Христос
3: согласуется с вашим принципом?
1: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
3: А будет ли он это делать?
1: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
3: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
2: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство жизни. Я вот очень давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику, Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
3: Подпитку.
2: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в вот этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то. Угу. Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там, от своей бабушки. И Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение, и если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
3: И вот вникая в себя и в учение, да, мы сможем вот видеть разницу.
2: У Тимофея не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
3: Но, наверное, в то время было что-то другое.
1: Не меньше.
0: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
3: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейтбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев, говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу, то есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейтбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, «Иисус сказал ему в ответ,
«Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью и заклинаний, и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос: мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В Исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих, да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Лидбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исайя 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который такое можно увидеть, также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку. Когда практика закончилась, я рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию.
Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лейдбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лейдбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейдбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаю, что я открыл для себя, Лиза. Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, почему вы не сделаете цикл занятий о браке? Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом, 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
2: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
2: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
2: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
2: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
2: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
2: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
2: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
2: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения,

0: Наши отношения.
1: Да, у нас всегда был хороший брак. Но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить.

0: Человек один, Бог сказал, нехорошо. Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания, особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил, фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
1: Уличить в нарушении закона.
0: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится. Мне это очень нравится.
1: Крепко прилепится.
0: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да. Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
1: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
0: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
1: Мы стараемся есть хорошую пищу.
0: Покупаем ее в специальном магазине.
1: Мы не хотим ничего искусственного.
0: Правильно.
1: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
0: И в чем есть жизнь?
1: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
0: Очень сильно.
1: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
0: Да.
1: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции, но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
0: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
1: Да.
0: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии и послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
1: Осквернить ее.
0: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
1: Ее приходилось реставрировать.
0: Приходилось реставрировать, но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
1: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
0: Ну вот оно, законничество.
1: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
0: Уступку.
1: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
0: Да, должны исполнять изначальный план.
1: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой.

0: одной, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
0: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить Его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
0: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили, «Если таковы условия брака, мы в замешательстве». Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
0: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал, «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
0: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
0: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
0: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
0: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
0: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
0: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так, «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят, «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, «Как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?»
1: Я думаю, что мы ответственны.
0: Мелкое.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
0: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал, «Боже, какие бремена несут люди!»
0: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
0: Нет.
1: Так.
0: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы нет.
0: Нет, нет.
1: Но оно того стоило?
0: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Да.
1: Так что...
0: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
1: Да, я это понимаю.
0: Ну, в общем...
1: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
0: Да, абсолютно.
1: И я тоже.
0: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
1: Да.
0: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
1: Хорошо.
0: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
1: Да.
0: Поэтому, когда наше общество…
1: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
0: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол – это атака… На образ Божий.
1: На образ Божий.
0: Атака на отражение Бога на земле.
1: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
0: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит, «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
1: Правильно.
0: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
1: Послушайте эти слова, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
0: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею, это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества – доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости – бесплодие.
0: Верно.
1: Вместо…
0: Умножения – разделение.
1: Вместо умножения – разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
0: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания – нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина?» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
0: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. Я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
0: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
0: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
0: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по 1.5 часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
0: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, заполни круг крестиками. Потом Господь сказал, проведи линию посредине круга. Я провел линию прямо по центру. Он сказал, это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
0: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
1: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
0: А владычество?
1: Состязание.
0: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
1: Верно.
0: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
1: Хорошо сказано.
0: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
1: А единство силы.
0: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
1: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
0: Абсолютно.
1: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Влада.

Привет, как вы поживаете? Я Влада из Швейцарии. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о моем альбоме «Все о тебе». Это альбом не обо мне. Он называется «Все о тебе». Только благодаря Божьей благодати я могу быть здесь, в Нэшвилле, в Нью-Йорке. Это мой дом в Соединенных Штатах. Мы проводим туры сейчас, когда только что вышел этот альбом, который я хочу вам представить. Итак, заглавная композиция называется «Все о тебе». Это очень особенная песня для меня. Я проснулся посреди ночи, и у меня уже была партия баса. Все уже было во мне, и мне нужно было просто встать и все это записать. Вначале она называлась «Все не обо мне», и я подумал, что это неправильно, не стоит так называть. Теперь она называется «Все о тебе», и это здорово. Надеюсь, вам понравится.

Привет, это снова Влада. Эта песня называлась «Все». Сложности случаются, и я переживаю это каждый день с тех пор, как уехал из Швейцарии. Я оставил работу мечты, а я был музыкальным промоушен-менеджером в Швейцарии. Но я оттуда ушел где-то 3 года назад, чтобы заниматься только музыкой. Я приехал в Нэшвилл и потом в Нью-Йорк. Бог верен. Я не знал, как я буду жить, ведь я оставил работу. Но я знал, что я призван быть в Штатах и заниматься музыкой. Бог очень верен. Я не платил аренду на протяжении 3 лет, потому что люди поддерживали меня. Спасибо всем, кто участвовал в этом. У меня были машины, у меня были обеды бесплатно, и ко мне было так много милости за все это время. Вот что означает сделать один шаг из лодки навстречу Иисусу. Мы читаем об этом в Новом Завете. Это страшно, но я хочу ободрить вас. Если вы призваны выйти из лодки и начать делать то, к чему призвал вас Бог, сделайте это. Бог будет верен. Если Он призвал вас, Он будет верен и обеспечит вас. Это мое свидетельство. Это было немного обо всем. Следующая песня называется «Не суди». И вновь есть история в этой песне. Она рассказывает о человеке, которого осуждают. Против него много предрассудков.

рассудков. И вот он осознает, если я спрошу, почему вы судите меня, я стану судить их. Я не могу сказать этого. И он открывает Матфея 7, где Иисус говорит: «Не судите, и не судимы будете». Это довольно простое послание, но в то же время песня классная и даже танцевальная. Мы немного поработали и придали глубокому посланию классное звучание.

Эта песня называлась «Неизвестно», и Бог никогда не изменяется, Он всегда тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я христианин уже 17 лет, и все это началось с того, что я стал участником госпел-хора в 93 году. Я даже еще не был христианином тогда, но мы пели песни об Иисусе в госпел-хоре в Швейцарии. Я был верующим с самого раннего детства, но не знал Иисуса, не знал Бога, на самом деле я Его не знал и не читал Слова Божьего. И тогда я подумал, мне стоит прочитать этот Новый Завет. И когда я его начал читать, а мне было тогда 21 год, я понял, вот оно, это то, чего я искал. Оглядываясь назад, я понимаю, что я старался избегать внутренней пустоты внутри себя, наполняя ее абсолютно всем подряд, без исключения. Меня бросало из отношений в карьеру и успех. Я старался заполнить эту пустоту, но ничего не получалось, и я думал, что ничего и не поможет. И я по-прежнему верю, что ничто такое, как секс, наркотики или рок-н-ролл, никогда не поможет. Даже три большие F, быть футболистом, фешенебельным или на Facebook, это все не наполнит вас. Это все я пережил. Именно об этом следующая песня. Она называется «Только ты». Я искал и исследовал многое, что могло бы наполнить меня, но я осознал, что только одна личность — Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой, Троица, может сделать это в моей жизни. И я по-прежнему иду этим путем. «Только ты». Надеюсь, вам понравится эта песня.

Это была песня «Только ты», и я уверен, что вам нравится наше шоу. Конечно же, я должен рассказать вам, что мой новый альбом только что вышел. Вы можете найти его на iTunes. Он называется «Все о тебе». Вы можете найти его на iTunes, в магазинах, или зайти на страницу в интернете vladamusic.com. Если вы запомнили, это мое имя, Влада. И, конечно же, я надеюсь увидеть вас где-то в туре. У нас будет тур в Штатах и Европе. Вы можете найти информацию в интернете и во всех социальных сетях. Есть видео на YouTube и разных блогах. Там вы можете найти все, что вы ищете. И что, возможно, еще важнее, возвращайте сюда к нам, смотрите эту передачу. Но на этом наше время закончилось. Надеюсь, еще пересечемся где-нибудь с вами. А пока, пока.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Шоу про экстрасенсов сегодня мегапопулярны, а фильмы про ангелов и демонов бьют рекорды по просмотрам. Они щекочут людям нервы, вызывая любопытство, смешанное со страхом. Насколько на самом деле опасен духовный мир, невидимый человеку? Узнаем сегодня. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, я не склонен к тому, чтобы смотреть какие-нибудь сомнительные передачи про экстрасенсов, но я вижу очень много рекламы, которая идет и по телевидению, или можно ее увидеть в транспорте. Людям предлагают такие передачи, чтобы посмотреть что-то потустороннее. И несмотря на то, что часто можно увидеть даже какие-то разоблачения подобных передач, все равно людей влечет какой-то тот невидимый мир. Все равно они открывают, включают телевизор на новые передачи и смотрят. Почему людей влечет к таким передачам?
1: Ну, это можно определить по греховной природе человека. Потому что Писание говорит, что все мы согрешили, и один из моментов греховной природы – это гордость, гордыня. Люди пытаются, что, вторгаясь в сферы духовного мира, то, что они не видят физическими глазами, они хотят как бы узнать будущее. А узнав будущее, что управлять своей жизнью, как боги здесь на земле. Есть такая поговорка. Если бы я знал, где я упаду, то я бы соломку подстелил. То есть люди хотят увидеть будущие проблемы, чтобы как-то их избежать или подготовиться. То есть это первый такой аспект. Апостол Павел об этом говорит, что есть категория людей, которые пытаются вторгаться в сферу служения ангелов.
0: Да.
1: Они говорят, что они надмеваются плотским своим умом. То есть вот как раз гордость. И они пытаются влазить в те сферы, которые они не видят. Второй момент, почему так люди заинтересованы сверхъестественным духовным миром, что люди хотят через это получить некую духовную силу и влияние. То есть, чтобы управлять ситуацией, оказывать воздействие на других людей и через это иметь какую-то выгоду. То есть, может быть, финансовую, там, или по службе своей, или привлечь внимание представителей противоположного пола, да, вот как есть такое понятие, заговорить другого человека, чтобы он обратил внимание. То есть люди движимы своими корыстными интересами и своей гордыней.
0: Но обращаясь к таким силам, люди, например, пытаются решить свои проблемы. Кто-то болезнь, кто-то постоянную неудачу. Называя это с глазом или еще чем-то. Какие открываются у человека лазейки, через которые вот эти нечистые духи могут проникнуть в жизнь человека?
1: Ну, прежде всего, когда человек сам начинает, не понимая вот этого духовного мира, влазить в этот духовный мир через определенную оккультную практику, через восточные религии, которые практикуют выход души в астрал из тела, когда люди идут гипнотизером, то есть когда... Но в состоянии гипноза гипнотизер манипулирует душой этого человека, отключает его самоконтроль и начинает управлять его внутренним миром, его поведением. Вот. Очень опасно это занятие астрологией, то есть попытка заглянуть в будущее самому, не с Богом, и управлять будущим самому. Также очень опасны такие ситуации, когда человек теряет, можно сказать, самоконтроль и свое сознание. То есть это алкоголизм, наркомания, когда человек находится в такой стадии алкогольного или наркотического опьянения, что он не помнит, что с ним происходило, что он делал, что он говорил, где он был, чем он занимался. Вот. Очень опасны такие сверхпроявления эмоций. Психологи называют это состояние аффекта. То есть, когда человек может настолько быть захвачен эмоциями, да, что он не контролирует то, что с ним происходит. И вот в этот момент может, если это неверующий человек, еще раз говорю, нечистый дух может войти в жизнь человека.
0: То есть, пребывая с Богом, все-таки ты имеешь защиту. И Бог, даже если ты не контролируешь ситуацию, может тебя защитить.
1: Потому что в Библии есть обетование. Бог говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе.
0: Да.
1: Бог говорит, если ты в моей руке, да, ничто не может.
0: Героиня сегодняшней истории попалась на крючок, как говорят, с первой дозы. И заплатила за это страшную цену. Давайте посмотрим.
2: Оксана Семенец мечтала стать врачом и сразу же после школы поступила в медицинское училище. Но осуществить мечту ей не удалось.
3: училище я попробовала наркотики. Мне уже было неинтересно учеба, мне уже надо было где-то брать деньги, покупать их, чтобы быть в нормальном состоянии.
2: Деньги добывались любым способом. Воровство, аферы, вымогательство. К концу первого курса Оксана не могла прожить и дня без дозы. Зависимость была сильнее, чем мечта стать врачом. Когда Оксану отчислили из училища, ей оставался один путь – в криминал.
3: Занимались мошенничеством, воровством. Отбирали, забирали. Забирали квартиры, переписывали на других, продавали. И деньги, конечно, спускались на наркотики. Совесть не мучила, не было такого. Было такое внутреннее состояние, очень жестокое. И жалости не было вообще.
2: Оксана и стала интересоваться милицией. Чтобы уберечь дочь от тюрьмы и страшной компании, мама Оксаны хотела, чтобы та вышла замуж. Женщина надеялась, что семья и забота о ребенке помогут Оксане покончить с наркотиком.
3: В то время у меня был парень, который со школы еще любил меня, бегал, знаете, как называли, влюбленный гном. То есть, как бы хороший мальчик. Вот родители дружили с родителями, и мне пришлось выйти замуж за него.
2: Вслед за Оксаной муж тоже стал принимать наркотик. Молодая мама вернулась к прежнему образу жизни. Наркотики, разбой, кражи. Трехмесячный сын был совершенно заброшен, и Оксана отвезла его к своим родителям.
4: Рос я так с бабушкой. Бабушка меня воспитывала. Очень переживал. Хотелось бы тоже, как бы, чтобы мама была там, и отец. Так сложилось. Мне где-то было лет 6-7. Она приезжала, забирала меня гулять, но ненадолго. Мы гуляли там, фотографировались. Но в тот момент, когда мы гуляли, я был очень счастлив. Очень. Конечно, хотелось, чтобы было дольше, но я же не понимал, что это так. Она сейчас погуляет, уедет и все. Радовался тому, что было.
3: Домой приезжала очень редко, приезжала тогда, когда, можно сказать, были куражи. То есть я заработала там энную сумму денег, я приехала ночью, дала маме на воспитание ребенка и уехала. То есть я дома могла не появляться по полгода, по году. То есть это нормально для меня было.
2: 5 лет употребления наркотиков сделали Оксану полностью зависимой и практически неуправляемой.
3: Видела, как мои ребята, те же ребята, которые когда-то были, мы были в группировках, меня уже потихоньку отталкивают, то есть я уже не нужна уже в таких, как бы, вот, в таком обществе. И нам давали такие мелкие работы, и дошло до того в моей жизни, что мы начали курировать девочек путан на трассах. Они заработали, там какую-то часть денег они должны были нам отдать. Если не отдавали, мы забирали наглую, отдавали им цыганам, тем же барыгам, поменять на наркотики их, то есть это было для нас. А что с ними там происходило, нас это мало кого и волновало. Были случаи, которые девочки не возвращались. Волновал наркотик, нас волновали деньги.

0: Меня это обозлило. Почему я?
1: Отныне преступления Оксаны стали еще более циничными и жестокими.
0: То есть меня ничего не останавливало. В трассе раньше, чем мы смотрели девочки, которые стали на трассе, мы присматривались, у кого-то там детки были, еще как-то где-то что-то может, ну там, мы понимали, кто-то вышел для того, чтобы заработать, детей прокормить там. Когда я уже вышла с больницы, то есть для меня ничего нет, ни дети, ничего не останавливали меня.
1: Оксана балансировала на грани. ВИЧ, наркотики, преступления. Казалось, дальше уже некуда. Хуже только смерть. И она не заставила себя ждать.
0: Я начала закалываться до такой степени, начала принимать все барбитуры, которые есть. Помимо наркотиков, я еще ела таблетки. И вены, конечно, они быстро у нас сгорели. Вен не было. И мне пришлось открыть пах. Я открыла пах, буквально туда укололась пару раз. На следующий день я встала, уже у меня нога опухла. И дальше уже начались такие вещи, там за 3-4 дня буквально я просто горела, нога распухла, теряла сознание практически. Друзья где-то, ну, с теми друзьями, с которыми я жила на квартире, то есть любимый, как бы сказала, на то время я считала, что у меня есть любимый, вот, тоже ушел с квартиры.
1: То теряя сознание, то приходя в себя, Оксана буквально ползком добралась до телефона и позвонила матери.
2: Мне даже не хочется вспоминать, что это было. Для меня это было вообще что-то с чем-то. Ужас.
1: Каким бы ни было уродливым дитя, мать бросится на его защиту. Чтобы попасть в квартиру Оксаны, матери пришлось выбить окно. Она нашла дочь без сознания. Уже в больнице выяснилось, что началась гангрена.
0: Так мутно все это помню. В палате был ужасный запах стоял, потому что это была гангрена. То есть вонь такая была. Четко помню, она умрет, ничего не делайте, готовьтесь идти домой маме. Мама плакала, то есть они вообще думали, что я ничего не слышу.
3: Оксана словно специально стремилась себя уничтожить. Каждый следующий ее поступок был страшнее предыдущего. Андрей, именно вот так, наверное, и выглядит демоническое влияние на человека.
4: Да, Библия очень четко говорит, как ведет себя враг душ человеческих, дьявол. То есть, uh-huh. прежде всего, говорится, что он есть обманщик. Uh-huh. И поэтому сейчас самый распространенный обман, который действует в нашем мире, это он заключается в чем? Счастье человека зависит от количества удовольствий. То есть, чем больше у тебя удовольствий, тем ты более счастливый человек. Об этом говорит вся реклама. Чем больше ты будешь кушать, пить, чем больше у тебя будет машин, домов, поездок, чем больше у мужчины будет женщин, у женщины будет других мужчин, чем больше будет денег, ты будешь счастливым человеком.
3: То есть... Об этом кричит даже кричат социальные сети.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Вот какой я счастливый.
4: Вот где я сейчас отдыхаю,
3: где,
4: да. что я кушаю.
3: Завидуйте мне.
4: Далее. Да, да. Вот этот самый большой обман. То есть люди пытаются набраться больше удовольствия для того, чтобы быть счастливым.
3: Андрей, я хочу тебе сейчас прочитать вопрос одного из наших телезрителей, угу. который хочет получить ответ на свою ситуацию. Дмитрий описывает свое состояние и спрашивает, что же ему делать. «У меня очень тяжелая депрессия и апатия. Мне очень сложно с ними жить. Мою голову забивают дурные мысли, от которых постоянно тревога и боль. С ними очень сложно жить. Бывало такое, что я на время справлялся и забывал об этом. Но они приходили вновь и вновь».
4: Ну да, по этим проявлениям видно, что что-то в его жизни произошло. Поэтому я бы, конечно, ему рекомендовал не затягивать решение этой ситуации, а найти в своем городе церковь, где есть опытный служитель, и попросить такой глубокой духовной консультации, uh-huh. чтобы он мог рассказать, чем он занимался в прошлом. То есть это может быть оккультизмом или там... беспорядочная сексуальная жизнь, uh-huh. или он обращался к гипнотизеру. Вот тоже я был в одной церкви, и служитель церкви попросил меня побеседовать с молодым человеком, который сидел в конце зала. После uh-huh. служения подошел к нему, он так озирался по сторонам, говорит, пошли со мной. И так вот ушел молча так. И когда он привел меня в свою квартиру, я был в шоке, потому что там был мусор, там были окурки валялись, все стены были разрисованы пентаграммами. И вот он из своего такого воспаленного такого разума начал мне говорить, uh-huh. что однажды он попал на сеанс гипнотизера, и когда его ввели в состояние транса и вывели, после этого он стал слышать голоса.

0: он убегал от этих голосов и так далее. То есть вот пришла в его жизнь такая вот демоническая активность. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у опытных служителей, исповедаться. И когда будут обнаружены вот такие вот духовные двери, надо в этом каяться пред Богом. То есть призвать имя Иисуса Христа. Потому что Иисус очень четко говорит, когда сильный охраняет с оружием свое имение, свои владения, ничто не может как бы расхитить. Но когда более сильный приходит, то тогда забирает свое имение и оружие. А Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится любое колено небесных, земных и преисподних. Потому что Иисус сильнее любого беса, демона и так далее. Поэтому, когда наш телезритель попросит Иисуса Христа войти в его жизнь, исповедует его Господом и Спасителем, и когда он исповедует, чем он занимался, и после этого будут, сожжены эти книги по гаданию, по астрологии, всевозможные амулеты, и когда в его доме будет совершена молитва верующих, еще будет хорошо там провести несколько молитвенных служений, чтобы сказать, духовный мир очистился в этой квартире, то, конечно же, придет освобождение и духовное исцеление.
1: Спасибо большое, Андрей, за ответ. Страх и депрессия и отчаяние преследовали нашу героиню Оксану Семенец. Смогла ли она победить и выжить? Узнаем прямо сейчас.
2: Врач как сказал, что ничего делать не будем, потому что уже все, уже поздно обратились к врачу, вернее. А я попросила что-нибудь сделать, она говорит, что сделать? Можем только, может, попробуем ногу отрезать. Я, конечно, подумала, а потом я решилась. Вот делайте все, если уж терять ребенка нельзя. Лучше без ноги пускай будет. Правда, я так подумала.
3: Именно этого подготовки к операции, к ампутации, приходили верующие женщины. То есть, они в основном общались с мамой, там, вдохновляли ее, там, чтобы она там не переживала. Даже везли уже на ампутацию в операционный зал. То есть, они также присутствовали в этом дне, молились.
4: Слова тех молитв поднимали в сердце Оксаны новые, неведомые чувства. С ее глаз словно спала пелена, и она впервые увидела себя и свои поступки со стороны.
3: Когда меня везли, я что-то меня как бы такое что-то внутри подняло, как вот я увидела себя сверху. Я увидела, настолько была моя, когда я была жестокая, гордая. Такая сейчас униженная, обиженная, вся такая, какой-то такой, как бы сейчас я понимаю, что это такая духовная грязь, которой я была. Говорила, Господь, пожалуйста, оставь меня живу. Я вспомнила, что у меня есть Антон, сын. Вот, и каялась где-то внутри. Просила просто, чтобы он меня оставил жить, что я буду воспитывать сына. Вот единственное, что я помню, что я просила.
4: Операция по ампутации ноги прошла успешно. Оксана осталась жить. Но все ее благие намерения и обещания Богу забылись сразу же по возвращению домой. Не Оксана заботилась о сыне, а ее маленький Антон как мог помогал ей.
5: Где-то там может воды подать или что-то подержать. С одной ногой или с двумя. Я просто был счастлив от того, что она рядом.
4: Но Оксана не могла этого оценить и не видела причин для радости.
3: Задала вопрос, почему ты меня оставляешь жить в таком состоянии? Вот почему? Но где-то подсознание еще понимало то, что это то, что я посеяла, я пожинаю сейчас своей жизни. Но жить с этим я не собиралась. Как бы я хотела все равно умереть.
4: Сломленная, искалеченная Оксана еще не знала, что ее жизнь уже поворачивается в другом направлении. Но однажды в их доме появились верующие люди, которые пришли навестить Оксану и ее маму.
3: Вот и меня заинтересовало. Вот мама их завела, они пришли. Со мной как-то нормально так поговорили. Дали мне понять, что я сейчас вообще нахожусь в том состоянии, вообще... Брала ли я, давно ли я брала зеркало, задали мне вопрос в руки. Давно ли ты брала расческу? Ну, такие вещи, которые мне надо было услышать. Такие жесткие вещи в мою сторону. Где-то думаю, ничего себе, как вот ты хам. Я хотела мне сказать, ты хам, ты как вообще себя вести? Я вот такая несчастная, вот я сижу тут на кровати. И он как-то мне так все это говорил, что оно меня затрагивало внутри. И сказал, я ничего не знаю, я завтра прихожу, ты должна быть одета, обута, я тебя забираю. Ну, ты поедешь завтра в церковь.
4: Тот разговор прозвучал для Оксаны как вызов и вернул ее к жизни. На следующий день, как и обещали, ребята заехали за девушкой и отвезли в церковь.
3: Я так сильно плакала.
6: Прости. Прости, не плаки наши. Так же, как она прощает в должниках наши. И не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава по веки веков. Аминь.
3: Конечно, жалею, что потеряла сколько времени, занималась таким.
4: Именно в церкви у Оксаны появились новые друзья, которые помогали и поддерживали ее. Один из них стал навещать молодую женщину каждый день.
7: Я смотрел на нее, как на человека, которому надо помочь. Сначала она не хотела, конечно, даже жить. Она считала, что, ну, если девушка, женщина уже без ноги, то она уже, если инвалид, она уже никому не надо. И потом уже, когда мы начали ездить, везде, на служение, в церковь. И тогда потихонечку пришли другие чувства, такие близости. Дружить начали.
3: Постоянно смотрели какие-то фильмы, там, какие-то проповеди, вот такое вот. Ну, общение постоянно происходило. Вот. Меня он учил ходить на костылях сначала, потом уже на палочках научили меня ходить, потому что была эта коляска сначала. Вот. И как бы мы так вот общались каждый вечер, как-то это было все уже дружеские какие-то отношения, то есть я могла рассказывать там, какая была, то, что меня тревожило.
4: Они стали настоящими друзьями. А когда Оксане пришлось надолго уехать в другой город, Виталий понял, что ему не хватает ее. Он испытывал уже нечто большее, чем просто дружеские чувства. И когда Оксана вернулась домой, она услышала первое в своей жизни признание.
3: Это было долго, это было 2 часа разговора, но разговор ни о чем. Что-то хочет сказать, а не может. Все попало, говорит, там, за служение, там, ну, за что-нибудь, только не за это. И он уже сел и сказал мне.
7: Я тебя люблю.
3: То же самое сказала, тоже, что ты мне нравишься. Ну, мне кажется, это что-то как бы чуть ненормально. Потому что я человек как бы без ноги, тебе не надо, тем более ВИЧ. Это были разговоры, это был долгий разговор, и настаивал, он настаивал.
7: Я, наоборот, в ту сторону думал, не я заражусь, а наоборот, ее Господь исцелит.
4: Настойчивость Виталия победила все страхи Оксаны. Она вышла за него замуж и родила ему 3 совершенно здоровых деток. За 9 лет совместной жизни у Виталия не обнаружили ВИЧ. Произошли перемены и в отношениях со старшим сыном Антоном.
3: Я каялась перед Антоном, это ему было лет 10. Прости меня за то, что я бывшая наркоманка, за то, что я не уделяла время тебе, то, что тебя не воспитывала, за то, что там, может, ну, был без таких подарков, которые бы, ну, хотел бы и ты иметь там. Было покаяние, слезы были перед сыном, было, ну, сокрушение.
5: Ответил, когда она просила прощения, ее слова, то, что все нормально, чтобы она успокоилась и не переживала вообще по этому поводу. Я не обижаюсь на нее. С 11 лет, как она приехала, она сразу, ну, как бы пыталась мне помогать. Ну, она пыталась дать, ну, то, ну, чего не было там, может быть.
3: В данный момент я счастлива, потому что я живу. И живу не для наркотика, а живу для людей. Мы ездим по тюрьмам с мужем, мы служим в тюремном служении. Наша миссия – ездить вдохновлять. Это есть то, что меня поддерживает. Это есть мое, как бы, в этом я, этим я живу.
7: Очень сильно ее люблю. У меня в мыслях не было о другой подумать женщине.
2: Да, я вижу, что он ее любит. Хороший.
7: Благодарен Богу за то, что я, ну, благодаря ей приобрел настоящего друга, добрую жену, заботливую жену, верную жену. Она подарила мне, ну, счастье настоящее, семейное счастье. И себя, и детей.
2: То, что было, конечно, и сравните, что сейчас, это совсем другое.
3: Для меня Иисус – это отец, в первую очередь. И знаю, что это заботящийся отец, который имеет во благо, жизнь во благо для меня. Это было для меня слово, которое я первое услышала в церкви, что он имеет жизнь во благо. Лучшее намерение у него только. Поэтому я поверила этому слову, и сегодня живу с ним, и верю дальше.

0: Оксана сказала, что поняла, в какой духовной грязи она находилась. Андрей, наверное, такое прозрение и понимание своей ситуации – это первый шаг к борьбе против демонического влияния.
1: Да, конечно. Потому что человек должен вначале осознать, где он находится. То есть, как далеко он ушел от Бога. Опять же, в притче о блудном сыне, да, написано, что когда блудный сын, он расточил все имение, которое забрал у отца, и он нашел одного там более-менее богатого человека, который пас свиней и попросил своего наемного рабочего, чтобы пасти этих свиней и кушать вместе с, ну, со свиньями из этого корыта. И написано, в такой ситуации он, придя в себя, осознал. То есть вот в жизни с Оксаной что-то было подобное. То есть оказавшись на самой глубине жизни, куда уже падать некуда, там просто смерть, все. Вот пережив все вот эти вещи, вот, она вдруг осознала, что дальше так она жить не может, как и блудный сын. Он сказал, я не могу больше так жить. Я согрешил. Я встану и пойду. И Оксана решила, чтобы жизнь ее поменялась. Я просто был настолько поражен милостью и благодатью Божией к жизни Оксаны, что находясь в таком состоянии, будучи инфицирован СПИД, не имея одной ноги, Бог даровал и потом полноценную семью, здоровых детей. Я опять же вспомнил тот стих, о котором мы говорили чуть выше. Иисус говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус о себе говорит, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
0: И сейчас мы будем молиться за тех людей, которые испытывают на себе влияние духов по тем или иным причинам. Андрей, я приглашаю тебя помолиться за таких людей.
1: Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу человеколюбивому, который любит каждого человека, который любит каждого грешника. И мы знаем, что Твое желание, чтобы каждый человек был спасен, чтобы он веру принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал Твоим детем, Господь, и получил истинную свободу от всякой демонической активности. Да. Боже, мы молим Тебя сейчас за наших телезрителей, у которых серьезные проблемы, которые потеряли сон, у которых и серьезные болезни, Господь, одержимости, Господь, зависимости, Боже, чтобы сейчас они пришли в себя, Господь, и решили, что так продолжаться больше не может, чтобы они решили, встану и примирюсь с Богом. Я прошу Тебя, даруй им дар веры, Господь, чтобы в этот момент они призвали имя Иисуса Христа. И Слово Твое говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, колено небесных, земных и преисподних. Господь, я прошу Тебя, даруй нашим телезрителям силу, Господь, прийти в поместную церковь, Господь, найти служителей, Господь, и попросить о помощи. Я молю Тебя о служителях церкви, чтобы они, движимы любовью к этим людям, Господь, могли полноценно послужить им, чтобы пришла Твоя божественная победа в их жизнь, чтобы пришла жизнь с избытком, как Ты сказал, Господь. Мы молили Тебе, Господь, нашего имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. И нашим телезрителям хочу сказать о том, что, друзья, если вы испытываете в своей жизни демоническое влияние, не затягивайте. Идите в церковь, идите к служителям, открывайте Библию, ищите Бога в своей жизни, потому что другого способа освободиться от демонического влияния, кроме как прийти к Богу, не существует. Только Бог, только свет может сделать эту работу. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот, у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье — это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье — это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все согласен, есть у каждого свое счастье. Для меня счастье — это уверенность в завтрашнем дне, какая-то хотя бы, ну, и радость сегодняшнем дне. Это счастье.
4: Это семья. Потому что когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье сегодняшнего дня, придет завтрашний день. К сожалению, если я потеряю семью или близкого человека, я не обрету его снова.
0: Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие говорят о том, что счастье — это когда тебя понимают, счастье — это когда тебя любят, счастье — когда тебе не нужно врать о том, что тебе хорошо, есть такое мнение. Более старшее поколение говорит, счастье — это тогда, когда у тебя на следующий день болит в другом месте. Вот такая есть мысль. Вы знаете, и это не ложное ощущение. Все, что мы перечисляем, все, что мы можем сегодня назвать своим ощущением счастья, оно имеет место быть. Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья». Вы знаете, мы иногда похожи на этих персонажей. А Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то. Правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили. И мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
2: Как в одной песне пела, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
2: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да. Истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы вот для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу. Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
2: Но у меня вот счастье всегда, когда я могу, ну, чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там, ну, отклик в глазах другого человека, есть там порадуюсь с кем-то или, ну, наоборот, поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, а радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое, ну, определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
4: А, ну, счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье — это вот это когда я помогаю или когда я там зарабатываю много денег или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то. Ну, вот, а счастье — это, наверное, какое-то состояние. То есть, ну, для меня счастье — это состояние, это когда я переживаю. Ну, вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
4: Нет. Я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, ну, получается, если я, ну, радость и счастье — это разные вещи. Вот я про это и говорю, то, что и счастье, оно состояние человека должно.
0: Угу. Сергей?
3: Вот почему говорят, что дети — это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает. Пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает трудно, тяжело, радостно, грустно, но счастье — это остается, да? Вот. Мне кажется, что счастье для человека — это когда он чувствует себя кому-то полезным, кому-то нужным. Я сам ощущал на своих родителей, когда они всю жизнь для нас как бы с моим братом жили, да, и до сих пор живут. Я вижу, что для них вот немного было грустновато, когда мы уже сами, например, могли себе что-то позволить, обеспечить себя, когда мы уже не нуждались в их помощи. Я чувствую, что они, им как-то от этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать от нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно. Я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, о кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается, смысл жизни, может быть, в этом. Вот. Что ты живешь для кого-то, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут: я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды.

0: Но, как говорится, это, в этом не было счастья. Вот.
1: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
2: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье — это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
3: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну, это же, ну, давай.
2: Ну, надо находить такие моменты. Вообще, счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей, находят ли они счастье или нет, ищут ли они его.
3: Ну, так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
1: Ну, дай совет вот Саше.
2: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю, я звоню подруге, рассказываю то, что у меня на душе, не становится радостно, а то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
4: Счастье, наверное, в том, что ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радостен. Ну.
0: Мысль такая, что ты, счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
4: Ну да.
0: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да, вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которым можно, ну, с которым можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заменить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье — это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мне были тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся. Но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там, в плане отношений. Но вот Бог, Он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймут в любой ситуации. Вот это счастье.
1: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
5: Ну, я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
1: Так, хорошо.
2: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что, ну, что-то хорошее в его жизни есть.
1: А притягивают счастливые люди к себе?
6: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливого человека всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает.
1: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым,
0: вот,
1: да?
0: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной и говорит, давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье. Такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там то ли не получилось, еще детей не имеет и так далее, очень, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела. Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там, работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
1: Хорошо.
3: Ну да. Вопрос какой еще был?
0: Как видно счастливых людей?
1: Как можно определить или как выражает человек, который счастлив?
3: Но определить легко, ну и легко, ну и в принципе и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что ну, он радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя, как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, да, когда у него все отняли, когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас, ну, квартиру, работу.
1: И внешний вид.
3: Да, семью, о, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть, если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, тогда я, да, счастливым тоже не стану.
1: То есть вопрос заключается, Александр...
0: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
3: да,
0: обстоятельств?
3: То есть счастье это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье это станет образом жизни?
1: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
2: Счастье, можно сказать, это внутренняя гармония. То есть в какой-то степени это не зависит от окружающих, это зависит только от меня, мое состояние. Но в какой-то степени я считаю, что это зависит от окружающих. Потому что ты можешь прийти совершенно счастливым в общество, где ты находишься.
0: Пессимистов и критикистов, да?
2: Вот. Но бывают такие люди, вот ты приходишь совершенно счастливым, посмотришь на этого человека, и счастье вдруг пропадает, радость твоя пропадает. Ну, бывают такие моменты, так что это вопрос такой, с подвохом.
3: Ну, опять счастье пропало. Ну, круто!
1: Мы вначале определились о том, что...
2: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что вот в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
1: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые...
3: Да, вот
1: которые
3: вот, ну...
1: улетают как птица, да, это все может разрушиться, как ты приводил пример с семьей Иова, да, он имел, раз, и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне, и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом. Потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе. Ничто не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все... И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилась такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят, слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит, конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит, а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой. Счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье – это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах, в народной мудрости о том, что мама говорит о том, что «сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем». Он вышел, смотрит лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем и тоже его не догнал. За голубем и тоже голубь

0: от него отлетел, и он сидит и думает, ну что, я без счастья буду. Смотрит, ворон червячка кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит, слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит, да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал, и голубь прилетел. О чем мы, эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать, научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит, Евангелист Матфей, 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливые, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди, это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
1: Вот на самом деле... Вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что оно прилетит, как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом из нас вот стремление к этому счастью и возможность счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, которым ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд, я согласен.
0: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы, или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного процесса. Мы созданы по образу Божьему.
1: То есть получается, чтобы стать счастливым, нужно понять цель своей жизни.
0: Да. Кто
1: для чего
0: я
1: мы
0: и
1: созданы,
0: зачем я живу?
1: И зачем?
2: Тогда, я так понимаю, исполнять это что ли или просто. Ну, а если я не хочу быть тем, кем я хочу, тем, кем мне нужно быть?
0: Это твое право, это твой выбор.
2: Но это несчастье.
1: Что ты просто будешь несчастливым, и все.
0: Нет, ты будешь счастливым, но в том понимании, в каком ты для себя определишь. До определенного момента, до определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое. Но ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому если человек не ответит на два самых главных вопроса, кто я и зачем я здесь? Кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети, а зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
2: Как ответить?
0: Ответить?
2: Где найти тогда?
0: Найти где? А что ты хочешь найти?

0: Зачем я здесь?
1: Зачем я здесь?
2: Да. Ну, Саша, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так как бы и не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел. А то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше
1: такой
2: популярности.
1: Такой потребительский подход, да?
2: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы ну, как-то познавать Бога, нашего Создателя, Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье, может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. И мне кажется, здесь, как сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастья.
1: Достаточно.
2: Да, достаточно. Кому как.
1: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
0: Конечно.
1: Знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такого уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение. Прожить так, как что подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если найдем этот путь и будем идти по нему вместе с нашим Господом.

Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

0: Ты Павел, так ведь?
1: Во имя Иисуса, встань и иди.

Я нашел его. Он там. Он еще жив? Не знаю. Павел. Он умер. Павел. Не покидай нас. Павел. Смотри. Павел, давай отнесем его в дом и промоем ему раны. Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают.

0: Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще!
1: Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

0: Silas.
1: Sila.
0: Are you
1: Gakti?
0: I'm all right.
1: Порядок.
0: I'm sorry.
1: Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

О, нет. Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет.

0: Еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса. А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
1: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан.
0: Я стерег одежды избивающих камнями мученика Стефана.
1: Стефан не был мучеником.
0: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
1: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
0: Нет. Он наш Спаситель.
1: Он сатана.
0: Казните меня, разорвите меня. Но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
1: Хватит с меня.
0: С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи. Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой, я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее. Я тоже, Лука. Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Остановитесь, вы его убьете! Павел! Павел! Тебе повезло, что я появился вовремя. Слишком много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня и будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно, но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним! Thank you.

0: Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего.
1: Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев.
0: Это богохульство! Он привел язычников в храм. Покончить с этим лгуном! Тише! Тихо! Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим.
1: Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем.
0: Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей, но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь?
1: Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру. Я проповедую слова Иисуса. Наверное, должен быть более легкий путь. Почему ты избрал именно этот?
0: Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба, и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. «Савл! Савл! За что ты преследуешь меня?» Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Савл, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками. Что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых. Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
1: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
0: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время. Я праведно сражался, прошел свой путь, изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь».

Хочу начать с вопроса. Когда вы слышите слово «святость», какие ассоциации у вас возникают? Что вам представляется, когда кто-то произносит это слово? Чистота? Добродетель? Свет? Мне иногда при слове «святость» представляется очень темная комната со множеством свечей и атмосферой благоговения. Другие, возможно, представляют людей в длинных рясах, монахов или монахинь, очень святых. Некогда такие люди жили в пещерах и достигали особой близости с Богом. Третьи думают, что святость – это когда человек что-то особенное делает или, наоборот, от чего-то воздерживается, не пользуется косметикой, не ходит в какие-то места. В наши дни слово «святость» вызывает самые разные ассоциации. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу немного иначе. Ведь пока мы не поймем истинного значения слова «святость», нам трудно будет понять, что такое Божья святость. Загляните в ваше пособие. Там есть четыре пункта, четыре небольших зарисовки, четыре истории, и у каждой истории одна простая мораль. Не теряйтесь в деталях, там нет глубокого и скрытого духовного смысла. Все эти истории из моего детства, так что не нужно копать слишком глубоко. Интересно, что символизирует этот вид стаканов? Ладно? Думаю, через несколько минут вы поймете, для чего эти истории. Когда я был маленьким, мы всегда ездили в отпуск всей семьей. У нас была большая голубая машина, и мы, дети, на заднем сиденье менялись местами, чтобы по очереди сидеть в центре. Тогда еще не было ремней безопасности, поэтому мы наклонялись между родителями и спрашивали: «А мы скоро приедем?» Я был назойливым молодым человеком, как можно догадаться. Две мои сестренки спокойно сидели сзади, а я снова и снова доставал папу. Потом он попросил меня кое-что сделать. У нас в семье не было принято спорить с родителями. Так значит, папа меня о чем-то попросил. А я был в особо дерзком настроении. Я сидел, подавшись вперед. Он высказал свою просьбу, а я заявил: «Нет». Заметьте, в тот момент я сидел вот так, потому что дальше произошло то, что я очень отчетливо помню. Моя мама, которая сейчас уже на небесах, была замечательной женщиной. Она никогда меня не била, ни до этого случая, ни после. Это была скоропалительная реакция, и я уверен, что она об этом очень сожалела. Но я понял, что есть граница, есть черта, которую никогда нельзя переступать. Итак, папа говорит мне что-то сделать, и я отвечаю: «Нет». И в следующее мгновение раздается громкий звук. Это мамин перстень врезается между моими передними зубами. Я откинулся назад на сиденье и не сказал ни слова. Она тоже промолчала. Но я больше никогда не восставал против папиного авторитета. Я переступил черту, и это имело серьезные последствия. Вторая история о баскетбольной форме. Когда я учился в старших классах, мы жили в Огайо, и в нашей школе не было ничего круче, чем играть в школьной баскетбольной команде. Я мечтал получить призовую стипендию за свою игру и продолжал играть в колледже. Мне предстояло еще 3 года учиться в школе, и редко кто попадал в школьную команду в таком юном возрасте. Но я упорно шел к цели, и все понимали, что скоро я там окажусь. Конечно, и тренер это видел. И вот однажды главный тренер нашей команды позвал меня и повел куда-то по длинным коридорам школы. У нас было огромное здание. Мы пришли в комнату с решетками на дверях и окнах, с большим висячим замком. Тренер осмотрелся вокруг, а затем открыл дверь. Мы вошли туда, словно во святое святых. Там стояла стиральная машина и сушка, а за ними полки, прекрасные белоснежные полки, а на полках лежала форма нашей команды. Белосиние майки и шорты, а на них номера золотыми и синими нитками. Ведь мы именовались «Линкольнскими львами», сине-золотая команда. Это была форма высшего качества. И вот тренер взял с полки одну футболку и дал мне подержать со словами: «Эту форму никто и никогда отсюда не выносит,
только на себе на время игры, и только 12 человек, которые представляют нашу школу. В школе учатся тысячи учеников, но только 12 из них каждый год имеют честь надевать эту форму и играть за наши синий и золотой цвета. Возможно, эти слова покажутся вам слишком напыщенными, и, возможно, вы будете правы, но когда вы в 10 классе и мечтаете выступать за школьную команду, это просто... Можно подержать? Хорошо, но только минутку. Затем тренер описал, что это за форма. Это лучшее, что производится в стране. После матча, когда игроки снимают форму и идут в душ, ее стирают именно здесь, по специальной технологии. Потом ее складывают и бережно хранят. И больше нигде ты такой формы не увидишь, только здесь, у нашей команды. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал... Если будешь стараться, у тебя есть шанс однажды войти в число 12 счастливчиков, играющих за нашу школу. Я привел тебя сюда, чтобы показать, что тебя может ожидать. Мы вышли, он запер комнату, спрятал ключ в потайное место. Опять-таки, не копайте слишком глубоко, но у этой истории есть смысл. Третья история про особенный проход. Когда я был маленьким, наша семья посещала одну церковь. Там не особо учили Библии, но много говорили о Боге, уделяли внимание традициям и правилам. Это была церковь со стрельчатыми сводами, где за алтарем был огромный витраж, а перед витражом огромный крест, метров 12 в ширину и 20 в высоту. Очень величественно. Итак, впереди был алтарь, а по центру проход и еще два боковых прохода. Я понятия не имел, что это значит, но был приучен, что когда ты выходишь в центральный проход и видишь перед собой крест, то нужно остановиться, поклониться или перекреститься, и только потом идти дальше. Ступая в этот проход, я понимал, здесь место святое. Как вы помните, я был непоседливым ребенком, и мы часто бегали по церкви, играя в салочки, пока родители собирались домой. И вот, допустим, я засалил одного пацана, и теперь он бежит за мной, но когда мы пробегаем через проход, а потом бежим дальше, до прохода поклониться, перекреститься, бежать дальше, до прохода, бежать дальше, любопытная привычка. Как бы мы ни бегали, что бы мы ни делали, когда оказываешься в проходе, ты понимаешь, что это особенное место, что тебе нужно остановиться и что-то сделать. И последнее, что мне вспоминается, как мы проводили сочельник. Мы всей семьей шли в церковь. А потом возвращались домой. Мама готовила разные угощения. Тефтели, блюда из сыра. Мы немного обсуждали, что было в церкви. Вместе ужинали. А потом мама единственный раз в году открывала шкафчик над холодильником и доставала оттуда бокалы на высокой ножке. Бокалы приносились к столу и выдавались каждому участнику торжества, а потом мама доставала из холодильника бутылку шампанского и разливала всем по чуть-чуть. Когда тебе 12, и ты пьешь шампанское, это круто! Я больше никогда не пил алкоголя, да и другие члены нашей семьи тоже. Только раз в году. А потом мы получали подарки. Мы допивали шампанское и распечатывали подарки, а мама собирала бокалы, мыла, вытирала. Они возвращались в свой шкафчик, и дверца закрывалась. И никто не пил из этих бокалов молоко или кока-колу. Даже для особых гостей эти бокалы не доставались. Только раз в году и только на Рождество. Пожалуйста, поймите вот что. У нас есть много искаженных представлений о том, что такое святость. Много религиозных идей. Мне кажется, что очень многие люди...

неправильно понимает значение этого слова. Поэтому мы часто устанавливаем для себя какие-то правила поведения, думая, что святость требует того-то или не приемлет этого, или, может, святость – это особая интонация, с которой нужно произносить слово «Бог». Вот так, «Бог». Вот это святость. А может, святость нужно блюсти в особые дни, когда нельзя делать того-то и того-то, а в другие дни это не важно? Но в тех четырех историях, которые я вам рассказал, есть зерно истины. Надеюсь, они помогут вам уяснить, что означает святость на самом деле, вне религиозного контекста. А уяснив, мы сможем применить это в реальной жизни. Итак, что же такое святость, собственно говоря? Если не свечи и не темные рясы, если не список правил или запретов, то что же? Что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог свят? Для точности определения, вот значение корневой морфемы. Разделять, особо отмечать, отделять от всего остального. Это антоним обыденного, распространенного, заурядного. Быть святым означает быть особенным, уникальным, отличным от обыденного. Божья святость – это то, что отличает его от всех остальных и всего остального. Подумайте об этом. Дело не только в чистоте или безгрешности. Конечно, Бог безгрешен. Божья святость – это то, что отличает его от всех остальных и всего остального во Вселенной. Это единственная характеристика, которая повторяется подряд трижды при описании Бога в Ветхом Завете. Свят, свят, свят. В древнееврейском языке, чтобы подчеркнуть какое-то слово, не говорили так, как мы, наилучший или, допустим, очень-очень хороший. Чтобы подчеркнуть слово, повторяли дважды. Вспомните, что говорил Иисус, когда хотел акцентировать какой-то пункт своего учения. «Истинно, истинно говорю». То есть подчеркните, выделите жирным шрифтом, это важно. Уясните это хорошенько. И одно слово повторяется трижды в описании Бога. «Свят, свят, свят». В Исходе 15.11 сказано «Кто, как Ты, Господи?» Здесь названо Его имя Завета Яхве. «Кто, как Ты, Господи, величествен святостью?» А слово «величествен» буквально означает «широк». «Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Это риторический вопрос, подразумевающий ответ «никто». «Нет никого подобного Тебе. Божья святость относится и к Божьему величию, и к Его моральной чистоте. Святость – это полное отсутствие зла». Подумайте об этом. Святость – это полное отсутствие зла, и она включает в себя все, что только есть во Вселенной чистого, здравого, правильного и праведного. Святой – священный, безгрешный, незапятнанный злом, заслуживающий уважения, почтения, благоговения. Пожалуйста, запомните связь святости со здоровьем, поскольку мы с вами увидим одно интересное следствие Божьей святости. Если что-то угрожает здоровью Вселенной, мы еще поговорим о Божьей справедливости. Но если что-то вредит или может навредить здоровью Вселенной или того, что Бог любит и ценит, Бог вынужден противостать этому и осудить. Это оскорбительно для Него. Итак, нужно уяснить, что Бог абсолютно иной. Об этом очень красноречиво пишет Тозер. Нет ничего подобного Божьей святости. Она сама по себе уникальна, неприступна, непостижима и недостижима. Человек слеп и не может видеть ее. Он может бояться Божьей силы и восхищаться Его мудростью, но Божью святость он даже не может себе представить. Чтобы уяснить это Божье качество, многим помогает слово «иной». Какой именно иной, мы не можем себе представить, но совершенно иной. Даже если представить себе самого лучшего человека и умножить его хорошие качества на 100 миллионов, Бог все равно не такой. Бог не занимает первое место ни в каком человеческом рейтинге. Он вне рейтингов.

Святость – это совершенно иная категория. Мы не можем представить, с кем имеем дело, приходя к Богу. Вот почему в Писании мы читаем, что люди падали на лице свое, хоть мельком увидев Бога. Они падали ниц перед Ним. И Бог сам сказал, что если кто его увидит, то будет поглощен огнем. Бог, о котором мы говорим, создал 200 миллиардов звезд в одной только маленькой галактике, Млечный Путь, и знает название каждой из них. Он поддерживает все мироздание, включая 200 миллиардов других галактик. Он так силен, так величествен, настолько иной, что вы даже не можете себе этого представить. Он святой, иной, отличный от других, уникальный. Вот что такое Божья святость. Итак, давайте вместе исследуем это Божье качество. Как Бог открывает нам свою святость? Мне кажется, есть 7 проявлений. Возможно, конечно, и 170, но в Писании я четко вижу по меньшей мере 7. Первое, как Бог открывает свою святость, это через людей. Помните Моисея? Что мы можем узнать из его жизни? Когда Бог захотел открыть себя Моисею, он показал ему горящий куст. Божье присутствие было в кусте, который горел, но не сгорал. И что сказал Бог Моисею? «Моисей, ты на святой земле». И что нужно сделать? «Сними обувь свою». Моисей, ты не понимаешь, ничто искусственное не должно разделять нас сейчас. Это воздух и земля, созданные мною. Я Творец Вселенной. А в то время туфли или сандалии носили только свободные люди, не рабы. То есть Божьи слова означали, ты должен приходить ко мне в смирении без чего-либо своего, в наготе, так сказать, с почтением. Это земля святая. Если бы у нас было время, мы бы разобрали 10 казней египетских. Эти казни были не случайны. Знаешь, что-то никак не могу вывести наших людей из Египта. Давай попробуем мух. Нет, мухи не помогут. Может быть, крови в воду напустить? Нет, не так. Иногда, когда мы читаем об этих казнях, не имея исторических сведений, мы думаем, мухи, жабы, что за ерунду Бог творит? Но там все не случайно. Каждая казнь – это суд, неспосланный Богом и связанный с одним из богов, которым поклонялись египтяне. А главный их бог – это фараон, и его наследник – сын. И так раз за разом, взмахивая своим простым жезлом, Моисей изрекал слова Бога, великого Создателя, уникального и иного, говоря, «Отпусти мой народ!» Египетские башки восставали, их чародеи приходили и творили свои чудеса, но бум-бум-бум, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бог превыше всех, Он свят, Он иной. Итак, Бог открывает свою святость через людей. Иногда Он чудесным образом избавляет нас, а иногда дает нам увидеть нашу греховность. Помните Давида? Он был царем, а в те времена цари творили, что хотели. У каждого хорошего человека бывают моменты слабости, и как-то раз, как описано в 11 главе 1 книги Царств, все отправились на войну, а Давид по какой-то причине решил отдохнуть. Он поднялся на крышу и увидел оттуда очень красивую женщину, которая как раз принимала ванну. С какой стати она там принимала ванну, не знаю, но так оно было. И он согрешил, вначале совершил грех прелюбодеяния, а затем еще и убийство. И Бог открывает нам здесь, что он нелицеприятен, он посылает Нафана обличить Давида. «Давид, ты виноват, для меня не важно, что ты царь, что ты пишешь псалмы, что бы ты там ни делал, кем бы ни был, ты согрешил против святости Бога, против его моральных стандартов». То, что пророк стал обличать царя, было совершенно неприемлемо в их культуре, но Бог говорит, «Я явлю свою святость через людей, я явлю ее через их успехи, я явлю ее через их поражения». Еще один классический отрывок – книга Исаии. Можете посмотреть в своей Библии, 6 глава. Исаия переживает здесь кризис, и Бог являет ему свою святость в кризисе. Умер царь Озия, и пророк идет в храм, желая встретиться с Богом. Что будет дальше? Я не знаю, что мне делать. Первый стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном».
В те времена у царя должна была быть длинная мантия со шлейфом, которую несли все придворные. Если мантия была 2 метра, ну ничего, так царь. Если 5 метров, очень могущественный царь. Ну а если 10 или 12 метров с толпой придворных, это великий царь, непревзойденный, несравнимый с другими. Это можно было определить по длине мантии. И в начале этого отрывка мы читаем, что Исаия зашел в храм, он в нужде, у него кризис. А края рис Господних наполняли весь храм. Это образ наивысшего величия. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лице свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. Такие необычные ангельские создания. Их название означает «горящие глаза». Они горят от ревности по святости Божией. И заметьте, они стоят у Божьего престола, там, где раньше стоял помазанный херувим Люцифер, который восстал против Божьей святости, возжелал быть равным Богу. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Исаия увидел Бога, увидел, насколько Бог иной. А когда человек видит Божью святость, это вызывает у него одну реакцию: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очищен попросту означает прикрыт. У вас есть грех, а Бог, будучи святым, иным, не похожим на других, абсолютно не приемлет ни одного атома греха. Поэтому серафим прикрыл грех Исаии. Грех твой очищен. И дальше сказано: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Бог являет свою святость через людей, иногда через их прекрасные поступки, иногда через неудачи, иногда в сложных отношениях с ними. И если вы хотите видеть Бога таким, как Он есть, в Его святости, вы должны понимать, что Он высок и превознесен. И Он существует не для того, чтобы упрощать вам жизнь или помогать в отношениях с другими людьми. Он иной, Он свят, Он Творец, Он всемогущий Бог. Весь мир принадлежит Ему, и Он вершит свои планы. И когда вы видите Его таким, как Он есть, высоким и превознесенным, вы непременно начинаете замечать в себе то, чего раньше не замечали. Вы видите, что не все ваши побуждения чисты, осознаете свою вину, восклицаете: «Горе мне!» Чем больше мы видим, каков Бог в Его святости, тем больше мы осознаем, каковы мы, не в глазах других людей, даже не в наших собственных, а в Божьих глазах. Мы видим, какая огромная между нами разница, и это побуждает нас приходить к Нему в сокрушении, в полной зависимости от Него. А в такой ситуации Он жаждет нас простить. И когда вы осознаете Божье величие и свое положение, тогда происходит нечто удивительное. Вы еще больше посвящаете себя тому, чтобы жить согласно Его планам, а не своим собственным. Будь то с Исаией или Неемией, или Иоанном на острове Патмос, всякий раз, когда человек видит Бога в Его святости, вначале он ощущает сильнейшую сокрушенность. Он понимает, что на самом деле совсем не такой, как он себе представлял. И затем он неизбежно начинает жертвовать своими планами ради Божьих. Позволю себе заметить, что в наши дни в христианских церквах почти отсутствует подлинное осознание Божьей святости. Никто не имеет права отдавать Богу приказы. Никто не должен манипулировать Богом Вселенной. Он не потерпит, чтобы им пользовались. Но многие из нас в глубине души очень сердятся или обижаются на Бога, поскольку наша жизнь складывается не так, как нам хотелось бы.
Мы подсознательно поддались идее, что если мы ведем себя так-то и так-то, Бог просто обязан нам содействовать и улаживать все в нашей жизни. А если что-то не так, мне плохо, я несчастен. Почему это я должен страдать? И не то, чтобы я был жертвой цунами, или 3 недели ничего не ел, или у меня погибли все родственники. Нет. Может быть, мне скучно на работе, или эти отношения не приносят мне того, чего я ожидал. В общем, что-то не так. И вообще, учитывая мое образование, я не понимаю, почему у меня такая зарплата, а вот у него больше. И, кстати, Боже, если уж говорить на чистоту, а ты сам этого хотел. Так вот что, я сижу на этой диете уже 3 недели, а сбросил всего 1 килограмм. Я молился, чтобы было место на парковке, а ты мне не помог. Ты же знал, что будет дождь, и как мне прикажешь сделать покупки? Да что же это такое? Не такому Богу поклонялся Исаия. Итак, Бог открывает нам свою святость через людей, а также в определенных местах. Горящий куст, Красное море. Только представьте себе стену воды высотой 15 или 20 метров, и вы идете. Это бы точно оживило вашу молитвенную жизнь. Или Скиния, вспомните, как она строилась и как слава Божья снизошла на нее. А храм Соломона, когда он был построен и прошла церемония освящения, его наполнила такая слава Божья, что священникам пришлось оттуда выбежать, потому что они не могли этого вынести. Божье присутствие и могущество снизошли туда. Вот такому Богу мы поклоняемся. Он открывает себя в самых разных местах. Церковь собирается вместе и начинает молиться. И во время молитвы сотрясается земля. И эти люди почитали за честь страдать за имя Христово. И любое место, будь то скиния, или небо, или горящий куст, если туда приходит Божье присутствие, оно тут же становится святым, священным, особенным. И святым его делают не свечки, зажигаемые людьми, не музыка на заднем плане, не какие-то особенные слова, которые нужно повторять. Святым его делает Божье присутствие. Вот почему классический образ Божьей святости – это то, что происходит на небесах. Послушайте, что сказано в 4 главе Откровения. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель». Это и сейчас происходит на небесах, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Видите? Вот какому Богу мы поклоняемся. Думаю, Тозер правильно сказал, что наше поклонение может быть фальшивым или истинным, в зависимости от того, каким мы видим Бога. Если вы осознаете Божье величие, ваше поклонение будет истинным. Если нет, фальшивым. Думаю, многие печали и страдания в теле Христовом – это наказание, посылаемое святым Богом на неправедных людей, которые думают, что они одеты, а на самом деле наги. Думают, что чисты, тогда как на самом деле нечисты. Думают, что все в порядке, а на самом деле не холодны, не горячи. Но Бог призывает нас осознать Его величие и святость. Он являет их через людей в некоторых определенных местах, и третий через закон. Вспомните 10 заповедей. Что было на первой скрижали? «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, не твори себе изображений, не произноси мое имя напрасно».
И суббота. Первые четыре заповеди связаны с тем, каков есть Бог. Ему нет равных. Не создавай изображений и не делай ничего, чтобы уменьшало меня, что представляло бы меня обычным, заурядным, похожим на других богов. И какой самый первый грех совершают эти люди? Гора содрогалась, дым валил с вершины, глаз Божий гремел, и люди пришли к Моисею и сказали: «Слушай, давай договоримся. Пусть он поговорит лично с тобой, а ты нам перескажешь. Мы уже устали от этих потрясений. Проведи черту вокруг горы, и я собираюсь обратиться к моему народу. Я дам им завет. Я избрал их для себя». И Бог дал 10 заповедей. А если бы кто перешел черту, то был бы предан смерти, даже животное. А Моисей взошел на гору, чтобы внимать Божьим словам. И Бог через заповеди заявляет: «Вот мои границы, вот каков мой характер». Эти заповеди никогда никого не спасали, ни тогда, ни сейчас. Они отражают чистоту Божьего характера, Его святость. И теперь, если кто подумает, что может состязаться с Богом, то скоро убедится, что это не так. Заповеди побуждают нас взывать о милости. «О Боже, ты не такой, как я, ты чист. Я не могу, я не способен соблюсти эти заповеди. Мне нужен посредник, нужен спаситель, нужна милость, нужно прощение. Через эти заповеди Бог являет свою святость и свой характер». А как насчет книги «Исход»? Не знаю, как вы, но поначалу, когда я читал Библию, это было так. Бытие, Исход и два дня на Левит. Какой-то он скучный. «Закалите тельца, покропите кровью налево и направо, вымойте руки 6 раз, обернитесь вокруг себя 4 раза, помите кровью мочку правого уха». Я, конечно, хотел узнать больше о Боге, но эта книга мне не помогала, так что я ее просто перелистывал. Но чуть попозже вы понимаете, что Левит – книга о поклонении. Бог призвал свой народ и дал им четкие и конкретные указания, чтобы они начали понимать, что Он свят, что никто не имеет права просто так предстать перед Ним. Вначале нужно совершить омовение и привести сердце в порядок, и осознать свои грехи, и разобраться с ними. Также есть грехи всего народа, с ними тоже нужно разобраться. Есть приношение за то и за это, всесожжение, жертва благодарности, мирная жертва. Все это задумано для того, чтобы они поняли: вы очень далеко, а тот, кому вы поклоняетесь, очень отличается от вас, поэтому вас нужно учить, как это делать. И, кстати, много ли люди знали о бактериях во время Левита? Или о свертываемости крови? Или даже о мытье рук? Еще в 18 веке доктора делали операции, не моя рук. Поэтому Божья святость не только в Его уникальности, чистоте и величии, она также способствует здоровью Его народа, моральному и физическому. Бог дает им разные указания, например, не пить кровь. Тогда еще не было научных данных о всяких паразитах и болезнях, передающихся через кровь. Люди не знали, что, моя руки перед едой или другими занятиями, они убивают микробы. Они не знали, что на 8-й день по исследованию университета Пурдью начинают функционировать тромбоциты, когда делается обрезание. Но Бог все это знал. И многие из них, наверное, думали, как мы: зачем нужны все эти правила? Тут кропить кровью, тут мыть руки. Но знаете, почему Бог их ввел? Потому что Он иной. Он свят, свят, свят. Он хочет, чтобы вы были здоровы морально и физически, целы и невредимы. И Он не просто предлагает, а требует, чтобы вы Его слушались. Он требует, чтобы я жил по Его заповедям ради моего же блага. Часто, когда мы изучаем Божий характер и видим, насколько Он свят, нам становится страшно. Но не забывайте, скоро у нас будет отдельное занятие об этом. Он также и любящий. Он благой, Он мудрый. Это не какое-то космическое существо с раздвоением личности и перепадами настроения. Бог по определению прост. Простота – это когда все элементы мироздания действуют одновременно в ладу и гармонии. Его святость пронизана любовью. Она вечна и бесконечна и проистекает из Его благости и мудрости. Он поворачивает все события в нашей жизни так, чтобы в них открывалась Его святость, с намерением, чтобы мы были Его сынами и дочерьми. Таково Его намерение.
И вот что забавно. Если ваша цель – жить спокойно и припеваючи, ни в чем не нуждаться, все делать по-своему и осуществлять свои мечты, если такова ваша цель, то могу вам гарантировать, что ваша христианская жизнь не будет вас удовлетворять. Ведь это должна быть жизнь Божьего ребенка, отражающего характер Отца, стремящегося быть святым, как Он, думать, как Он, любить других, как Он, быть щедрым, как Он. Ваше время, ваши силы, ваши деньги и способности нужно тратить их так, как тратил бы Христос, если бы жил на земле в вашем теле. Ведь так оно, по сути, и есть. Через Духа Святого. И если ваша цель и ваша мечта быть святым, подобно как Он свят, то у этого есть побочные продукты – мир и счастье, неугасимая радость, не зависящая от обстоятельств. И часто Бог дает вам то, о чем вы мечтали, но это уже второстепенный вопрос. Бог может что-то дать, а что-то забрать, но все это не принципиально, не самое важное в жизни. Итак, Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через закон, через пророков, Самуил, Иона, Исаия, Иеремия, Захария. В чем была их миссия? Если бегло просмотреть Ветхий Завет, чем они там занимались? Всегда говорили одно и то же: «Прекратите поклоняться идолам». Правда? «Перестаньте следовать другим богам». Почему? Потому что Он свят. Он уникален, не такой, как все. Он требует нашего поклонения. Работа пророка проста. Успокаивать тех, кто расстроен, и расстраивать тех, кто спокоен. Говорить с людьми от лица Бога и с Богом от лица людей. Вот чем занимались пророки. Иными словами, они всегда старались привлечь внимание к Божьей святости, к Его заповедям и намерениям. Интересно, что Его святость проявляется также в Его гневе и суде. Жаль, что у нас нет времени разобрать все примеры, но вспомните Ахана из 7 главы книги Иисуса Навина. Бог сказал не выносить ничего из той битвы, но Ахан набрал серебра и спрятал у себя под шатром. Бог осудил Ахана, и его убили. И в Новом Завете также первый грех, вошедший в историю новозаветной церкви – лицемерие. Если хотите узнать, как Бог относится к лицемерию, прочтите 5 главу Деяний об Анании и Сапфире. Суть не в том, дали они денег или не дали. Суть в том, что они притворялись и выдавали себя за святых, такими не являясь. Что они сделали? Продали свой участок и придумали хитрый план. Кстати, чуть выше, в конце 4 главы, говорится, что Варнава, благочестивый человек, сын утешения, продал свою недвижимость на Кипре, это все равно, что сейчас в центре Нью-Йорка, и отдал деньги церкви. И, видимо, Анания рассудил так. Теперь все только и говорят: «Ай да Варнава!» Все им восхищаются. Давай сделаем вот что. Продадим землю, но скажем, что получили за нее столько-то, а на самом деле больше. Тогда все подумают, какие мы классные и духовные, и деньжата еще останутся. Что скажешь, Сапфира? Прекрасная мысль, золотце. Примерно так. Помните, что было дальше? Приходит Анания к Петру, и тот спрашивает: «Почему сатана вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Бум! Анания мертв. Заходит его жена, ей тоже дается шанс. Ты об этом знала? Вот в чем, по сути, состоит вопрос. Но она тоже притворяется и играет в ту же игру. Бум! Она тоже мертва. Были эти люди верующими? Конечно. Но что делает Бог с теми верующими, которые живут в сознательном неповиновении Ему, отвергая Его закон и попирая Его святость? Согласно 11 главе 1 послания к Коринфянам, иногда Бог посылает свой суд на верующих людей, членов церкви. Павел пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Немало верующих умирает. Видите, Бог относится к таким вещам очень и очень серьезно. Его ярость и гнев – свидетельство Его святости. Там у вас есть и другие ссылки на Ветхий Завет, но, коротко говоря, Божий гнев – это Его справедливое негодование на все, что разрушает Его творение, вредит Его здравию и благополучию. Почему Он поступил так с Ананией и Сапфирой? Потому что иначе раковые клетки лицемерия разрослись бы в церкви от самого начала, и все пропало бы. Мы знаем, как ужасно лицемерие.
Что часто слышат в ответ христиане, когда делятся благой вестью? «Лично я только чудом стал христианином, ведь я наблюдал за людьми в церкви и вне церкви». В церкви люди говорили, что любят Бога, что верят в определенные истины, но я-то знал, каковы эти люди. Они говорили одно, делали другое, не веря я во все эти россказни про Иисуса. Поэтому Бог осудил поступок Анании и Сапфиры ради здоровья церкви в праведном гневе. Он уничтожил рак и забрал их домой пораньше. Зачем? Чтобы защитить остальных. То же самое и с Аханом. То же самое относится к любому наказанию, постигающему верующих. Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через пророков, через гнев и суд. И, наконец, в Сыне Своем.

Как это замечательно! Просто взглянуть на жизнь Его Сына, Господа Иисуса, от рождения до вознесения на небеса, все это путь святости,

Сказано, что произошла метаморфоза. Метаморфоза. И дело не в том, что на Иисуса сошел свет с небес. Нет, преображение происходит внутри и сияет изнутри. На самом деле, как сказано во 2 главе к филиппийцам, Иисус не показывал всю свою славу, но поскольку этим ученикам предстояло принять от Него эстафету, нести Его учение дальше, им необходимо было знать, кто Он на самом деле. И вот явились Моисей и Илья. Это величайшие ветхозаветные святые, и их свидетельство надежно подтверждало, кто такой Иисус. Спустилось облако, и ученики услышали голос Отца: «Сей есть Сын Мой, Его слушайте!» И сияние истекало от Иисуса, и Петр изумился: «Ого! Видите, Он был свят. Жизнь Христа, Его служение, Его рождение, смерть и воскресение. Как сказано в послании к евреям, Он проложил путь во святое святых. Он открыл нам путь и стал нашим святым первосвященником». Помните мои забавные истории о праздничных бокалах, о том, как мама заехала мне кольцом по зубам о проходе в церкви. В каждой из этих историй было что-то особенное, не похожее на остальное. Было нечто отделенное от других вещей. Вот это здесь, а это там. Было нечто необычное. И благодаря этому я с детства понял, что бывают вещи особенные, которые можно использовать только по особым случаям. И знаете, как это называется? Святость. И Бог хочет, чтобы вы знали, Он святой. И кроме того, у Него есть определенное намерение, чтобы Его святость, Его уникальность, чистота, любовь, благость, сострадание сделались известны миру, не знающему Его. Поэтому последний путь, каким Бог открывает свою святость, это через церковь. Откройте первое послание к Коринфянам, 3 главу. Можете заложить там закладку. 1 Коринфянам, глава 3, начиная с 16 стиха. Здесь идет речь о Вселенской Церкви, не об отдельных общинах, о том, что только Бог помогает ей расти, далее о суде над верующими, о том, что некоторые получат духовную награду, а другие потерпят урон. А теперь 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы второе лицо, множественное число, все вы. Разве не знаете, что вы церковь в целом? Разве не знаете, что вы, когда собираетесь все вместе, храм Божий?» Что такое храм? Это место, где обитает Бог, где явно Его присутствие. Коринфяне, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Читайте дальше. Если кто разорит храм Божий, если кто навредит этому особенному, сверхъестественному сообществу под названием церковь, того покарает Бог. Мы с вами вместе тело Его, и Бог хочет, чтобы, заходя в наши церкви, малые группы, семьи, неверующие, видели искренность и чистоту и Божье присутствие, чтобы они говорили: «Здесь живет Бог, я ощутил Божий Дух, когда пришел сюда, я еще никогда не видел, чтобы люди были настолько открыты и искренни, я заметил, что у одной девушки проблемы в жизни». И все отложили книги, подошли к ней, преклонили колени и со слезами молились о ней, разделяя ее боль. Это действительно духовное сообщество. Здесь Божье присутствие и сила. Вы в Его скинии. Как миру увидеть Божью святость? Уже не через Моисея и не через Давида, не в скинии, не в Красном море, не через 10 заповедей и не через пророков. По Божьему замыслу мир должен увидеть Его святость в нас, в собрании святых, чистом, сверхъестественном сообществе. Но это еще не все. Также и в каждом в отдельности. Переверните пару страниц до 6 главы того же послания. Здесь уже не множественное число. Здесь автор обращается к отдельным верующим. И что он им говорит? Вот что. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших». Понимаете? Вспомните, о чем мы говорили. «Я видел ваши глаза, когда мы говорили о том, как слава Божья наполнила храм Соломона, так что священникам пришлось оттуда убегать».
Тот же Бог в третьем лице Троицы обитает и в вас, в вашем физическом теле.

теле, вы его храм, это его тело, не ваше. Он купил его, и отнюдь не дешево, он заплатил кровью своего сына. Вы храм Божий. Вы запечатлены Духом, Ефесянам 1:13. Дух Божий запечатлел вас, усыновил, наделил духовными дарами, принял в семью, дал вечное наследие, гарантировал вам вечное счастье и жизнь с Богом на небесах, а также поручил вам быть представителем Христа на земле, чтобы люди, видя вас, видели Христову любовь и святость в том, как вы говорите, как относитесь к другим, как работаете, в вашей сексуальной чистоте, в ваших мыслях и побуждениях. Вы надежда мира. Серьезно, вы Божья скиния. Поэтому так печально, когда люди в церкви лицемерят и ропщут. Когда мы разводимся друг с другом без библейских оснований, когда мы, так же, как все вокруг, злоупотребляем алкоголем и наркотиками, чтобы приглушить свою боль, когда закрываем глаза на сексуальные грехи, и 25% пасторов зависимы от порнографии. Это причиняет боль Богу и подрывает Его свидетельство. И я верю, что Бог призывает новое поколение, состоящее из обычных людей, таких как мы с вами, призывает нас осознать, что мы все вместе – храм Божий, и по отдельности тоже. Я Его храм, Его представитель. Я живу по вере. И Дух Святой хочет использовать обычных людей, ведь Он обитает во мне. И мое тело, моя жизнь, мои слова, мои мысли должны отражать Христову святость. Но как? Как этого достичь? Обратимся к последней странице, и я предложу вам несколько конкретных путей. В связи с Божьей святостью возникает два важных вопроса. Во-первых, Бог настолько свят, что не может даже смотреть на грех. Но как же тогда грешные люди, как мы с вами, могут иметь отношение с Ним? Возможно, вы давно это знаете, но если Бог свят и справедлив, есть только один путь к таким отношениям, только один мост между человеком и Богом – Иисус. Он всецело Бог и всецело человек, единственный посредник между нами и Богом, человек Иисус Христос. На кресте Он занял ваше место и заплатил за ваш грех. Бог справедлив, и Его справедливость была удовлетворена. Он взял ваше наказание и весь гнев, который заслужили вы, я и все остальные люди на земле, и возложил все это на Христа, который стал жертвой за грех. И в тот момент, поскольку на Христе были все грехи, Отец отвернулся от Него, и поэтому Иисус воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Христос заплатил за мой грех и за ваш грех, и за грехи всех людей, искупил эти грехи, и поэтому благодатью вы спасены через веру. И благая весть вовсе не в том, что теперь люди могут соблюдать наши правила, посещать наши церкви, меньше ругаться, жертвовать деньги на благотворительность и вообще быть приятнее. Это не благая весть. Она гораздо лучше и радостнее. Вы прощены. Вам это ничего не стоит. Христос все сделал Сам. Но вы должны лично принять этот дар верой. Ведь если вы держитесь от Бога на расстоянии, если решаете жить по-своему, отворачиваетесь и не принимаете дар, то у Бога достаточно достоинства, чтобы вас не принуждать. На небеса никого силой не тащат. Бог никому не навязывает отношений с Ним. Он позволяет вам делать свой выбор, и то, что вы выбираете здесь, в этой жизни, умножится в вечности. Если здесь вы говорите: «Боже, я не хочу иметь с тобой дел», Бог скажет: «Я уважаю твое решение, и в вечности ты будешь находиться очень далеко от меня». Это называется вечность без Христа, и так оно и будет. А тем, кто здесь говорит: «Я нуждаюсь в Тебе, Господи Иисусе, и хочу быть с Тобой», Бог отвечает: «Да, хорошо, и не только сейчас, все ближе и ближе ко Мне, как сейчас, так и в вечности». Мы будем так близки, как ты даже не можешь себе представить, и все это по благодати. Второй вопрос. Если благодаря искупительной жертве Христа Бог больше не видит наших грехов, и мы святы в Его глазах, почему мы продолжаем грешить?
Этот вопрос очень мучил меня, когда я был молодым христианином. Кто-то объяснил мне тогда, что значит оправдание через Христа. Я об этом только что говорил. И я подумал, ой, я верующий уже 4 дня, а по-прежнему бронюсь нехорошими словами. Наверное, это плохо. Сквернословие не было самой ужасной моей проблемой, но одной из наиболее очевидных. Знаете, что поменялось? Раньше я тоже сквернословил, но не замечал этого. Но поскольку в моем сердце поселился Дух Святой, Он обличил меня, и я понял, что это отдаляет меня от Бога, препятствует нашим отношениям. Уясните себе вот что. Как только вы начинаете верить во Христа, происходит одно юридическое действие. Судья опускает молоток, а в данном случае судья Бог, и вас провозглашают праведным по всем законам небесного суда. Это называется оправдание. Но в продолжении остальной вашей жизни будет происходить то, что называется освящением или святостью на практике. Вы будете ходить с Богом, питаться Его Словом, жить в общении с верующими, повиноваться. 3 шага вперед, 2 назад. Знаете, прошло около 9 месяцев, прежде чем я перестал сквернословить. И это произошло не за один день, но обновляя разум Писанием, понемногу, шаг за шагом. Я учился жить новой жизнью. В благодарности Богу посели Его Слово, и Бог понемногу менял меня и делал более похожим на Христа, и этим он занимается последние 30 с чем-то лет. Однажды я увижу его. Может, он вернется и заберет нас, или я погибну в автокатастрофе. Как бы то ни было, я его увижу. А в первом послании Иоанна сказано, что когда я его увижу, то стану подобным ему. Это называется прославлением. Если вы путаетесь в этих понятиях, то можете заблудиться духовно. Вам нужно понять, первый момент, когда я принимаю Христа, это оправдание, официальное вменение праведности. С него начинается практическая жизнь в святости, где будут взлеты и падения, неудачи и достижения, и временами я буду ссориться с Богом. Отношения от этого не исчезнут. Это как ссориться с женой. Если я поссорился с женой, это не значит, что мы перестали быть женаты. Просто я сплю, повернувшись в одну сторону, а она в другую, и мы не очень любезны друг с другом, и в наших отношениях нет близости. Поэтому мне нужно попросить у нее прощения. Также и с Богом отношения никуда не деваются, но общение нарушается. И мне нужно исправляться, идти вперед, грешить меньше и меньше, расти и отражать Христа с каждым днем все больше, пока однажды я не увижу Его и не стану подобным Ему. И это будет всю вечность, когда грех уже перестанет существовать. Вам нужно четко это понимать, чтобы жить с Богом и возрастать в святости. Что мы должны делать в ответ на Божью святость? Позвольте подытожить то, о чем мы говорили. Во-первых, от нас ожидается посвящение. В послании к Евреям 12:14 сказано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте, здесь сказано «старайтесь». Это не произойдет случайно. Нельзя рассуждать, ну, кажется, я вроде бы стал чуть более святым. Нужно провести черту, твердо решить, «Боже, я хочу быть святым, я Твоя скиния». Во-вторых, нужен правильный образ мышления. Ефесянам 4:17-24. Не стану читать весь отрывок, но если вы его прочтете, то убедитесь, что поле битвы за святость – это ваш разум. В этом отрывке речь идет о людях, которые живут по-старому, по суетности ума, по невежеству и ожесточению сердца. Буквально их сердца зачерствели. А начинается все с мыслей. Эти люди жили во всякой мирской нечистоте, но вы не так познали Христа. Поэтому вот к чему я вас призываю. Отложите прежнее, обновите свой разум, облекитесь в новое, и это тесно связано с мышлением. Придерживайтесь хороших мыслей. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего. Зачем? Чтобы в вашей жизни проявлялась воля Божья, чтобы люди видели, каков Бог в жизни обычного человека, такого, как вы, который каждый день ходит на обычную работу. Видели, что воля Божья благая, угодная, приятная, но за это нужно бороться в нашем разуме.
В-третьих, нам нужно слушаться Бога. 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними

своими похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Запишите две области применения этого стиха. Два слова. Секс и деньги. Секс тесно связан с глубочайшими желаниями нашего сердца, а именно желанием близости и принятия. И секс – дешевый заменитель этого, будь то фантазии, или дешевые романы, или порнография, или похоть. Бог хочет сам восполнять вашу потребность в близости. А деньги связаны с вашими приоритетами. Если вы не позволите Богу распоряжаться вашими деньгами, то и сердцем тоже. Не обманывайтесь, точка. Можете петь, поднимать руки, служить в церкви, петь в хоре, наклеить рыбку на машину, говорить «Слава Богу» везде, где положено. Если Бог не распоряжается вашими деньгами, то и сердцем тоже. Это не мое мнение, а Христа. Где ваше сокровище, там и сердце будет. И последнее, наше отношение. В книге Притчи 8.13 сказано: «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Когда вы начинаете осознавать Божью святость, вы не просто не хотите грешить, вы ненавидите грех, вы ненавидите зло, на дух не переносите. В начале своей христианской жизни я часто вел себя так. Представьте, что за этой чертой грех. Ой, а это грех, а это... Некоторые считают, что да, другие, что нет. Как же близко я смогу подобраться к греху, чтобы не... Ой, опять согрешил. Извини, Боже. Все зависит от отношения. А может, вы рассуждаете, так, это фильм без возрастных ограничений, а этот до 16 лет, но мне ведь уже есть 16. Лучше такой подход. Возможно, это грех, но я выбираю чистоту и святость. Боже, я люблю Тебя. Я хочу вести целостный и здоровый образ жизни. И не стоит тратить время на вычисление того, где грех, а где нет. Сомневаетесь? Не делайте. Боже, я хочу следовать за Тобой, и я не стану долго разбираться, какое учение правильное или какой у книги автор. Во мне живет Дух Святой, и у меня есть Твое Слово. Думаю, Ты сможешь ясно дать мне понять, как не приступать совести, жить в чистоте и святости. И, Боже, я хочу бежать к Тебе в объятия, а не стоять и гадать, вот куда я зашел, интересно, это грех? А если сюда... Или сюда? А, кстати, насчет десятины, ее надо давать с чистой зарплаты или с грязной? Понимаете? Бог любит каждого из вас и меня тоже. Он хочет, чтобы вы были Его представителем на земле. Он хочет, чтобы вы были святы, как Он свят, чтобы ваша жизнь была целостной и полноценной, чтобы ваши отношения с другими были здоровыми отношениями, и чтобы все это приносило Ему святое удовольствие. Бог получает святое удовольствие от счастья Своих детей, и мы можем доставить Ему это удовольствие, если будем послушны, если не будем сообразовываться с этим миром. Будем ли мы идеальны? Конечно же, нет. Но главное говорить от всего сердца: «Господи, вот я, жертва живая, святая и благоугодная Тебе».

среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ